0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Мы благодарим Бога за то, что Он пришел на эту землю в лице Иисуса Христа, принес нам спасение. И как мы и читаем в Писании, и не раз уже слышали, когда Иисус родился на эту землю, то все небо пришло в движение. А пастухи увидели эту великую славу, явление ангелов. Мы видим, что было явление и Марии, и Иосифу, и мудрецам. То есть как бы зашевелилось все в небесной атмосфере, потому что Иисус Христос посетил эту землю. Я думаю, друзья дорогие, когда Господь, как Он обещал, что Он придет и второй раз за Своим народом, за детьми Своими, церковью Своею, когда Он будет являться, когда Он придет за нами, то небо придет также в движение. Ангелы, небеса, все святые, все небо придет в движение, когда Иисус Христос придет второй раз на эту землю. И потому, друзья дорогие, я хотел бы сегодня обратиться к Священному Писанию в начале этого года, когда мы уже отпраздновали Рождество и продолжаем еще вспоминать это радостное событие. Мы вступили в Новый год, 2015 год. Мы, как обычно, люди, мы планируем этот год более ревностно служить Господу, посвятить себя больше для служения. Мы делаем анализ прошлого года, мы хотим как-то более эффективно прожить на этой земле. Я думаю, каждый человек хоть немножко осмысливает в период новогодний свое состояние, свои планы, свое хождение пред Богом и делает какие-то решения. И я хотел бы, чтобы Дух Святой, Он помог нам в этом году оценить то, что Он сделал уже для нас, живущих на этой земле, и показать нам важность того, что грядущего того события, когда Господь придет за нами, за церковью, когда Он однажды встретит нас на облаках, чтобы мы видели это, чтобы мы понимали, насколько серьезно будет этот день, чтобы мы стремились к этому, чтобы мы ждали этого, чтобы мы мечтали об этом, чтобы мы, наше все сердце оно стремилось к тому радостному дню, потому что, отсчитывая год за годом, мы приближаемся к вечности, мы приближаемся к тому дню, когда Господь заберет нас со всеми святыми на облака, и мы увидим Его лицом к лицу. Я буду читать Евангелие от Луки, 12 глава, с 35 стиха. Писание говорит, Иисус Христос сказал, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Я хотел бы сегодня говорить об ожидании возвращения Господина. Иисус рассказал эту притчу, и Он начал такими словами, «Да будут чресла или пояса ваши припоясаны, да будете вы припоясаны, светильники горящими, и вы будьте людьми, которые ожидают возвращения Господина своего». И вы знаете, рассказывая эту притчу, Господь после этого еще рассказал другую. Он говорит, представьте, что если есть дом и хозяин дома, и он не знает, в какое время придет вор, чтобы подкопать, чтобы ворваться, вломиться в дом и обворовать этот дом. И вот если бы знал этот хозяин дома, в какое время придет вор, то он не спал бы, но он бы бодрствовал, он бы ждал, он бы ожидал, чтобы отогнать этого вора, чтобы не допустить. И поэтому Иисус говорит похоже. Казалось бы, ну, не совсем правильное, не совсем, может быть, красивое сравнение. Иисус тут сравнивает, говорит: «Я буду возвращаться, как этот господин. Я приду, когда вы в час, который вы не знаете. Я приду в день, в который не ожидаете». И он говорит, как будто бы как вор придет подкопать. Ну, как будто бы не такое сравнение. Как можно сравнить господина Иисуса, Господа Иисуса Христа, Спасителем, его второе славное пришествие с вором, который подкапывает? И вот Иисус хотел показать всем нам, насколько будет неожиданным, насколько будет это время, когда люди даже и знать не будут, как вор приходит. Вор ждет момент, когда его когда темно, когда не видно, когда его не ожидают, и в тот момент он подкапывает. И рассказывайте притчи. Один из учеников спросил, Петр спросил: «Господи, ко всем ли ты это говоришь или только к нам?» И тогда Иисус следующую притчу рассказал именно к ученикам. Он говорит опять, что один домоправитель, богатый господин, поставил слуг своих, чтобы они раздавали пищу другим слугам в свое время, и сам отправился в далекую страну. И вот он говорит: «Блажен тот раб, который будет раздавать эту пищу вовремя, который будет делать то, что ему поручено. И когда господин вернется, то он поставит его над всем имением. Но если тот раб скажет в сердце своем: „Не скоро придет господин мой“, и он начнет бить слуг своих, служанок, есть, пить, напиваться, он скажет: „Не скоро придет господин мой“, то когда господин придет, написано, в час, который не ожидает, и в день, который он не думает, и рассечет его, и подвергнет его участи с неверными». То есть вот эту вторую притчу или третью притчу Иисус рассказал именно к апостолам, которые ходили с Иисусом, которые, ну, так думали, считали, что они, может быть, даже все, что Иисус говорит этому народу, не все их касается. Поэтому и вопрос такой был задан: нам ли это ты говоришь, или всем людям? Они как бы разделяли, они видели свое положение немножко как бы выше. Они были как бы те слуги, которым господин дал задание раздавать пищу вовремя. И я вижу, друзья дорогие, что Господь, Он церкви своей дал вот это задание, чтобы мы раздавали хлеб вовремя, пищу вовремя этому миру. То есть мы как церковь, у нас должно быть слово вовремя. У нас должно быть правильное слово для этого погибающего мира. У нас в церкви Иисуса Христа, я имею, мы должны раздавать этот хлеб. Мы не можем сказать: «Не скоро придет господин мой». И они начали расслабляться, они начали пить, напиваться. «Не скоро придет господин мой». И они расслабились, другими словами. Я вижу, друзья дорогие, что в наше последнее время и в Америке, не только в Америке, во многих церквях, сейчас не надо далеко ездить, можно пойти на интернет и увидеть все, о чем проповедуется, послушать, посмотреть. И знаете, друзья дорогие, смотря, как проходит служение, смотря, о чем проповедуется, я, друзья дорогие, мало где вижу, практически это редкость, большая редкость, за исключением, может быть, некоторых одиночных церквей, которые держатся еще такого серьезного учения. Мало можно услышать проповеди о приготовлении ко встрече с Иисусом Христом. Мало можно услышать проповеди о покаянии, об освящении. Мало можно услышать проповеди о бодрствовании. Все, что сейчас слышно, это Господь обещает тебе прорыв. Господь обещает тебе благословение, финансовый прорыв, здоровье, прорыв здоровья, благословение, процветание. Это везде, это практически везде. Это такое однобокое Евангелие, которое людей гладит по голове, которое людям говорит: «Да, Господь сделает тебя головой, а не хвостом, ты будешь на высоте, у тебя будет все получаться». Но очень мало сегодня проповедуется о том, что если будешь исполнять заповеди мои, то сделаю тебя головою, а не хвостом. И если ты будешь почитать меня, чтить меня, если не будешь поклоняться другим богам, если будешь чтить Господа Бога твоего, то удалю у тебя поражение, и будешь ты на высоте, а не внизу. Очень мало таких людей. Но смотря на Господа Иисуса Христа, когда Он он проповедовал, то однажды один человек, подойдя к нему, слушая проповеди Иисуса, он говорит: «Господи, неужели мало спасающихся?» То есть проповедь Иисуса Христа, она не была однобокой. Проповедь Иисуса Христа, она не была только позитивной. Выйдя на проповедь, Иисус сказал: «Покайтесь». Его самая первая проповедь была: «И веруйте в Евангелие». Его проповедь призывала к покаянию, к приготовлению. Его проповедь говорила о любви Божьей, да, но в то же самое время эта проповедь говорила о серьезных вещах, которые ожидают каждого человека. И вот в этой притче Иисус говорит, что если этот господин придет или в первую стражу, во вторую или в третью ночи, и раб тот будет готов. В Ветхом Завете и в Новом Завете как раз в то время у израильтян ночь делилась на три стражи, или как бы три таких отрезка времени. Первая стража была с 6 вечера до 10 вечера. Вторая стража была с 10 вечера до 2 часов ночи. И третья стража с 2 часов утра или ночи до 6 утра. И вот поэтому Иисус говорит, что в какое бы время Он ни пришел, блажен тот раб, которого Господин найдет бодрствующим. И более того, Он говорит, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Господь говорил в притчах, но в каждой притче имелось особое значение. И я не знаю, друзья, каким образом это выражение, оно будет исполнено, когда Иисус придет за Своей Церковью. Но Иисус пообещал, что те, которые будут бодрствовать, которые встретят Иисуса Христа, Его второе пришествие, в бодрствующем состоянии, Он Сам подойдет и будет служить им. Друзья, я не знаю, но мне кажется, в этом сокрыто очень большое, очень много. Мне кажется, это особая глубина счастья. Это особое величие, которое человек когда-либо может испытать. Это особая награда, которую мы можем получить на небе, что сам Сын Божий, Иисус Христос, подойдя к таким людям, я не знаю как, но Он будет служить им. Иисус говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны». Вы знаете, говоря об этом, Иисус употребил то слово, которое было сказано в книге «Исход», когда народ израильский должен был выходить из Египта. Мы читаем это о празднике Пасхи в 12 главе. Господь дал такое повеление, чтобы этого пасхального агнца ели с припоясанными чреслами, и обувь на ногах ваших, чтобы было, и посохи в руках, и ешьте его с поспешностью». То есть это был прообраз. Писание даже говорит, что они вышли настолько поспешно. Вот в эту ночь, когда происходила эта Пасха, когда ангел поражал первенцев, написано, что они вышли настолько поспешно, что даже тесто не успело вскиснуть. Поэтому они празднуют с пресными хлебами или опресноки. Вот, и празднуя или отмечая вот этот праздник Господень или вечерю хлебопреломления, причастия, мы также придерживаемся этого. Не пресный хлеб. Пресный хлеб, то есть он не вскиснул, он не имеет закваски. Это было именно потому, что они, израильтяне или евреи, они не успели, тесто просто не успело вскиснуть. Они вышли с поспешностью. И вот эта поспешность, она символизировала, или как они выходили из Египта, это выход из мира. Это выход из этого мира греха, из рабства греха. Спасение, оно должно было совершиться поспешно. То есть, когда мы выходим из мира, когда мы приходим к Господу, когда мы отдаем свое сердце Господу, наше покаяние или наше обращение, поэтому оно и употребляется слово «обращение». То есть мы обращаемся, оно радикально, оно не постепенно, оно не одной ногой в Египте, одной ногой вышел из Египта, но оно быстро, оно покаяние окончательное. Как написано, выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. Вот Господь, Он хочет, чтобы покаяние человека, обращение к Богу, когда человек отдает свое сердце Господу, чтобы оно было радикальным, чтобы оно было окончательным, чтобы оно было бесповоротным, чтобы оно было поспешным, другими словами. Человек быстро вышел, он покаялся, он осознал, и он оставил этот греховный мир. Есть, конечно, немало людей, которые вроде бы и покаялись, и вроде бы и с Богом, и вроде бы в этом мире, и вроде бы продолжают и в Египте жить, и у них и чеснок еще у них на уме. И они вот в таком состоянии. Это неправильное состояние. Господь хочет, чтобы дети Его, народ Его поспешно вышли из Египта. Вот это и был смысл того, что если вы выходите из Египта, вы поспешно все оставляете, и вы забываете Египет. И это и есть вот это состояние, когда человек приходит к Господу, и мы говорим еще другими словами, это первая любовь, когда человек горит, когда он оставил все это земное, и он стремит к Господу, он настолько прилепился к Господу, его только интересует Господь, молитва, слово. Я думаю, что вы не раз встречали таких людей, сами на себе переживали это состояние, когда вы отдали свое сердце Господу, и вас не интересуют никакие разговоры, вас не интересуют никакие вещи, ни машины, ни дома, ни бизнеса, ни политика, вас интересует только Господь. Вы ищете, где бы поговорить, с кем бы поговорить, где бы прийти на молитву, на служение, вас тянет в Дом Божий, у вас есть такая жажда, у вас есть стремление, вы постоянно с Господом, вы ищете, вы молитесь, вы только ищете место, где бы соединиться с Господом. Мы говорим, это первая любовь, это ревность по Боге, ревность по Боге. И вот Господь Иисус употребляет это же слово. Он говорит, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящими. Проходит время, проходит жизнь человека, и время встречать Господа, время встречать Иисуса Христа. И Господь говорит, вы встречать Меня, встречайте Меня точно так, как вы выходили из Египта, точно так, как вы выходили из Египта, чресла ваши припоясаны, точно в таком состоянии духа, как вы духом пламенели, как вы стремились ко Мне, как вы горели первой любовью, как вы, вам не нужно было ничего в этом Египте, вы оставляли все, вы взяли только тесто, то, которое не успело еще вскиснуть, и вы уже бежали из Египта, вышли за Господом, вы горели, вы стремились, вы полюбили Меня вот этой первой любовью. И вот если вы хотите встречать Меня достойно, если вы хотите быть бодрствующими, вы должны быть в таком же состоянии духа. Друзья дорогие, мы встречаем очень часто людей, и часто и мы, может быть, попадаем в это общество, когда мы говорим, что я помню, когда Господь крестил меня Духом Святым, я помню мои первые дни, когда я горел для Господа. Но и мы вспоминаем эти моменты. Друзья, я так много слышу от людей. Не так давно один человек, он говорит, я там жил на Украине, меня Господь употреблял в пророчестве, в дарованиях, а здесь приехал в Америку, засуетился и все потерял. С одной пожилой женщиной разговариваю. Раньше она тоже, Господь, употреблял ее в определенных дарованиях. А сейчас поговоришь, и одни обиды, одни какие-то, все неправильно поступают с ней, все обижают. И вот это вот состояние духа человека, который долгое время был верующим, и время встречать Господа, время встречать Господа, и он находится в неправильном духовном состоянии. Но Господь говорит, вы должны встречать Меня точно так, как вы отдались Мне, как вы вышли из этого плена рабства, как вы покаялись, когда вы горели духом, пламенели. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Поэтому апостол Павел говорит, вспомните прежние времена, как вы горели, как вы служили Господу, когда даже имение ваше забирали, когда вас на смерть бросали, вы служили Господу ревностно. Именно Ефесской церкви Господь и сказал, что ты оставил первую любовь твою, поэтому я извергну тебя вон, если ты не покаешься, если ты не покаешься, вспомни, откуда ты не спал. 36 стих, Луки 12 глава, Иисус говорит, «И будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Ожидание — это активное действие, это бодрствование, это противоположное сну. Ожидание — это состояние трезвости, состояние бодрствования. Ожидающие ночью. Написано, что многие отступят от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. И это происходит в наше время. Многие христиане отступают от веры, внимая духам обольстителям, учениям бесовским. Мы это видим. Не надо много говорить и далеко ходить от этого. Написано, что наглые

наших ты учил, и с нами мы, и с тобой мы ели и пили. Будут те, которые говорят, будут говорить, не твоим ли именем мы творили многие чудеса, и бесов изгоняли, больных исцеляли. Будут многие люди, которые встретят пришествие Иисуса Христа в небодрствующем состоянии. И вот поэтому Иисус дал повеление: будьте бодрствующими, бодрствующими. И вы знаете, очень много людей, мы как человек, мы любим все расписать, как оно будет. И ученики когда-то тоже задали Господу этот вопрос, но Иисус сказал им: не ваше дело знать времена и сроки. Господь Иисус никогда не дал нам повеление изучать в точности, когда Его пришествие будет, дату назначать или события какие-то планировать, какие-то теологические учения расписывать, что будет, зачем, когда Его приход будет, когда Антихрист будет, когда там великая скорбь будет. Это все на своем месте. Но читая Писание, я не вижу, Дух Писания никогда не говорит нам, чтобы мы занимались этим. Дух Писания в своем общем положении, он призывает нам, чтобы мы бодрствовали во всякое время. Иисус говорит: будьте же вы готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий. В час, который вы не думаете, придет Сын Человеческий. Я знаю, что для плоти легче заниматься теологическими объяснениями, чем быть готовым во всякое время. И потому люди, они впадают в такое чрезмерное изучение, в чрезмерное толкование и запутываются в своих суждениях. Но Господь не давал нам такое повеление. Он сказал нам: будьте же вы готовы, ибо в час, который не думаете, братья и сестры, в час, который не думаете, придет Сын Человеческий. И говоря о готовности, мы читаем в Писании, что очень часто вот эта готовность и также приход Иисуса на эту землю, второе пришествие Иисуса Христа, оно будет сопровождаться со звуком трубы. Мы читаем в числах, в 10 главе, еще с самого начала, когда народ израильский вышел в пустыню, Господь дал такое повеление, чтобы народ израильский, он собирал людей звуком трубы, чтобы священники или начальствующие собирали звуком трубы людей. И Господь сказал, что когда будут трубить двумя трубами, когда затрубят две трубы, тогда все общество пусть придет к скинии собрания для какого-то дела. Но когда затрубит одна труба, пусть начальствующие придут к скинии собрания. То есть Господь, Он в этом плане, Он сделал даже некоторое, ну, может, даже такое серьезное предупреждение. Он народу сказал слово, что вы должны прийти, когда вы должны быть готовы, когда зазвучат две трубы. Но начальствующим, Он сказал, что когда зазвучит одна труба, вы должны быть готовы. Вы должны быть готовы. Писание говорит нам, как и Христос ученикам сказал, что все люди должны быть готовы. И начальствующие, и неначальствующие, и служащие, и неслужащие, и участвующие, и неучаствующие. Но как Господь хочет, чтобы те, которые несут Слово Божье, чтобы те, которые проповедуют Евангелие, чтобы те, которые проповедуют благовествование, чтобы те, которым дано Слово Божье, они были особенно чувствительны к Святому Духу. Как Господь хочет, чтобы те люди, которым Господь поставил возвещать Его Слово, чтобы они имели чуткое познание, чуткий голос, что пришествие Господне приближается и не дремлет Господь с обетованиями Своими, но долготерпит. И потому Господь говорит: будьте бодрствующими, ибо в час, который не знаете, придет Сын Человеческий. Мы читаем в книге Судей про Гедеона и 300 человек. Вот этот пример неожиданности, когда он собрал 300 человек, и написано: они взяли ночью трубы и затрубили. Придет Господь как вор ночью. Вот этот звук трубы, пришествие Господне, оно будет неожиданно. Мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Именно об этом апостол Павел и говорит с первого стиха: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут».

0: Об этом и говорит Писание, что Господь придет, день Господень, внезапно, внезапно придет. Мы также читаем о том в Писании, что звук трубы очень часто говорит о предупреждении. Он говорит о готовности, он говорит об неожиданной встрече с чем-то, он говорит о предупреждении. В Исаии 58 главе 1 стихом написано: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иакова на грехи его». Амос 3 глава 6 стих: «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы». То есть, когда люди слышали звук трубы в городе, они понимали, нужно готовиться. Пришла какая-то, пришла война или обстоятельства какие-то, необходимо готовиться. Это неожиданная встреча, это звук приготовления. Через пророка Иезекииля, пророку Иезекиилю Господь говорит: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву». Если какой страж, когда его поставят, он услышит звук трубы, и он не скажет людям о приближающем бедствии, то он будет наказан. Мы знаем это слово. То есть это говорит о том, что вот этот звук трубы — это звук предупреждения. И потому, когда мы читаем в Откровении вот эти трубы, которые ангелы, они трубят. И, вы знаете, друзья, я не хотел бы сейчас говорить вот эта систематическая теология, когда, что будет, что, зачем, но я хотел бы, чтобы мы поняли общий смысл того, что говорит нам Писание. Когда мы читаем эти трубы, и один ангел затрубил, и горе, война, смерть идет, потрясения идут, стихийные бедствия, болезни, и мы слышим это: одна труба за трубой, одна труба за трубой, одна труба за трубой, голод, мрад, землетрясение, град, смерти, другие вещи, люди умирают. Вот эти вот трубы — это не что иное, как голос Господа, предупреждающий церковь, предупреждающий этот мир о втором пришествии Иисуса, что Господь приближается. Когда мы видим вот эти вот падения самолетов, вот эти вспышки болезней, голод, войны, вот эти стихийные бедствия, народ восстает на народ — это все трубный зов этих ангелов. Это трубный голос, который говорит: «Приготовься, народ, пришествие мое приближается». Господь идет и не медлит. Господь идет за своей церковью. Мы не знаем, когда, но Писание призывает нас и говорит, что блажен народ, знающий трубный звук. Блажен народ, знающий трубный звук, ибо он ходит во свете лица твоего, Господи. Блажен народ, который обращает внимание на эти все трубные голоса. Блажен народ, который предлагает свое ухо к тому, что говорит Господь через все это. Перед встречей с Богом всегда в Ветхом Завете и в Новом Завете мы читаем, что Господь призывал свой народ к приготовлению. Мы смотрим о Моисее, когда он был с народом израильским в пустыне, и когда им необходимо было предстать пред Богом, перед горой, то Господь, посмотрите, что он сказал. Это 19 глава, Исход, 10-11 стихи. «Сказал Господь Моисею: пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Мы видим, что Господь, он пообещал, что он придет, он покажет свою славу Израилю. Но он не мог явиться просто так. Он должен был сказать народу, чтобы народ приготовился. Мы читаем Амоса 4 глава 12 стих. Господь говорит: «Вот я иду, поэтому приготовься к встрече с Богом твоим, Израиль». Мы читаем Малахии 4 главе 5-6 стих, что Господь говорит: «Вот я посылаю ангела своего приготовить путь пред тобою, чтобы примирить сердца детей с родителями и родителей с детьми, чтобы приготовить народ Господу, приготовить народ, чтобы я, придя, не поразил землю проклятия». То есть Господь, он призывает свой народ к приготовлению, потому что когда Господь придет, он хочет встретить готовый народ. Он хочет, чтобы мы вошли и мы были готовы, чтобы чресла наши были припоясаны и светильники горящими. Господь хочет, чтобы народ Божий был готов. И поэтому он и говорит, что блажен тот раб, который будет раздавать пищу вовремя, нужную пищу. В последнее время в церкви должны быть голоса, пробуждающие народ к приготовлению пришествия Иисуса Христа. Нужно раздавать пищу вовремя, не гладить человека, не заглаживать беззаконие, но пробуждать народ, приложить трубу к устам, говорит Господь, как орел налетит, пришествие Господне приближается. Пророк Иаиль также говорит, что вас трубите трубою на Сионе. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите все и старцы, и молодые, раздирайте сердца свои, не одежды свои, потому что Господь идет посетить свой народ, потому что Господь хочет посетить. И когда Господь хочет посетить народ, Он хочет народ видеть приготовленным, Он хочет видеть народ освященным, очищенным. Он хочет видеть народ, который бодрствует и не спит. Писание говорит, что Господь грядет скоро. Откровение 3 глава, 11 стих. Мы даже читаем в первой главе, начинается откровение с этого и заканчивается откровение словами, что гряду скоро, все гряду скоро. Откровение 3 глава, 11 стих. Иисус говорит: «Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откроем даже первую главу Откровения, и там написано, что «Я гряду, вот гряду скоро». Вот гряду скоро. Откроем последнюю главу, там три раза написано, что «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». «Вот иду скоро, возмездие мое со мною». Апостол Иаков говорит: «Долготерпите и вы, ибо пришествие Господне приближается». Апостол Павел евреям говорит: «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит». Господь придет скоро. Дальше Писание говорит, что Господь придет во славе. Господь придет не просто так, но Он придет во славе. В Откровении 1 главе 7 стихом написано, что «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Да, аминь. Иисус, говоря о своем пришествии, Он сказал, что Сын Человеческий придет на облаках силою и славою великою. Его явление будет как молния от восхода солнца до запада. Он придет в славе и величии. Апостол Павел фессалоникийцам говорит, что явление Господа будет с ангелами силы Его. В этом явлении будет участвовать все небо, все ангелы, все святые. Это будет славное пришествие Иисуса Христа. Христос явится не с меньшей силой, чем Он являлся уже на эту землю. Он являлся на горе Синаи. Он являлся на горе Преображения. Он являлся Откровение Иоанна, Он явился Павлу на пути, Он явился с великой силой многим людям своим. Мы видим, Иоанн, он пал на лицо свое, как мертвый, когда увидел славу Божью. И вот второе пришествие Иисуса Христа, как заключительное явление Его на этой земле, оно будет с намного большей славой. Это будет великое, мощное, величественное пришествие в славе Божьей. Пришествие Господне будет внезапно. Пришествие Господне будет внезапно. Откровение 16 глава 15 стихом мы читаем. Друзья, не напрасно так много мест в Писании говорит об этом. Христос говорил, что будет пять мудрых, пять неразумных. Несмотря на то, что церковь, она постоянно слышит об этом. Несмотря на то, что много людей посещают благослужебные собрания. Несмотря на то, что многие люди даже приняли Господа как своего Спасителя в сердце. Но будет очень много людей, которые будут не готовы в этот день явления пришествия Господа. Об этом Писание очень много говорит. И в Откровении 16 главе 15 стихом написано: «Вот иду как вор, вот иду как вор. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ноги и чтобы не увидели срамоты его». Вот иду как вор, внезапно, он придет внезапно. Апостол Петр говорит, что придет Господь как вор ночью, придет Господь как вор ночью. Тогда небеса с шумом придут, и стихии, разгоревшись, разрушатся. Он говорит, это будет мгновенное, неожиданное пришествие Господа Иисуса Христа на эту землю. И говоря об этом неожиданном пришествии, которое застанет многих врасплох, Петр говорит, то каким нам необходимо быть в этом мире, как необходимо нам быть благочестивым. Смотрите, он говорит, если же все это так разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Апостол Петр говорит, ожидающим и желающим явления пришествия Его. Как необходимо ходить свято, как необходимо ходить непорочно. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. О, вы, ожидающие явления Его пришествия, приготовьтесь к встретине Бога своего.
1: ожидающим и желающим. Я не знаю, друзья дорогие, когда последний раз, когда последний раз мы в сердце нашем, у нас вот это, может быть, даже не задумавшись, несознательно, но из духа нашего поднялась эта молитва. Господь, я жду Твоего пришествия. Господь, я ожидаю Твоего прихода. Мы читаем в Откровении, что и дух, и невеста говорят: «Приди!» И дух, и невеста говорят: «Приди!» Дух Святой, насколько мы близки к Духу Святому, есть возглас Духа, есть мольба Духа Святого, который сегодня возносит эту молитву Богу, Иисусу Христу: «Гряди, Господи!» Насколько мы близки, насколько мы соединены с Богом, насколько мы бодрствуем. Друзья, я хотел бы сказать, что если наше сердце не мечтает о скором пришествии Иисуса Христа, если мы не молимся этой молитвой неформально, если в нашем сердце нету этого крика Духа: «Гряди, Господи Иисусе! Господь, я так хочу к Тебе! Господь, я так хочу встретить Тебя на облаках!» Мы не в должном состоянии. Написано: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». Вы посмотрите, чем заканчивается книга Библия, Новый Завет, Благая Весть. «И дух, и невеста говорят: гряди, Господи, и слышавший». Всякий слышавший это Евангелие, всякий называющий себя верующим, должен в своем сердце сказать от всего сердца: «Гряди, Господи Иисусе, я жду Тебя. Меня больше ничего не держит на этой земле. Мне больше ничего не надо. Я готов ко встрече с Тобой. Гряди, Господи Иисусе». Насколько мы близки к Господу, насколько наше сердце имеет этот крик Духа. Блажен человек, которого пришедший Господин найдет бодрствующим. Это и есть бодрствующее состояние, когда мы жаждем встречи с Иисусом Христом. Говорим: «Господи, я рад Твоему пришествию. Пусть оно приближается, пусть оно будет быстрее. Я хочу встречи с Тобою на облаках». Пусть поможет нам Господь, дорогие друзья, в это последнее время, когда вокруг такое охлаждение, когда вокруг такое отступление, когда, хотя мы и посещаем церковь, но в своем большинстве мы как будто бы потеряли вот это искреннее сокрушенное сердце, жаждущее пришествия Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам пробудиться, потому что, зная состояние церкви, Иисус сказал, что уснули все. Это плачевное состояние. Но пусть Господь поможет нам подняться, когда мы воскресли для Него, когда мы ожили, когда мы проснулись, когда мы не спим, когда мы находимся в таком бодрствующем состоянии Духа, и наш Дух начинает ликовать. Вот это состояние невозможно сделать искусственно. Его невозможно произвести по плоти. Это состояние Духа. Написано: «И Дух, и невеста». И Дух, и невеста. Есть Дух, который взывает: «Приди». Невеста — это Церковь Иисуса Христа. Войдет в Церковь Иисуса Христа тот, кто с Духом Святым, войдет в вот это правильное состояние, в унисон с Духом будет взывать: «Гряди, Господи Иисусе!» Настоящая Церковь Иисуса Христа будет готова. Может быть, она будет не такая многочисленная. Многие, написано, останутся. Написано, и будут, один будет на постели, а другой возьмется и останется. Двое будут молоть жерновами, один берется, другой остается. Двое будут на поле, один возьмется, другой останется. Многие останутся, но Писание говорит, что невеста будет невеста искупленная Иисусом Христом, которая вместе с Духом будет ожидать явления Иисуса Христа, и она войдет в славу Царства Божьего. И написано: «И подойдя к ним, Господин тот, он станет служить им». Пусть Господь поможет нам. Давайте мы встанем для молитвы.

Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем. Бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот. И руками своими друзья всплеснут, протянув удивленно свое: ну вот. Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет. Значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка себе всломать из того, что Богу нужнее всего. Если надо гитару в руках держать, до мозоли играй и прославь его. Если в миссию Бог призывает, едь. Если кисточкой быть для картин, рисуй. Если Бог повелел всему миру петь, пой и дома, и в церкви, в горах, в лесу. Если хочешь в нужде кого поддержать, и Господь твое сердце туда влечет, то не бойся часть жизни своей отдать, все, что отдано. Знай, Бог тебе вернет. Если можешь в честь Бога гореть, гори. Стань рекламным щитом для спасения тех, чьи потухшие старые фонари оплели паутиною боль и грех. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал: ну вот, через пару лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет: я тоже с тобой хочу.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6:6.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам послушать два небольших свидетельства. Я хочу рассказать, как Господь чудно нашел меня в этом мире, спас и возродил к новой жизни во Христе Иисусе. Мои детство и юность были светлыми, радостными и безоблачными. Но когда я вышла замуж, жизнь моя стала не только безрадостной, но и невыносимо тяжелой. И тогда я впервые начала искать Бога, не зная, насколько близок Он был ко мне. Я часто становилась на колени и молилась: «Господи, если Ты есть, помоги мне. Я не хочу и не могу больше так жить». После таких молитв мне становилось легче на душе. Тогда я еще не понимала и не знала, что Он слышит меня и что у Него есть для меня свой план спасения. Шло время. У нас родились два сына. И я все в себе подавляла, стараясь думать только о них. Но душа моя терзалась, не находя покоя в этом мире. Сердце хотело любить, быть свободным, радоваться. Но жизнь была невыносима. Побои, бесконечные визиты друзей мужа, наркоманов, которые варили свое зелье на глазах у детей и кололись, приводя меня в ужас. Охватывало отчаяние. Все, больше не могу. Много раз хотела покончить с собой. И лишь безграничная любовь к детям удерживала меня от этого рокового шага. Да и какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты не имеешь права обрекать детей на страдания». И я снова плакала и взывала: «Господи, как же мне вынести все это? Помоги!» И Господь помог мне. Он положил конец этой страшной и бессмысленной жизни. 16 сентября 1996 года случилась трагедия. Муж, находясь в наркотическом состоянии, встретил меня, когда я шла на работу. В это время я жила у мамы. Достал две гранаты и сказал: «Одна для тебя, другая для меня. Ты пойдешь со мной». Ноги сами понесли меня к реке. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, был страшный взрыв. Меня вместе с водой и грязью подбросило высоко вверх и кинуло на берег. Муж решил, что я мертва, и подорвал себя второй гранатой. Нас положили рядом на берегу. Находясь в шоковом состоянии, мы смотрели друг на друга. Я до сих пор не могу забыть его глаза. Из них лились слезы. Казалось, что они выходили наружу, терзаясь безумным страхом. Я же из последних сил взывала к Богу: «Господи, спаси меня! Я не хочу умирать! Я верю, что Ты сохранишь мою жизнь ради моих деток». И вдруг меня охватило необыкновенное чувство. Мне стало так легко, так хорошо на душе. Мир и покой наполнили меня. Казалось, небо можно достать рукой. Сердце мое успокоилось и наполнилось любовью. Я посмотрела на умирающего мужа и все ему простила. 9 дней шла борьба за мою жизнь в реанимации. Я потеряла правую руку и левую ногу. Раны в груди, срезы на плечо, 2 осколка в голове, множество рваных ран и осколков во всем теле. Большая потеря крови. Все это не оставляло ни малейшей надежды на жизнь. Врачи посоветовали родным готовиться к похоронам. И лишь один молоденький врач, глядя на моих плачущих в коридоре деток, которые просили каждого проходящего мимо врача: «Спасите нашу маму», решил взяться за меня. Впоследствии он сам говорил, что не надеялся на успех. Но желание помочь было велико. Я даже и не знаю, откуда у меня брались силы и уверенность, которые давали мне удивительные способности, — рассказывал он. Меня невозможно было узнать: обритая голова, обгоревшие уши и лицо. К
Когда спустя месяц детям разрешили навестить меня, они меня не узнали. Младший, увидев меня, сказал: «Это какой-то страшный дядя. А где же наша мама?» Как мне тяжело было перенести то, что они боялись даже подойти ко мне. Я понимаю, что лишь Господь дал мне силы выдержать и это испытание, и 8 операций, и тяжкие страдания, и мое отчаяние, когда меня привезли домой. Глядя на себя, мне не хотелось жить. Не было смысла и никакой цели. Как я, калека, смогу растить детей? Про Бога в это время я даже не вспоминала. Я не хотела быть обузой для своих родных и снова стала думать о самоубийстве. Но внутренний голос останавливал меня. «Ты будешь счастлива!» И это вновь придавало мне силы жить. Я жила в ожидании чего-то, сама не зная чего. И вот в моей жизни настал момент, которого я так долго жаждала, сама не осознавая этого — встреча со Христом. Однажды тихим зимним вечером в наш дом постучали. Группа верующих пришла посетить меня, узнав о моем несчастье. Их сияющие глаза говорили о любви ко мне и желании помочь. Они рассказали мне о Христе, о Его страданиях за всех людей и за меня тоже, о спасении, о жизни вечной. Я жадно ловила каждое слово. Меня потряс рассказ о Его страданиях на кресте. Я думала, за что Он так страдал и почему? Что им двигало? Какая была цель? Ответ был один — любовь. И эта любовь Христа изменила всю мою жизнь. В этот вечер я впервые горячо со слезами и искренне молилась. «Господи, прости меня, что я забыла о Тебе. Ведь это Ты услышал крик моей души и спас меня. Ты страдал на кресте Голгофы за меня, чтобы я могла жить вечно. Прости, что причиняла Тебе столько боли за Твою безграничную, неземную любовь». В ту ночь я впервые за все время болезни уснула. Уснула, как младенец, и мне перестали сниться кошмары. С волнением вспоминаю, как друзья впервые привезли меня в собрание, в дом молитвы. В тот день там совершалась вечеря Господня. Увиденное и услышанное потрясло меня до глубины души. Я проплакала все собрание, так как Господь дал мне глубже понять цену моего спасения. Слова псалма «Взойдем на Голгофу, мой брат» звучали, казалось, только для меня. После собрания ко мне подходили верующие, и от общения с ними на душе было так хорошо, что не хотелось уходить. И я снова поняла — это мой дом, моя семья. Меня все больше влекло в дом молитвы. Верующие окружили меня вниманием и заботой. После просмотра фильмов «Иисус и Джонни» я окончательно поняла — Иисус — моя жизнь. 9 марта 1997 года в Доме молитвы города Георгиевска я обратилась к Господу с покаянием. О, этот день был самым радостным в моей жизни. Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. Мне казалось, что той Лены, которая была, теперь нет. Во мне родилась новая жизнь. Я плакала от радости, что теперь я дитя Божье. Я благодарила Бога за душевные и физические страдания, потому что именно они открыли доступ в мое сердце Богу. Позже, 2 августа, я приняла крещение и стала членом Его Церкви. С тех пор я живу с Господом, стараясь трудиться для Него, и моя жизнь полна счастья, свободы, надежды. Не представляю теперь жизни без Него. Иисус, Ты для меня все. Я благодарна Ему за то, что Он спас, простил меня, дал мне жизнь вечную. Благодарю, что я инвалид, потому что Он любит меня особой любовью. И не только меня, но всех детей Божьих инвалидов, потому что мы и шагу без Него сделать не можем. Он никогда не оставляет нас. Хочется сказать тем, кто еще не пришел к Господу. Нет,
Вера не удел коллег и стариков. Она есть душ освобождения от рабства дьявольских окол для новой жизни и спасения. И на земле среди людей она как солнце всем сияет, и блеском утренних лучей весь мир собой преображает. Очень хочется сказать всем: придите к Нему сейчас, и Он подарит вам новую жизнь, полную радости и надежды. Он излечит вас от всякого недуга. Придите, пока вы молодые, красивые, здоровые. Не ждите больших потрясений и несчастья. Он ждет вас. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Матфея 11 глава.

Утренний свет, лившийся в узкое окно, падал на лицо мужчины лет 45, сидевшего за убогим столом и быстро писавшего что-то на листке пергамента. Занятый работой, он не слыхал, как тихо скрипнула дверь. Вошедший плотный, крупный человек средних лет некоторое время молча смотрел на пишущего. «И ты, Ян, еще можешь спокойно работать?» — промолвил он наконец. Ян Гус, по происхождению крестьянин из местечка Гусинец, магистр свободных искусств, священник, профессор, декан, а затем ректор Пражского университета, вдохновенный проповедник Вифлеемской капеллы, автор трактата о церкви и, наконец, узник за ересь, поднял голову. «Как? Это ты, Палич?» — воскликнул он, вставая. «Ты у меня? Ты не поверишь, как я рад! Значит, наша дружба еще жива?» «Да, хотя мы с тобой и не согласны кое в чем. Я все-таки не переставал считать тебя своим другом. Я пришел сюда не оспаривать твои тезисы, а лишь как друг, желающий тебе помочь. Конечно, дорогой мой, ты не хуже меня знаешь, что сегодня в последний раз предстанешь перед собором. Не скрою, тем более, что это уже ни для кого не тайна. Тебя осудят». Ни одна жилка не дрогнула на бледном и исхудалом лице Гуса. Выражение впалых глаз, обведенных сетью ранних морщин, осталось спокойным. «Я знаю, но не чувствую никакой вины за собой, и без страха пойду на казнь. Небесный судья оправдает меня, если земные судьи и осудят». «Ян!» — с волнением воскликнул Палич, сжимая руки Гуса. «Я пришел тебя просить, послушайся дружеского совета. Умоляю тебя, слышишь, умоляю. Не раздражай судей своим возражением. Только в таком случае ты будешь спасен». «Но если они лгут, могу ли я не возражать против лжи?» «Ты не соглашайся. Одного молчания будет достаточно для твоего спасения». «Но это все равно, что соглашаться. Это значит признать ложью истину, которой я учил. Нет, я не стану молчать». «Тогда ты погиб». «Что делать? Я смертен, а истина вечна. Меня убьют, но не убьют истину. Ты друг мой, не так ли? Зачем же ты хочешь надеть на меня петлю вечного осуждения? Зачем принуждаешь меня солгать и поступить против совести? Такой ценой я никогда не куплю жизни». «Опомнись, подумай, пока не поздно». Узник молча провел рукой по седеющим волосам. «Не стоит говорить об этом, Степан. Это дело решенное. Знаешь, чем я был занят сейчас? Я вспоминал кое-что из Виклефа. Виклеф — это профессор Оксфордского университета, противник папства, требовал возвращения церкви к первоначальной чистоте». Степан Палич с удивлением взглянул на своего друга. «И это ты говоришь? Ты, которого ждет страшная казнь?» «Нет, ты не создан для нашего грешного мира». Он обнял Гуса, и слезы покатились из его глаз. «Бедный друг мой, святой!» — шептал он. Гус был растроган. «Какой я святой!» — сказал он, стараясь быть спокойным. «Я только не люблю лжи. Не печалься, расстанемся здесь, но свидимся

сердца бились учащенно. Напряжение достигло крайней степени, когда допрос закончился. Собрали голоса «за» и «против» осуждения. Среди всеобщего глубокого молчания поднялся кардинал Заборелла. Когда он заговорил, его голос дрожал, и лицо было бледно. В продолжительной речи перечислил он провинности Гуса, как врага церкви и еретика. «Опасный еретик осужден на казнь очистительным огнем», закончил кардинал глухим голосом. Степан Палич закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Гус стоял холодный и спокойный. На площади Констанции под бдительным надзором монахов постепенно складывали костер. Со всех сторон спешили толпы народа в праздничных одеждах смотреть на казнь еретика. «По своему милосердию церковь не хочет вечных мук еретика», — хриплым басом поучал какой-то тучный монах. «Уничтожая грешное тело его на очистительном огне, она спасет душу его от гиены огненной». По улицам города к площади медленно направлялась торжественная процессия. Впереди с огромным крестом двигалась темная армия монахов. Как подобает смиренным иконам, они шли с опущенными лицами, волоча по земле длиннейшие четки. В центре их, держа зажженную свечу, шел Ян Гус, босый, в длинном белом балахоне, испещренным черными изображениями дьяволов и пылающих костров. На голове его был надет огромный колпак с такими же украшениями. Далее колыхалось внушительное войско, блиставшие шлемами и кирасами светские и духовные сановники. Гус смотрел на толпу, разглядывавшую его сотнями равнодушных и любопытных глаз. До слуха его донеслось восклицание какой-то старухи. «По делам ему, этакий проклятый еретик!» На лице еретика блуждала горькая улыбка, взгляд был печален, но, конечно, Гус жалел не себя. На площади осужденному снова громко прочли приговор, возвели на костер. Рядом заблаговременно была припасена груда дров для желающих подбросить лишнее полено в костер. Палачи с зажженными факелами ожидали сигнала зажигать. К костру подскакал императорский маршал. «От императора верно помилуют». «Да неужели помиловать этого еретика?» «Слушайте, маршал хочет говорить». «Последний раз обращаюсь к тебе, Ян Гус», — произнес маршал. «Отрекись, и император дарует тебе жизнь». «От каких же заблуждений мне отречься, если я их не знаю? Призываю Господа в свидетели, что я не учил и не проповедовал того, что показывали на меня лжесвидетели. Главной целью моей проповеди и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно Евангелиям Иисуса Христа, я сегодня хочу радостно умереть». Маршал махнул жезлом палачам. Костер разом загорелся. Пламя лизало ноги Гуса. Одежда пылала. Он пел псалом. Загорелись волосы. Но он молился. Народ теснился вокруг костра. Некоторые подкидывали дрова, другие истерически рыдали. Гус уже весь был объят пламенем. Погода была безветренная, и дым прямым столбом поднимался к ясному небу. Еще раз мелькнуло на мгновение вдохновенное, окруженное сияющим ореолом лицо. Потом все смешалось в один пылающий факел. Толпа потеряла интерес к зрелищу и стала расходиться. Только монахи и палачи, как часовые, продолжали стоять среди удушливого дыма. Так умер 6 июля 1415 года друг истины, чех Ян Гус из Гусиниц.

смотри на темную дорогу, а смотри на город золотой. В этом мире все подвластно Богу, а не тем, кто правит над страной. Ни серебром, ни оружейным звоном Божьего величия не сломить. Можно ли человеческим законом Божьи законы изменить? Потому и все, что происходит, не от человеческой руки. Просто час пришествия приходит, и шаги Христа уже близки. Просто это тесная дорога в наш небесный город золотой, а в дороге все подвластно Богу, а не тем, кто правит над страной.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Момент творения. Население и возраст Земли. Как долго люди живут на Земле? Эволюционисты говорят – 2 миллиона лет. Христиане, признающие авторитет Библии, утверждают, что около 6 тысяч лет. Кто же прав? Согласно статистике, чтобы численность населения не менялась, у каждой пары должно быть в среднем 2 ребенка. На практике это означает, что в каждой семье должно быть как минимум 3 детей. Давайте представим, что библейское описание всемирного потопа верно, и что после него действительно остались в живых только 8 человек. Предположим, что с этого момента в каждой семье в среднем рождалось 2-4 ребенка. Эта скромная цифра учитывает процент детской смертности, смертности по причине болезней и войн. Сколько бы времени потребовалось, чтобы население земного шара достигло его нынешней цифры? На удивление мало, меньше 5000 лет. Это число прекрасно вписывается в библейскую хронологию. А теперь представим, что мы придерживаемся эволюционной точки зрения, утверждающей, что человечество существует на нашей планете уже 2 миллиона лет, что оно берет свое начало от 2 человек или 8, тут нет существенной разницы, и что в каждой семье должно быть в среднем 2-4 ребенка. В этом случае число предполагаемых жителей Земли было бы настолько огромным, что их не вместила бы вся Вселенная. Зная об этой проблеме, в учебниках ее пытаются объяснить тем, что на протяжении этого времени численность населения оставалась неизменной. Но это совершенно невероятно. Честно говоря, библейский вариант выглядит куда как правдоподобнее. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

Мир Божий вам, дорогі браття і сестри. Сьогодні у нас з вами по розписанню проходит обычно молитвенная передача, и мы хотим принять участие на, скажем, с вами учиться благодарить Господа. На этой неделе у нас, вы знаете, как регулярно проходит молитвенный час, где мы учимся благодарить Господа и за Его благословение, которое мы уже имеем. Для начала, друзья, хотел бы объявить, что если у вас есть благодарственности или, может быть, хотите вы поблагодарить Бога за Его защиту, милость, ограду, вы можете писать свои нужды, не нужды благодарения. Сегодня мы нужды читать не будем, потому что мы учимся, и напоминаю вам, что это молитвенный час, но каждый последнюю пятницу этого месяца у нас специально отделенная молитва для благодарения. Воздать Богу славу и поблагодарить Его за то, что мы имеем сейчас. Это телефон, номер, куда вы можете присылать свои благодарственности. И я бы попросил сотрудников, чтобы мы только сугубо зачитывали благодарение. И если будет их мало или будет много, будет, слава Богу, если мало, ничего, мы протерпим. Просто чуть-чуть, значит, закончим эфир пораньше, да? Но будем учиться, друзья, благодарить. Я знаю, легче заполнить эфир по статистике, которую мы смотрим, легче заполнить эфир нуждами, прошениями, переживаниями. И сегодня у нас уникальная молитва, специфичная молитва, где мы учимся не фокусироваться на нашу проблему, не смотреть на наш, скажем, как на нашу проблему, но видеть полную картину. Потому что проблема, друзья, это только фрагмент нашей жизни. Я повторю, проблема это только фрагмент нашей жизни, но не есть полная картина нашей жизни. И вот когда мы начинаем благодарить Бога за то, что мы имеем сегодня, то мы учимся видеть картину полную нашей жизни, нежели только фрагмент нашей проблемы, нашей жизни. То, друзья, устраивайтесь поудобнее, если вы слушаете, может быть, дома или, может быть, в дороге едете. И начинайте вот думать, что на протяжении вот этих пару недель у вас Бог вам дал, что у вас сегодня есть. И присылайте свои, может быть, ответы, благодарственности за то, что вы благодарите Бога, за то, что вы имеете сегодня. Если Бог ответил на вашу нужду, присылайте это тоже как свидетельство. Но мы будем, друзья, прилагать старания в этом молитвенном часу учиться благодарить Господа. Я номер объявляю, куда можно присылать смс-сообщение. Это будет 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И на этот номер можно присылать смс-сообщение или WhatsApp. Конечно, в комментариях видео YouTube вы можете писать тоже. Или в нашем телеграм-канале вы можете, друзья, оставлять там это тоже. Давайте для начала мы начнем молитву нашу, откроем ее, и после этого я вернусь, зачитаю стих, который мы взяли для этой темы. Будем рассуждать над этим стихом, и во время нашего рассуждения я молюсь и верю, что Дух Святой будет нам напоминать то, что уже нам дано Богом, и мы будем присылать, да, все вместе на этот номер 425-296-78-29. Все благодарения и все то, что, ну, скажем, за что мы благодарны Богу, что у нас есть сегодня. И я верю, друзья, что придет время, когда наши вот эти эфиры специфичные, где мы проводим молитвенный эфир, будет заполняться столько же самими благодарениями, сколько мы получаем и нужд. Помните, что нужда — это только фрагмент нашей жизни, но не полная картина.
Хорошо? То давайте мы поблагодарим Бога, откроем молитвенный час. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час вместе, где мы, как народ Божий, как братья и сестры, как люди, боящиеся Господа, сегодня мы собираемся вместе коллективно благодарить Тебя, чтобы наша душа могла прославить Тебя, не забывала все Твои милости и благодеяния для нас. Помоги, Господь Бог мой, Духом Святым Твоим, напомни каждому радиослушателю, нашим братьям и сестрам, близким нам, всем, кто слышит голос мой, все те милости, которые Ты нам даешь. Что мы имеем сегодня? Дай нам быть теми людьми, которые знают, как благодарить, чтобы нам это было не в тягость, но благословение. Я прошу Тебя, Господь, даруй, Господь, Твою милость нам, чтобы мы видели руку Твою и милость Твою, которая, она так простерта над нами, чтобы мы были не скупые, а чтобы мы могли видеть Твое даяние, благословение и за все, что Ты, Господь, даешь нам и учишь нас. Помоги нам, Боже, благодарить Тебя за все, что мы имеем. Мы славим Тебя. Благослови этот молитвенный час всех сотрудников коллектив, который участвует. Благослови Израиля, Олесю, благослови Ину, благослови, Господь, всех участников, кто будет зачитывать наш персонал весь, благослови коллектив, кто принимает участие, чтобы этот эфир был, звучал сегодня. Я благодарю Тебя за это, за них и за их таланты, которые Ты дал. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это молитвенный час, прямой эфир, но это молитвенный час специфичный или, так сказать, уникальный в своем, может быть, формате, потому что сегодня мы не будем зачитывать нужды, хотя я знаю, что хотелось бы братьям и сестрам, у кого есть переживания, нужды, услышать свою нужду в эфире и чтобы народ Божий поддержал. Это мы делаем каждый вторник, каждую пятницу, с исключением только как сегодня, раз в месяц, в конце месяца, где мы только зачитываем благодарение и то, что мы имеем, за что мы благодарим Господа и учимся благодарить Его. И этот сегодня специфический эфир, прямой эфир, так что принимайте участие. Я думаю и верю, что Дух Святой будет напоминать нам посредством, может быть, памяти в нашей, чтобы мы не забывали то, что Он нам дал и что мы имеем уже сегодня, и за это быть благодарны. То давайте учиться, друзья, как мы говорим вместе, благодарить Бога за ответы, которые уже мы получили в нашу жизнь, и за то, что мы имеем уже в нашей жизни. И вот на этой неделе, может быть, в этом эфире, специфичном эфире, где мы учимся благодарить, я бы хотел зачитать стих, который много для вас, слушателей, будет известный. Если вы читаете Библию регулярно, то вы, этот псалом для вас будет, конечно, не новым, но хорошим напоминающим. И там говорится такие слова. Я прочитаю с первого стиха и ниже. Это псалом 102 с первого стиха и ниже. Я зачитаю это, может быть, скажите, псалом Давида. И там говорится так: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Твое. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяния Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедрами, насыщает благами желания твои, обновляет подобно орлу юность твоя». И вот, друзья, что интересно, смотрите, сегодня, как я уже говорил, мы будем призывать вас, нас, всех слушателей и участников, чтобы мы благодарили Господа за то, что мы имеем, за отвеченные молитвы, друзья, за то, что мы имеем сегодня уже. Мы хотим, чтобы мы научились благодарить Бога за то, что уже у нас есть сегодня. «Не забывай», знаете, там фразу использует Давид, «не забывай». Интересно, когда Давид писал этот псалом,
это было мирное время Давида, и он говорит себе, напоминает, что душа моя, не забывай. Потому что человек способен забывать Божью милость в время благодеяния. И вот этот псалом был написан во время, когда у Давида было все хорошо в его царстве. И этот псалом для него существовал как мотивация или напоминанием, чтобы он не забыл, чтобы разум не забывал. Не забывай, да? Интересно, мы будем благодарить Бога, как я сказал, не за обещанные, а за факты. Мы будем благодарить не за будущее, а за настоящее, что ты уже сегодня имеешь, и я. Из-за этого как важно, как псалмопевец говорит, чтобы мы не забывали. Друзья, не только то, что Бог ответит на мою нужду, а то, что я уже имею сегодня. И там такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его». Все благодеяния Его не забывай. Свойственно забыть. Заметьте, что Давид, как я уже говорил, он говорит так. Давид же не ждет ответа. Он вспоминает то, что Бог уже сделал, знаете, что у него было. Он говорит: «Благодари за то, что уже я имею». Он говорит: «Не забывай, друзья, что я имею сегодня». На, может быть, так сказать, свете проблемы, да? Вот представьте себе такую картину, может быть, так сказать. Мы смотрим в какую-то часть этой фотографии, да? Может быть, сказать, в угол фотографии. И на этот угол фотографии мы сделали такой большой акцент. А может быть, сильный фокус. И смотрим этот угол фотографии, где темный, может быть, неясный. И мы его так рассматриваем. Вот эта темная часть фотографии бывает угла, подобно на нашу проблему. Фрагмент нашей жизни, который имеет проблему, он часто делается таким ярким или таким, может быть, главным. Но когда мы только начинаем отодвигать фотографию, да, мы начинаем видеть полную картину, мы начинаем видеть свет, лица, горизонт на этой картине, начинаем видеть полную картину в ее сущности. И вот этот темный угол, который так для нас казался бы главным, и, может быть, мы где на него делали большой акцент, становится просто уже размытым в полной картине этой картины. И, друзья, нужда – это просто фрагмент. Переживание, скорбь – это важно, мы верим, мы говорим, за это мы не реагируем, за это мы проводим молитву, да, каждый раз поддерживаем друг друга. Но и так же само мы учимся библейскому принципу не забывать то, что уже на сегодня есть. Вот этот кадр твоей проблемы, кадр твоей нужды, он реальный. Но сегодня я призываю тебя во время этого эфира, дорогой друг, не смотри на эту темную, а может быть, угол твоей фотографии жизни, а отдали эту картину подальше. И ты начнешь увидеть свет, начнешь увидеть лица, горизонт, будешь видеть все благодеяния Божии, данные в твоей жизни. И вот этот темный угол твоей фотографии, он просто часть фрагмента твоей жизни. Это не есть вся жизнь. И вот моя мысль, друзья, чтобы мы могли видеть полноценную картину нашей жизни, когда мы начинаем благодарить Бога за то, что мы имеем сегодня. Смотрите, он говорит, это, друзья, факт. Он говорит: не забывай. Почему? Факт в том, человек может забыть. И он напоминает: не забывай. Если, знаете, вот когда у нас бывает, мы забываем некоторые вещи, мы ставим напоминание. Я уже это говорил. Почему есть существует будильник? Потому что человеку нужно встать в определенное время и не опоздать на иной, ну, в какую-то встречу или на работу. И будильник работает для того, чтобы пробудить человека в определенное время. Мы имеем эти инструменты. Потом мы имеем инструменты календарь, чтобы не забыть число, и мы имеем часы, чтобы не забыть время, где нам должно быть. Человек свойствен забывать. И вот здесь псалмопевец Давид говорит: не забывай.
Легко, друзья, размыться в своих проблемах. Легко сделать акцент на темный угол фотографии, где, казалось бы, вот это вся моя жизнь. И человек настолько видит проблему, захватывающую всю, скажем, его сущность, где он не начинает видеть Бога, а начинает только видеть скорбь и беду, и проблему. А псалмопевец призывает: «Придите в трезвость», говорит, «и вспомните». И вот смотрите, что он говорит в 3-м, да, 4-м и 5-м стихе. Я прочитаю первые 2 стиха, а потом я сделаю акцент на эти 3. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Твое». Потом он говорит в 2-м стихе, это псалом 102, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его». И смотрите, зачем мы должны благодарить? Пач, какие благодеяния? Что ты, дорогой друг, имеешь сегодня? И смотрите, что ты и я имею сегодня. Он прощает все беззакония твои. Да, Господь простил меня. Да, Господи, я вспоминаю, я помню. Ты прощаешь мои беззакония. Исцеляет все недуги твои. Да, Господь, я помню, ты исцелял в моей жизни много моментов, когда у меня было боли. Избавляет от могилы жизнь твою. Да, Господь, я помню, где у меня были моменты жизни, где было между жизнью и смертью, и твоя рука была там. Венчаю тебя милостью и щедротами. Да, Господи, я это помню. Это так. Насыщает благами желания твои. Обновляется подобному орлу юность твоя. Друзья, все вот это, 3, 4, 5 стих, это уже факты, что ты и я сегодня имеем. Есть ли за что нам благодарить Бога? Да, конечно, есть. Да, конечно, есть, друзья. И вот этот молитва, это специфический эфир, уникальный эфир, где мы учимся благодарить. Я объявляю номер, куда вы можете сейчас написать, за что вы благодарите Бога. Я вот прочитал 3, 4 стих и 5. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Друзья, есть за что благодарить Бога. И я верю, что Дух Святой сейчас вам через, может быть, нашу дискуссию или беседу открывает Духом Святым те фрагменты жизни, где вы видели благодеяние, руку Божию. За что можно благодарить сегодня? Я хотел бы, чтобы в этом эфире, когда мы говорим, чтобы та часть, может быть, картины, которую вы смотрите, темная, и, казалось бы, настолько печальная, это просто фрагмент, когда вы начнете отодвигать полную эту картину дальше от лица вашего, благодаря Богу за то, что вы имеете сегодня, вы начнете видеть, что тот фрагмент вашей жизни, проблемы, переживания, скорби, это только часть всей картины полноценности. И вот здесь псалмопевец напоминает и говорит: «Благодари, благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его». Телефон, номер, куда вы можете прислать, друзья, свое благодарение, может быть, свидетельство отвеченных молитв, благодарение за то, что Бог дал, где Бог избавил вашу жизнь от смерти, где Бог вас простил ваше беззаконие. Мы хотели бы это услышать. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, это смс-сообщение, куда вы можете присылать свои благодарности, куда вы можете свои присылать свидетельства, куда вы можете присылать, за что вы благодарите Бога, что у вас уже есть, как я уже прочитал, да? И это хорошее время, друзья, тренировать, учить себя быть духовно и практически дисциплинированно видеть благодеяние Божие в твоей и моей жизни. Как я уже напоминал, помните, что

0: Имеешь ли две руки? Благодари Бога. Имеешь два глаза? Благодари Бога. Имеешь здоровье? Благодари Бога. Имеешь что покушать? Благодари Бога. Прощен ли ты? Благодари Бога. Чувствовал ли ты тяжесть греха, и ты чувствовал прощение? Благодари Бога. Вот это, что псалмопевец нам пытается показать. Факт. Факт перед нашим лицом. В кадре твоей и моей жизни, где благословение и милость Божия покрывается. Научимся мы благодарить Господа. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Дорогой слушатель, если ты, может быть, никогда даже не присылал нужду, но слушая этот эфир, и ты думаешь, знаешь, мне просто пробудилось во мне желание написать смс-сообщение, поблагодарить Бога за то, что я имею. Напиши свой смс, мы хотели бы услышать от вас, дорогие слушатели. Это, почему это хорошо? Смотрите, другой слушатель в другой, может быть, части мира, получает, может быть, назидание от вашего, может быть, так сказать, сообщения или от вашей благодарственности за то, за что вы благодарите Господа. Он бы, говорит, видеть, может быть, и себя начнет благодарить Бога за его актуальное действие в жизни человека. Потому что мы люди, когда мы рассказываем свидетельства друг другу, когда мы делимся, что сделал Господь, когда мы начинаем видеть действие и руку Божию, милость и благодеяние Его в нашей жизни, когда мы начинаем об этом говорить, друзья, провозглашать, говорить, чтобы другие братья и сестры слышали, и у других вера, она укрепляется, и другие начинают видеть кадры и фрагменты своей жизни. Да, и у меня Господь это делал. О, точно, глянь, я же забыл. И мы начинаем напоминать друг другу. Для чего мы читаем Писание? Для чего мы читаем в служениях и слушаем проповеди, цитируется место Писания? Потому что место Писания, Слово Божие, имеет силу. И в Откровении написано, говорит, мы христиане побеждают как врага свидетельством нашим. Мы свидетельствуем о благодеянии Господнем. Телефон номер, дорогой друг, куда ты можешь написать, это 425-296-78-29. Я уверен, что сегодня будет у нас уникальный эфир в том, что мы будем получать от вас и уже получаем свидетельство благодарения, за что вы благодарите Бога и почему. Вы начинаете видеть те фрагменты вашей жизни, где Дух Святой сейчас вам открывает через наше с вами размышление над Словом Божьим, где вы начинаете видеть действие Божьей благодати. Как я уже говорил, за иллюстрации фотографии. Да? Наша проблема, когда мы сталкиваемся с проблемой, печалью или скорбью, это как когда я, например, взял бы фотографию и только бы делал фокус и акцент на кусочек в углу, может быть, темной части фотографии, и думая, представляя себе вот эта вся сущность этой фотографии. Но как только я ее начинаю отдалять от своего зрения, что я вижу полную картину этой фотографии, где начинаю я видеть уже свет, да, лица, горизонт и все черты этой картины или фотографии, тогда я начинаю понимать, что тот темный угол той фотографии – это только лишь часть, фрагмент всей полной картины. И вот твоя печаль, твоя нужда, твоя скорбь – она важная, она есть. Она есть в части твоей жизни, но это не есть вся твоя жизнь. 425-296-78-29. Я повторяю номер, и сейчас мы будем слушать ваши ответы, друзья. Ваши, как вы внимательно слушали этот эфир, и как внимательно вы сейчас участвуете. А я знаю, у нас радиослушатели очень активны и очень любят участвовать. И мы, я объявляю номер, будем слушать ваше сейчас участие с нами. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Это смс-сообщение можно писать или WhatsApp, или в Телеграме, в комментариях можно с нами тоже коммуницировать. А сейчас слушаем то, что вы прислали нам.
1: Приветствую.

0: У всех радиослушателей я зачитаю все благодарности, которые пришли к нам к этому часу. Благодарю Господа за молитвы, на которые Господь отвечает, за все благословения, которые Господь посылает, за милости Господа, за мирное небо, за здоровье, за родных, за семью, за церковь и за друзей. Благодарность Господу. Мир вам! До сего часу помог нам Бог. Слава Ему и благодарение за все милости, что Он посылает, дает все необходимое для жизни и благочестия. Прошу поддержать в молитве за сына и его семью. Благодарю вас за молитвенную поддержку и за ваше служение. Благодарю Господа за этот час молитвы. Молюсь вместе с вами. Да будете вы благословенны и хранимы Господом. Мир вам, дорогие молитвенники! Хочу в первую очередь воздать славу Господу и сердечно поблагодарить вас за ваши молитвы. Я просила молиться за моего сына Андрея. У него после лечения серьезной болезни были проблемы с приемом пищи. И вот после долгого времени, по молитвам народа Божьего, он уже может нормально принимать пищу. Слава Господу, что он слышит наши молитвы и являет свою милость. И прошу, поддержите в молитве, чтобы он духовно возрастал и всем сердцем служил Господу. Верю в силу молитвы и что для Господа нет ничего невозможного. Сердечно благодарю, сестра Оля. Я благодарю Бога за Его милость ко мне и детям, что Он хранил нас всех в дорогах и путях, и что исцелял меня и сына, и посылает все необходимое для жизни. Дорогие молитвенники, я хочу поблагодарить Господа за все Его милости, какие Он сделал в нашей жизни, по вашим молитвам. Вся слава Господу за спасение. Сердечно благодарим Господа, что Он любит нас, прощает и милует. Слава Господу за драгоценный час молитвы. Благодарю Господа за все Его милости и что хранил до сих пор. Также благодарю всех сотрудников МВИ за ваш труд на Ниве Божьей. Пусть Бог вас благословит. Приветствую всех. Я хочу засвидетельствовать, что Бог есть любящий и милостивый, который слышит и отвечает на молитвы. Я от всего сердца благодарю Бога за наш переезд, за то, как Он чудным образом устроил все наши дела, помог нам приобрести дом и благословил наше новое начало. Во всем этом я вижу Божью руку и Его заботу о нашей семье. Бог устроил все намного лучше, чем мы могли ожидать. Слава Богу за Его милость, любовь, помощь и благословение. Я верю, что и дальше Господь будет вести нас и помогать во всех наших нуждах. Слава Богу! Слава Богу, дорогие радио МВИ, и благодарность всем труженикам. Пусть Господь всех благословит. Да благословит вас Господь, мы тоже благодарим Бога за путь, которым Он ведет. Благодарю Бога за Его милость ко мне, за заботу и за любовь, за Его милосердие. Приветствую! Хочу поблагодарить Бога вместе с вами, дорогие братья и сестры, за этот источник жизни. Очень приятно слышать ваши голоса, как бальзам на душу. Вместе помолиться, поплакать. Пусть вас Бог обильно благословит. Благодарю всех молитвенников за молитвы. У меня были большие боли в животе. Когда я позвонила, попросила помолиться, и после молитвы боли ушли. Я благодарю Господа и всех молитвенников. Благодарю Бога за новый бизнес, который Он даровал мне. Это большая милость от Бога. Благодарю то, что у меня есть, где жить, что одевать, есть что кушать и на чем ездить. За каждый вдох и за каждый выдох я благодарен Богу. Благодарю Господа за Его милость в этом году. Пусть имя Его славится во веки веков. Эту благодарность прислала Валентина. Благодарность Господу за Его божественные ответы и что Он много раз поддерживал меня и мою семью, исцелял, укреплял и хранил на всяком месте. Эту благодарность прислала Вера с Колорадо. Моя благодарность Богу, что Он сохранил жизнь моей дочери. Возвратилась домой с дальней страны. Говорила, что был случай смертельно опасный, но спасли охранники. Но это рука Господа. Слава Ему! Дорогие сотрудники Радио МВИ, мы также хотим поблагодарить всех, кто трудится в служении на радио. Ваши передачи являются большим благословением для всех нас. Мы слушаем радио и вместе с вами молимся, плачем и радуемся. У нас тоже были переживания и нужды, о которых мы писали на радио. Хотим поблагодарить всех, кто молился за нас. Господь по вашим молитвам даровал ответы на наши нужды. Пусть Божий мир, любовь, радость и покой всегда пребывают в ваших сердцах и домах. Пусть и дальше через ваши радиопередачи прославляется имя Божье. Будьте благословенны Господом. Благодарю Господа за все благословения в моей жизни, особенно за возможности для евангелизации, которые Он открывает и устраивает по Своей милости. Хочу прославить Господа за Его верность, любовь и заботу. Благодарю Господа за все милости и за услышанные молитвы. Уже видно, что Бог делает свою работу в семье моей дочери, но еще прошу продолжения поддержки за души, которых я несу на руках молитвы. Благодарю Господа за вашу передачу. Да благословит Господь ваши семьи. Я хочу поблагодарить Бога за каждый прожитый день, за Его охрану и защиту, за все милости, которые Он являл в моей жизни. Много раз Господь исцелял меня, в трудностях никогда не оставлял и всегда был рядом. Слава вся Богу! У меня большая благодарность Богу, что Он разрешил нам встретить 35-ю годовщину со дня свадьбы. Это только милость Господа над нами, такими не всегда покоряющимся истине. Сердечно благодарю Господа за духовное изобилие духовной пищи в служении Радио МВИ и всех молитвенников за это благоприятное время милости Божией, что поддерживаем друг друга в молитве. Бог слышит наши молитвы и делает свою работу над спасением семьи и родных. Мир вам, Радио МВИ! Хочу вместе с вами воздать благодарность Господу за отвеченные молитвы. Прошли долгие годы, когда пришлось нести молитвы с постоянством за спасение дорогих сердцу друзей. На днях пришло сообщение, что эти души начали посещать молитвенный дом и совершили покаяние пред Господом, хотя прошло около 30 лет, и Господь совершил это чудо, и эти души обратились к Господу. Слава и аллилуйя! Благодарность нашему Господу за Его любовь и заботу о человеке. Поэтому я хочу всех ободрить. Не унывайте, продолжайте молиться с постоянством, ибо ищущим Его Он воздает. Приветствую вас! Хочу благодарить Иисуса за то, что Он однажды пришел в мою жизнь, простил меня, исцелил полностью от рака селезенки, без операции, химии, радиации. Сама удивляюсь иногда, но это было в моей жизни. Благодарю Тебя, мой Спаситель, Иисус Христос. Спаситель жив. Я благодарю Господа за то, что Он принял нас в число детей Своих, что хранил нас и детей, и внуков, и родных наших до сего времени. Каждый день вижу Его милости, заботу и верность к нам и нашим родным. Хочу сердечно поблагодарить Господа. До этого места Он помог. Хотя дорога наша очень сложная, очень трудная, иногда кажется, нет выхода. Но по милости Божьей мы живы. Слава Ему! Хочу поблагодарить за великую милость ко мне. Я была больна раком, и врачи сказали моему мужу готовиться к похоронам. У меня была 4-я стадия. Но по молитвам народа Божия Бог исцелил меня. Это великая милость Господа ко мне. У меня были маленькие дети. Я благодарю Бога за все милости, которые видим каждый день, за детей, которых Бог дал, за здоровье. Было много нужд и переживаний, и Бог все устроил, и был ответ на все нужды. Хвала Богу нашему! Я с мамой хотели бы присоединиться к этой программе благодарственных молитв и поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в безопасности и в порядке все эти годы. У нас есть бесчисленное количество историй и вещей, которыми мы могли бы поделиться о Его доброте, Его милосердии, Его благодати, которые держали нас все это время. Он замечательный, Он никогда не покидает нас и не покидает и не оставляет. Бог всегда добр, и пусть одно только Его имя будет восхваляться вечно. А также мы благодарны вам и вашему и за вашу радиопрограмму, которая идет у нас дома 24/7. 365 дней. Мы очень благодарим Бога за все, что имеем, за спасение, милость, здоровье и семью. Особенно переживаем за нашего сына, который сильно ослаб духовно и отдалился от Бога. Но уже сейчас хотим благодарить Господа, потому что верим, что Он слышит наши молитвы и даст ответ. Слава Богу за Его верность и милость. И последнее, что я зачитаю. Мир вам! Благодарю Господа, что могу молиться с вами. Благодарю Господа за услышанные молитвы, за вашу передачу, за вашу поддержку. Пусть Господь вас и ваших родных обильно благословит.
1: Друзья, я просто впечатлен очень впечатлен в хорошую сторону. Да благословит всех вас Господь за смелость первую, за что вы отозвались и это сделали, написали. Я не знаю, не хочу ничего говорить, но ну, как бы я, наверное, столько не слышал благодарственности и благодарение Богу за отвеченные молитвы первых, за то, что мы имеем сегодня. Видно, что Дух Святой проводит свою работу и учит нас. И знаете, я тоже, в свою очередь, хотел бы присоединиться и поблагодарить Бога, то, что Господь, Он реальный Бог, и Он отвечает. Знаете, когда у вас есть нужда, может быть, вы знаете, молитесь, но, Господи, есть ли ответ или нет, Господь посылает. А у нас тоже с семьей есть благодарственность. Знаете, у нас была нужда, и Господь чудным образом, мы никому эту нужду не говорили, мы только молились Богу и говорили, знаете. И Господь так ее, интересно, ответил эту нужду, что я просто позвонил домой жене, когда ответ пришел на эту нужду, и говорю, ты не поверишь, что, как Господь ответил чудно. Я приехал потом домой и рассказал, знаете, и показал то, что Господь, как Господь явно ответил на нужду через других людей. И они никто не знали, друзья. Только знал Бог и знала наша семья. Моя и я, и моя жена, и мои дети. И знаете, для нас такое было свидетельство. Бог, Он видит наши те тайные молитвы. Он видит то, что не видно человеческому глазу. Знаете, может быть, это в потаенной вашей комнате, в личное ваше время. Может быть, это было, в, ну, скажем, в машине ваша молитва или переживание. Но Господь, который видит вас, нас, помышления наши, наши желания, Он Бог, заботящий о нас. И вот мне нравится, как псалмопевец Давид говорит и учит нас, чтобы мы не забывали. И напоминаю, что мы свойственны забыть. Знаете, я так себе подметил такую мысль, о каких, может быть, ответах я уже забыл, о каких отвеченных нуждах, или, может быть, что я уже сегодня имею, я не вижу как благословение и благодарение Богу. Я беру за должное. Я беру, может быть, как есть уже. И я однажды, знаете, слушал одно свидетельство, одна сестра делилась с такой мыслью. Говорит, я выросла в христианской семье, и, говорит, всю жизнь я устрояла свою жизнь сама. Да, я верующая была, но я думала, мне нужно получить карьеру, правильно вступить в эту, ну, в свою в профессию, в профессии двигаться по ступенькам, достигать своих, может быть, целей, читая, может быть, правильный материал, коучинг, мотивации, чтобы построить свою жизнь, как я бы хотела. И она говорит, в конце я увидала, что та жизнь, которую я строила, она не греховная была, нет, я ничем не занималась грехом, но она была пустая, без Божьей Божьего промышления или, скажем, Божьего, ну, прикосновения каждой части той или иной ступени в моей жизни, кадром, фрагментом. И она говорит, теперь сейчас я, говорит, строю свою жизнь по-новому, сначала, что в каждом кадре, в каждом фрагменте моей жизни я все открываю при лицем Господнем. Я приглашаю Господа и беру у Него совет. Советую с Ним, Боже, Твои ли это желания, сочетаются ли они с Твоим сердцем, с Твоим направлением? И говорю, сегодня моя жизнь более полноценная. Друзья, мы привыкли жить в Америке, да, многие из нас, кто живут в Америке, или в странах, где уже процветает, скажем, ну, человеческое мышление, потом правосудие, там, скажем, устройство, бизнес, навыки, коучинги, классы, материала и, скажем, ресурсов полноценности много, чтобы человек построил свою жизнь, как он хочет. Но когда он достигает этого, и он видит, там нету Господа. И вот мне нравится, как псалмопевец, он дает такую мысль. Знаете, как мы уже прочитали стих нашего эфира, это Псалом 102, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его». Друзья, все, что ты и я имеешь, это милость Господня. И мы сегодня столько слышали, друзья, отзывов от вас, свидетельства мы слышали, слышали отвеченные нужды, слышали, как вы благодарите Бога. И это Богу угодно и приятно, что мы вспоминаем. Потому что благодарить Господа – это не эмоция, Это факт. Это где наш разум вспомнил, и мы благодарим, друзья, начинаем. Не ждем мы тот эмоциональный, может быть, пик радостный. «О, сейчас я буду благодарить, потому что мне так счастливо сегодня». Нет, мы благодарим о факте, что мы имеем. И это мы слышали от вас сегодня. И я хотел бы вместе с вами сейчас поблагодарить Бога, прославить Его имя за Его верность, за Его благословение, за Его прощение, за Его исцеление, за Его милость, за Его ограду, за Его, друзья, ту радость спасения, за даже наши темные фрагменты, которые мы имеем в нашей полной картине. И это, слава Богу, что не есть полная картина. Твои и мои темные фрагменты — это только часть жизни, а не вся полнота жизни. Предстань пред Богом. Отец, мы очень-очень благодарим Тебя. Бог мой, Ты слышал, сколько сегодня в эфире народ Твой просто провозглашал Твою верность, Твою славу, Твою силу, Твою милость. Мы слышали, много братьев и сестер прислали свои свидетельства, прислали свою благодарственность, прислали свои, может быть, доброту, высказывая, что Ты сделал в их жизни. Я благодарю Тебя, Господь, что мы народ Твой, мы учимся вместе благодарить Тебя. Как псалмопевец сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». И мы сегодня слышали, насколько прославляли Твое святое имя. Народ Твой, который любит Тебя, который ходит в страхе Твоем, который видит Господа как личного Спасителя в наших жизнях, благодарил Тебя, прославлял Тебя. Где мы не забывали, где мы вспоминали, где Дух Святой Твой нам напоминал, за что благодарить, как благодарить, почему мы благодарим. Слава Тебе за это, Господь. Мы благодарим Тебя за псалмопевца Давида, который учит нас и пишет нам, Господь, чтобы мы не забывали. Чтобы мы видели, как Ты нас прощаешь наши беззакония, как Ты исцеляешь нас, как Ты восстанавливаешь нас, как Ты избавляешь нашу жизнь от всякой смерти, как Ты даешь нам милость Твою, и Твоя щедрость, она простирается в наших домах. Помоги нам быть теми людьми, которые не забывают, благодарят, видят. И, Господи, и когда приходят темные кадры в нашей жизни, моменты, фрагменты, мы не будем только фокусироваться на них, но с благодарением будем приносить наши прошения при лице Твоим, видя полную картину, что в полной картине есть темные кадры, и Ты эти кадры заглаживаешь их. Слава Тебе, Господь, что мы можем, Бог мой, приходить к Тебе, Богу отвечающему, милующему, дающему жизнь. Ты, Господь, есть скала наша и упование наше. Ты есть Бог, верен Бог. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя с народом Твоим, который сегодня так активно принимал участие, провозглашая верность Твою, провозглашая Тебя, свидетельство Твое. Сегодня враг был постыженный. Сегодня враг был постыженный, потому что народ Твой показывал и говорил о славе Отца Ихнего, который выходит на ихние нужды, который дает ответы сегодня, показывая факты, что мы имеем уже. Слава Тебе, Господь, за каждого брата и сестру, за каждого, кто прислал, кто позвонил, кто рассказал, кто засвидетельствовал. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты Духом Святым Твоим любишь, омываешь, милуешь и даешь нам надежду. И, Господи, и все эти печали, Господи, кто, может, сегодня слушатель имеет, те темные фрагменты, те, Господь, тяжелые моменты своей жизни, может быть, с детьми, с работой, здоровьем. Я верю, Господь, что придут те светлые дни. Я верю, что придут то время, когда эта картина отдвинется подальше и придет свет. И придет, Господь, ясность той полной картины. Что полная картина — это не есть печаль и скорбь, а Ты, Господь, Бог мой, наблюдающий над всем нашим процессом нашей жизни. И Твой глаз, он видит все. И каждый час нашей жизни, и каждое мгновение нашей жизни при лице Твоем не скрыты. И Ты, Бог мой, имеешь добрые намерения о детях Твоих. Слава Тебе за этот молитвенный час. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую возможность учиться вместе благодарить. Спасибо Тебе, что Слово Твое, оно, Господь, хороший ученик, исправляет нас. Наши те кривизны, которые так часто, они, Господь Бог мой, для нас привычны. Но Слово Твое, оно исправляет эти кривизны, показывает, что это ненормально и не должно быть привычно, чтобы мы могли быть, для нас должно привычно благодарить и видеть Тебя, Бога действующего, в народе своем. А мы есть дети Твои. Да помоги, Господь Бог мой, нам видеть руку Твою и видеть, Господь Бог мой, что Ты делаешь свое. Даруй нам духовные глаза, даруй нам духовные уши, даруй нам духовные, Господь Бог мой, мысли, разум, чтобы Дух Святой Твой, Он руководил нами. Благослови церквя, служителей, пастырей, благослови миссионеров, тружеников, благослови каждого христианина, каждого слушателя, каждого сироту, вдову. Благослови, Господь, многодетных, благослови преклонных годах, в юности, детском возрасте, подростковом, Боже, и преклонном. И в каждом, Господи Бог мой, этапе жизни люди имеют свои переживания, свои проблемы, свои, Господь Бог мой, вызовы. И пусть милость Твоя покроет каждый аспект этих людей. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим. И всех, кто, Господи, с печалью и с переживанием сегодня слушал эту молитву, утешь милостью Твоею. И да услышат они Бога отвечающего. Я надеюсь, Господь, что Дух Святой сегодня касался тех, у кого печаль, переживания, вселяя в них надежду благую, которую, слышая свидетельство от братьев и сестер, ихняя вера укреплялась, и они видели Бога, который сегодняшнего, работающего среди народа Твоего. Мы благодарим Тебя за всех, Господь Бог, мы братьев и сестер, благодарим Тебя за возможность, за свободное время, и мы просим, дай свой мир народу Твоему. Господь, благослови тех, кто живет в каждых странах, благослови, Господь, президентов, благослови губернаторов, Господь, благослови чиновников, Господь, Бог мой, да будет, Боже, благоденствие для народа Твоего, чтобы еще Слово Твое было проповедано по всему лицу земли, на каждом языке, в каждых народностях. Господь, благослови и помоги нам, Боже, держать, Господи, Бог мой, этот факел веры и передавая другим людям, другим нациям, другим языкам, идти за Тобою, Господь, и показывать Бога сегодняшнего действующего в народе Твоем. Да будет вся слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, это была молитва, и да благословит всех вас Господь, слушающих, молящих, тех, кто писали, приняли участие, благодарим вас, и я верю, что ваше участие, оно поддержало и подкрепило многим братьев и сестер веру. Слушая такой отзыв, слушая, может быть, такое количество благодарений, ответов, за что мы благодарим сегодня, цитируя факты, это укрепляет веру. И я верю, что сегодня был враг постыжен, друзья. И те, кто сомневался, может быть, в провидении Божьем, или сомневался, видит или слышит ли меня Бог, слушая ваши свидетельства, слушая ваши ответы, за что вы благодарите и факты цитируете сегодня, укрепляла ихнюю веру. Оставайтесь с Господом, друзья, и если Господь даст нам жизнь и здоровье, мы встретимся уже с вами в пятницу.

Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Итак, тема наша сегодня, друзья, это закон о манне. Или как подтопик я беру, как мы читаем Библию. Или как, лучше сказать, как правильно ее читать. Как правильно ее читать. Давайте начнем нашу тему с абсолютно практической, практической вещи. Во-первых, друзья, в жизни христианина есть то, что называется, знаете, что такое три кита. Ну, у меня будет четыре кита. Да? Ну, по легенде, от четвертого кита ты видишь только хвост. Да? По легенде вы знаете, что мир стоит на трех китах. Да? То есть все держится на трех китах. И есть такое выражение в литературе, что три кита чего-то. И я хочу, друзья, вам дать сегодня не три, а четыре кита духовной жизни. То есть это четыре вещи, которые должны быть в жизни христианина. Первое, друзья, в жизни христианина обязательно должна быть что? Молитва. Аминь. Это то кит, то основание, на которое мы должны ложить. Правильно? Так или нет? Аминь. Кит номер два это... Общение, друзья, без общения нету христианина, не существует. Если христианин говорит буквально следующее, сейчас это стало очень популярно, люди некоторые говорят, ну я христианин, но я в церковь не иду. Я дома помолюсь, я дома почитаю. Я вообще честно вам скажу, я сомневаюсь, что такие люди дома молятся и читают Писание. Я глубоко сомневаюсь. Практика жизни показывает, что это не так. Это не так. Но даже если допустить, что на самом деле что-то дома читает и что-то молится, то Писание говорит так, если мы ходим во свете, как и он во свете, то мы должны иметь что? Общение. И я не хочу углубляться в тему общения, потому что общение это не только церковь, общение это и наши какие-то выезды, и наши водные крещения, и наши пирушки, и все. Да? И общение это даже с утра позвонить брату и сказать, приветствую вас, брат Александр, как дела? Как ты там проснулся с утра, помолился уже, не умытый, ничего. Это тоже общение. Да? Третий кит, друзья, это свидетельство. Любой христианин, независимо от того, евангелист он или нет, он должен что делать? Свидетельствовать. Я опять же не останавливаюсь на этом пункте. В Америке этот пункт для нас стал очень-очень болезненным. Болезненным. Но я вам скажу, друзья, христианин, который не свидетельствует, он выбивает это основание у себя, и он может иметь проблемы в духовной жизни. Если в вашей жизни есть духовные проблемы, подумайте, может быть, вы давно не свидетельствовали о Христе. Чтобы вам доказать, что это важно, вспомните себя, когда вы только покаялись. Да? Мы цеплялись к людям. Мы не давали людям проходу, правда? Потому что что-то было внутри, что понукало нас свидетельствовать. И последний кит – это чтение Писания. Вот это четыре основы, которые в жизни христиан должны быть, я на них не останавливаюсь. Нас интересует сегодня только то, как мы читаем Писание, друзья. И сатана, он воюет за успех в любой из этих областей. Друзья, если ты хорошо читаешь Писание, сатана старается обокрасть тебя в молитве. Есть такие молитвенники, которые очень хорошо молятся, но что? Они никогда не открывают Писание. Да? Или есть наоборот люди, которые вообще не разделяют общительности церковной. Это люди, которые пришли в собрание, пришли чуть-чуть попозже, а ушли чуть-чуть пораньше. Да? Не будьте такими людьми. Общительность, вы видите, мы в церкви, мы поощряем, мы говорим, не уходите с служения. Побудьте, пообщайтесь друг с другом, поприветствуйте, поговорите, задайте друг другу вопросы, поделитесь и так дальше. Общительность и свидетельство. Но опять же, я об этом не говорю. Если есть интерес, может быть, мы поговорим. Я думаю, особенно надо было поговорить о том, как сегодня в Америке нам свидетельствовать. Потому что самый главный у нас аргумент, мы не знаем английского. Мы не знаем английского. Друзья, я вам могу сказать, и я думаю, вы со мной согласитесь, что самое... Действенное свидетельство, оно не на уровне слов. Оно на уровне твоей жизни. Жизни. И об этом, конечно, надо было поговорить, но, друзья, итак, мы оставляем эти все три области, и мы поговорим сегодня о том, как мы читаем Библию, друзья. И, как я уже сказал, мы начнем с абсолютно практической стороны. Почему нам
неинтересно читать, писать. Вам нравится этот человек? Вот так глянешь и сразу поймешь, что человек уставший от жизни. Да? Было ли у вас вот такое состояние, когда вам предстоит почитать Писание? Вам, вы знаете, что почитать Писание вам надо, но у вас буквально следующее... Очень хорошо видно по нашим детям. Тимофей, ты Писание сегодня читал? Вот такое точно состояние, да? И знаете, друзья, когда это дети, это еще полбеды. Мы понимаем, что есть младенческие вещи, которые не перерастут. Они вырастут, они что-то поймут. Сейчас им больше нравится другая сторона и так дальше. Но если, друзья, это касается зрелого христианина, и при слове «почитать Писание» ты превращаешься на такого человека, друзья, надо задать очень простой и искренний вопрос. Почему так происходит? Так ли это создал Господь? Скажите. Должна ли Библия, должна ли чтение Писания быть частью, которую ты должен делать по принуждению, по, даже не знаю, как выразиться, слово крутится на языке, не могу найти, как бы mandatory, да, как говорят американцы, по обязательству, спасибо. Потому что ты как христианин понимаешь, что тебе надо, но это для тебя тяжелая задача. И как только ты откладываешь Библию в сторону, ты сразу радуешься, что ну, исполнил долг. Что-то кому-то доказал или показал, или может быть ты уже можешь придать. На самом деле, друзья, все не так. Причина, друзья, почему мы... я взял несколько причин, да? Первая причина, друзья, почему нам Библия boring, это потому, что мы ее что? Не понимаем. Вы понимаете, если я вам сейчас суну книжку на китайском и скажу «читай», то рано или поздно вы над этой книжкой что? Заснете. Ну, представьте, ну ладно, вам я не всуну, Тимофея могу всунуть и сказать «начитай». Тимофей откроет ее и скажет «я ничего, папа, я ничего». Я скажу «все равно читай». И он будет что-то читать там. Или ладно, может на китайском плохой пример, если взять, дать вам книжку на болгарском. Буквы те же, слова некоторые что? Очень похожи, но 80% текста проходит мимо моего понимания. Скажите, как долго я буду читать эту книжку? Конечно, чтение только... Окей. А если я вам скажу, что эту книжку на болгарском вам надо читать каждый день? Регулярно. По 2-3 главы, сколько там вы Писания читаете? То, конечно, это чтение превратится в муку, друзья. Читать Писание надо так, чтобы мы, друзья, понимали, что там, что написано. Под словом «понимали», друзья, я не подразумеваю прямой текст. Под словом «понимали» я подразумеваю некое духовное действие, которое происходит тогда, когда ты читаешь уже давным-давно известный текст. Ты его вполне возможно знаешь на память. Но ты открываешь Писание, и во время чтения ты начинаешь из этого текста кое-что понимать. Вы не уловили момента моего. Друзья, понимание приходит тогда, когда ты кое-что не знал, и вдруг что? Понял. Да? То есть известный текст, ты знаешь на память пшат, и вдруг во время чтения ты бежишь к жене и говоришь, ты знаешь 10 дел, это о том, о том, о том. А я думал не о том. Знаете, один брат говорил, я читал притчу про 10 дел так. Я, говорит, первый раз ее прочитал и понял. 5 разумных это православные, 5 неразумных все остальные. Потом, говорит, покаялся, понял. Нет. 5 разумных – это пятидесятники, а 5 неразумных – все остальные. Да? Потом, говорит, почитал дальше и понял, говорит, братья, я понял, что, говорит, и разумные, и неразумные – все пятидесятники. Да? Видите, как оно получается? Один и тот же текст он читал несколько раз, и несколько раз Бог к нему что? Говорил, он начинал его понимать. И когда это случается в вашей жизни, друзья, вы начинаете понимать этот текст. Вас от этой книги что? Не оттащишь. Поэтому если мы... Конечно, я не буду сейчас забегать наперед. И есть процессы, например,
Писание временами для нас как крепость, которую надо штурмовать, да? Применять усилия, строить какие-то машины и так дальше, чтобы одолеть это все. Я, например, воюю сегодня с книгой Иезекииля. Она мне не сильно дается, эта книга. Да? Но я поставил перед собой цель, задачу. Я уже так, уже прочитал чуть Иезекииля, перехожу там на царство, еще что-то, чтобы, знаете, так как бы разрядиться. Да? Потому что там читаю, ничего не понимаю. Боже, ну хоть какой-то свет. Знаете, есть у евреев такая объяснение, кто такой мудрец. Не слышали вы никогда эту притчу? Они рассказывают, они говорят, мудрец, он подобен молнии. Угадайте, почему? Потому что мудрец это человек, которому время от времени включается свет, я так скажу. Поняли? Вот все мы идем в темноте. А мудрец это человек, который раз молния загорелась. Да? И он успел что-то увидеть во время вспышки этой молнии. А остальные все в темноте. Ну, там и мудрецов они различают по-разному. Они говорят, в жизни одних одна молния на всю жизнь ударила, все. А в жизни других, говорит, очень часто бьют молнии, не способны что-то объяснять из Писания. Поняли? Вот так, друзья, Словом Божьим. Я верю, что вы все мудрецы у нас в доме горшечника, и что у вас молнии включаются, и мы немножко начинаем видеть. Не останавливаюсь, потому что я могу застрянуть на одном. Итак, нам не интересно читать, потому что мы ее не понимаем, друзья. Вторая причина, Библия не захватывающая книга, да? Я когда читал первый раз Писание, друзья, я был очень разочарован, когда я дошел до описания распятия. Я ожидал художественного описания распятия. У вас так не было? Со всеми этими, знаете, как художник, гром загремел, полился дождь и так дальше, да. И сотник сказал то, тот сказал то. Знаете, как это, как беллетристика. И распяли его. Бум, что это? Как вообще читать такую книгу? Господи, ты не мог побольше как-то деталей там дать? Да, мне же интересно. А что тот сказал, а что тот? А как было то? Понимаете, друзья, и мы временами к Библии относимся как к художественной книге. Но Писание, эта книга не художественная. И в этом ее что? Прелесть, ее красота. Мы временами не читаем, потому что сатана закладывает в нас мысль или чувство, что эта книга неинтересная. И мы, давая, как бы сказать, волю действовать врагу, где-то на подсознательном уровне, смотрите, перед христианином выбор лежит. Лежит Писание и лежит христианская книга. Окей. Христианская книга. Большинство христиан, друзья, считают, что если он почитал христианскую книгу, не взял в руки Писание, то это в принципе то же самое, что я почитал и Библию. Правильно или нет? Правильно или нет? Абсолютно. Можно ли читать христианские книги? Можно. Но христианские книги это та же самая беллетристика, которая, или давайте по-другому скажу. Помните, была такая в синей обложке детская Библия. Многие христиане с нее начинали. И даже мы временами советовали, говорили, что тебе тяжело дается Писание, да, возьми детскую Библию, почитай. Потом мы перестали давать этот совет новообращенным христианам. Знаете почему? Они зависали на детской Библии, потому что детская Библия, она, это та же история, но она окружена в художественную форму. Ну, да, с картинками, знаете, и так дальше. Это все такая, в таком, как бы понятном вроде режиме, друзья. И вот у нас складывается впечатление, что вот эта детская Библия, она интересная. А вот это вот слово написано, особенно там, когда я залезу в Исаию или еще куда-то. Там же ничего не понятно. Друзья, но именно в этом и ее красота. Я хочу, чтобы в вашем сердце утвердилась эта мысль. Писание – это самая интересная книга. Доказать вам? Доказать? Угадайте, какой книги в мире продается самое больше? Библия. Угадайте, какая книга ни разу не рекламировалась. Да? Вы видели рекламу? Читайте Библию и отрывок там из Исаии. Да?
Знаете, как эти делают все, чтобы прорекламировать свою книгу, берут кусок своей книги, чтобы ты прочитал кусок, тебе захотелось. Вы видели такую рекламу на Библию когда-нибудь? Нет. И тем не менее, друзья, это самая популярная, самая читаемая книга. Это книга, которая достойна нашего внимания. Двигаемся дальше. Почему неинтересно читать? Потому что у нас присутствует мысль, я уже все знаю. Это очень показательно, когда мы, друзья, слушаем некоторых проповедников. Знаете, почему некоторые проповедники для нас боринг, скучные? Знаете почему? Потому что когда этот проповедник выходит за кафедру, я уже наперед знаю, что он будет проповедовать. Он может переставить слова местами, но его проповедь будет об одном и том же. И поэтому я замечаю, друзья, по вас всех, по себе тоже, что на некоторых проповедниках мы вот так реагируем. Мы правильно реагируем или нет? Друзья, Слово Божье, которое проповедуется даже в немощи, даже братом, у которого нет наших учительских способностей, вы должны понимать, что если я могу объяснить 1+1, это не потому, что я такой способный, а потому что когда-то Бог вложил в меня это дарование. Он просто взял и вложил в меня. И у меня есть способность немножко больше и лучше объяснить слово. Но это не уничижает абсолютно брата, который выйдет сюда на кафедру и будет проповедовать то же слово. То же слово. Но нам нужно отнестись к этому проповеди точно так, как мы относимся к Писанию, друзья. Внимательно послушайте, что Бог говорит через него. И через немощных временами Бог дает хорошую пищу. Я вам гарантирую. Надо научиться этому всему. И последняя причина, друзья, почему мы не любим читать, это духовная болезнь. Вы все это знаете прекрасно, да? Многие сейчас переболели коронавирусом. Если у тебя нету аппетита, тебе нужно посмотреть, не заболел ли ты. Болезни бывают различные, да? Но есть часть болезней, которые лишают тебя духовного аппетита. И если ты нормальный христианин, у тебя должен быть духовный аппетит. Это значит, что ты покушал, прошло некоторое время, тебе захочется еще раз покушать. Вот это причины, почему нам неинтересно читать Библию. Если у вас есть еще, ну, под духовной болезнью я подразумеваю и грех, естественно. Если у человека грех, это духовный грех, это духовная болезнь. Если еще кто-то хочет добавить этот список, пожалуйста. Почему нам неинтересно читать Библию? Причина кроется в нашем духовном состоянии, друзья. Имя имеет смысл. Это некоторые слайды, которые я оставил с прошлого разбора, но я их быстро пробегу. Я просто хочу объяснить вам некие библейские истины. Вы знаете, что это за животные? Кенгуру. Кто знает, как переводится слово кенгуру на наш язык? Да. Слово кенгуру означает «не понимаю». Когда первый раз приехали белые люди в Австралию, они встретили местных аборигенов, показали на это животное и спросили, как вы его называете. Им аборигены ответили «кенгуру». Что «я не понимаю, что ты говоришь». «I don't understand English». Okay? И белые приняли это за название животного. И оно, и это животное так и стало кенгуру, и по сей день оно кенгуру. И когда мы смотрим на это животное и говорим кенгуру, то для нас оно не имеет никакого смысла. При чем тут кенгуру? Что это за кенгуру? Да, ну, утконос, понятно, утконос. Да? Утконос это самые верующие животные. Вы знали это или нет? Утконос это самое верующее животное, потому что эволюционисты не знают, куда его запихать. Это как оно, млекопитающее, которое несет яйца. Да? Они не понимают, потому что в теории эволюции утконос не вписывается. И они бы хотели его выкинуть, но он есть, этот утконос. Да? Но с утконосом понятно, потому что он, у него нос как утки, да? То он не утконос. А при чем здесь кенгуру? Вот вам, друзья, в значении имени есть некий смысл, который сокрыт от нас, но он может быть открыт, если мы вникнем в значение чего? Имени. Или в значение названия. Вот почему, друзья, мы с вами берем временами иврит, берем слово на иврите. Мы обращаемся к тому языку, на котором Бог говорил, я верю, когда творил вселенную, и он этот язык дал сегодня людям, и мы немножко об этом будем сегодня говорить. Окей? Итак, и нарек
Дом Израилев, хлебу тому имя, манна. Вообще оно звучит мана. На иврите оно звучит как мана. Правильно, Юра, я говорю, да? Поправь меня, если я не прав. Ну, мы называем по-русски, я буду держаться русского названия, манна. И это не манная каша, друзья. Это совсем другие вещи. Окей? И нарек Дом Израилю хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя, белое со вкусом, как лепешка с медом. Мы этот текст с вами разберем по запчастям. Буквально по крошкам, по крупицам разобьем полностью этот текст. И вы увидите, что в тексте есть очень интересные намеки на Слово Божье. Но прежде того, друзья, как мы будем разбирать этот текст, как вы думаете, что означает слово «манна»? Я к кенгуру возвращаюсь. Что означает на иврите слово «манна»? «Манна» обозначает «что это?». Это самый популярный перевод. Да? Потому что, как произошло, евреи вышли на первый раз, увидели манну и что говорят? Что это? Что это? Но у слова манна, друзья, я сделал свою домашнюю работу, поверьте мне, я выписал, наверное, процентов 30, как это слово можно перевести. Вот попробуйте. Да? Что это? Что? Как? Какой? Почему? В чем? Каким образом? Чем? Как часто? Сколько? Похоже на? Да? Или на что похоже? Другими словами, друзья, слово «манна», оно больше относится к такому значению, как вопросительный знак. Поняли? Смотрите, когда вы будете читать Писание, у вас больше будет вопросов или ответов. Поймите, друзья, я хочу, чтобы вы это поняли. Они дают имя этой вещи. И это имя наталкивает нас на то, что это говорится о Слове Божьем. И Писание нам просто напрямую говорит, что когда ты возьмешь в руки Библию, приготовься к тому, что у тебя сразу начнут возникать вопросы. У нормального христианина при чтении Писания должны возникать вопросы. Почему, друзья? Скажите, почему? Потому что вопросы сигнализируют твой, что? Интерес. Твой интерес. Когда ребенок у тебя что-то спрашивает. Были у вас в семье такие дети, которые надоедали вам? Папа, а что вот это? А зачем это? Папа, а что это? А как это? А почему то, да? Были? Еще есть даже. Это нормальные дети или нет? Это нормальные дети. Обычно с таких детей что-то нормальное вырастает. Поэтому, когда вы приближаетесь к Богу, Бог хочет, чтобы, читая Его Слово, у тебя возникали вопросы. Конечно, самый первый вопрос, который у тебя возникает, когда ты читаешь Писание, какой? Как у евреев. Что это? Что это? Но если у тебя возникают и другие вопросы по ходу, это нормально.

интересно. Манна, друзья, подразумевает твой интерес. Подразумевает, что когда ты будешь читать эту книгу, у тебя должны возникать вопросы. И для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, что ты должен делать? Ты должен ее больше читать. Хорошо, молиться тоже правильный ответ. Но я считаю, друзья, чтобы получить ответы на вопросы, надо больше читать Писание. И Писание на какие-то вопросы тебе будет отвечать, а потом будет ставить что? Другие вопросы. Я вам сегодня покажу, я немножко сегодня практически вам покажу, как это все работает. Мы углубимся в это все, окей? Мы углубимся в исследование нескольких стихов Священного Писания. С этим разобрались? А, еще одно упустил. Смотрите. И нарек дом Израилев. Кто нарек имя? Манна. Кто ему дал это имя? Бог дал? Почему дом Израилев, друзья? Как понимать это все? Друзья, это твое взаимоотношение с Богом через Слово. Вы не поняли. Смотрите. Я читаю Писание. Да? И я читаю Писание на уровне мяса. И нарекаю сегодня этому месту Священного Писания имя мясо. Я правильно говорю или нет? Твердая пища. Да? Читает Олег Пышный. Место Священного Писания и нарекает ему имя какое? Молоко. Бывает или нет? Да? Ну, вы не думайте, что он младенец, молоко. Потому что он читает другое место и нарекает этому месту имя как? Мед. И получилось у него молоко и что? И мед. По Писанию. По Писанию. Понимаете, друзья, вот эти вопросы вы должны понимать, что твое отношение, именно Израиль дает имя Слову Божьему, как бы, да? Откровение, которое Бог дает. Именно ты должен это сделать. Именно ты должен сегодня приблизиться и сказать: Боже, мне нужно сегодня мясо. Или: Боже, мне нужен сегодня меч. Или: Боже, мне нужен сегодня хлеб. Или: Боже, мне нужна сегодня вода. Окей? И Бог тебе, временами, конечно, Он и не ждет, пока мы спросим, сам делает это все. Но этот процесс очень приятный, когда, знаете, ты приходишь к Господу и просишь: Господи, я хотел бы сегодня твердить. Ну, вы же так же делаете дома или нет? Да? Братья, я прихожу на кухню и кажу: жинка, хочется мяса сегодня. У вас так или нет? Или я прихожу и кажу: тебе тортика там десь не завалялась? Да? Я нарекаю пищу, которую я хочу. И жинка, хорошо, хорошая жена, у нее есть сусеки, знаете, пошкребла по сусекам, выловила кусочек тортика, и я ухожу с кухни довольный. Да? Я же в духовной практике вам говорю. Ты стал на колени и говоришь: Господи, дай мне сегодня такого спайси. Да? Что-то так, Господи, дай. Да? И, конечно, временами жінка тобі скаже: знаешь что, сегодня ничего спайси нема, їж те, что осталось в холодильнику, и это хорошо. Мы же не привередливы, мы говорим, мы же любим наших жен, правда? Так и Бог временами. Но вы должны понимать, что это твое отношение с Богом. Как у Израиля было свое отношение, да? Так и у тебя. Хорошо? Я не буду на этом останавливаться. Но это интересно. Итак, свойства манны. Я взял мидраш. Мидраш. Я знаю, что вы любите еврейские сказки. Если вы не любите, то я их люблю точно. И я взял из мидраша, из предания. Этого нету написано, это мидраши. Мидраши – это еврейская литература, которая передана нам. Но я стараюсь выбирать как бы те мидраши, которые не спорные. То есть то, во что верит еврейский народ. И я верю, что это та информация, которая была в то время, когда Христос ходил по земле. И если вам интересно, друзья, то... Очень много притч, которые говорил Господь, эти притчи взяты из мидрашим, некоторые взяты из Танаха, там все очень интересно, я не хочу сейчас об этом говорить, да, но я хочу вам показать, что как бы мы не говорим, что это Слово Божье, но мы берем мидраш, чтобы немножко расширить наш угол зрения,
Вы не обязаны принимать эту информацию, если она вам не нравится, отставьте в сторону. Это мидрашим, как я уже сказал, воспринимать ее как еврейские сказки. Ну вот смотрите, что интересно. Во-первых, евреи верят, что манна

0: была по вкусу каждого. Я буду брать эти вещи и буду переводить их на духовные, хорошо? То есть вы понимаете, что такое? Они выводят из места Священного Писания. Я не буду этого делать, я не буду привязывать место Священного Писания, потому что это уже будет толкование на толкование. Я просто говорю вам, как мне дашь. То есть буквально евреи верят в следующее. Например, я не знаю, ты любишь картошку, но не любишь помидоры. Окей? И ты берешь манну, приготовляешь ее. Вы знаете, как евреи приготовляли. И говоришь, сегодня у нас на обед будет картошка. Испек ее, и вкус этой лепешки, как картошка. По вкусу каждому. Поняли? То есть, если ты не любишь, там написано, вкус ее был как лепешка с медом. Мы к этому еще подойдем, к Писанию. Я вам еще раз говорю, я подвожу вас к простой мысли. Послушайте меня. Есть стихи, которые я люблю, а Шевцов их не любит. Да? Но я могу вот здесь, в этой манне, найти то, что будет мне что? По вкусу. Поняли? У каждого из нас разные вкусы. Но вот она манна, вот она манна. Она должна быть по вкусу каждому. Окей? Я вывожу простую мысль. Я не буду на ней останавливаться, как это Мидрашим. Окей? Манна усваивалась вся без остатка. Это тоже не написано. Вы поняли, что имеется в виду? Я вам так скажу, по-нашему. Они в туалет не ходили. Поняли? Ну поэтому есть... Я, допустим, усматриваю в этом... Вот у меня сразу интересный такой вопрос. Скажите, как вы думаете, Адам в туалет ходил или нет? Извините, что на разборе я такую тему поднял. Но она... Мы духовно сейчас будем говорить, да? Но вот как вы думаете, Адам в туалет ходил или нет? Ну, до греха. До грехопадения. Ходил Адам в туалет или нет? А? Ну, понятно, что не написано. Мы входим в область рассуждения. Она очень интересная. Я понимаю, что вы смеетесь, я затронул тему, которая очень такая смешная. Но вы сейчас поймете, почему я ее затрагиваю. Потому что я все перевожу на духовные вещи. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь, что в Едемском саду Адам туалет не строил.
1: Если все было совершенно, значит, отхода не должно быть.
0: Не должно быть отходов. Да? Ну, к слову сказать, Мидраш и говорит, что пришельцы именно по этой причине взбунтовались против манны, потому что они переживали, что манна вредит их организму. Поняли? Как это, кушать и что это? Ну, я бы тоже запереживал бы, чтобы я неделю не ходил бы никуда. Я бы запереживал, вроде ешь нормально, полноценно, а как бы функции организма... Но, друзья, послушайте меня сюда внимательно. Я верю, что в этом Мидраше есть... Правда, знаете почему? Потому что я вам точно скажу, что вот эта манна, вот эта, она усваивается без отходов. Отходов нету. Все, что отсюда вышло, оно должно внутри твоего духовного организма, что? Усвоиться. И не имеет права быть извергнуто вон. Потому что манна это только чистый продукт, который Бог приготовил для тебя. И оно все усваивается клетками, приносит пользу. Дает здоровье, работает. Понятно? Видите, как в Мидрашах можно найти... Вы еще не поняли. Я еще раз. Хорошо, давайте вот так. Есть люди, которые читают Писание, и он прочитал стих Священного Писания и говорит, примерно, вы слышали такой разговор? И говорит, ну, вот этот стих, где написано «трое свидетельствуют на небе, и сии три сути едино», это поздняя вставка. И я считаю, что принимать ее не надо. Слышали вы такое или нет? Ну, вы не исследователи Библии, может, вы и не слышали, но я вам говорю, есть это евангельские христиане, это не только это, есть очень, есть, не очень много, но есть места Священного Писания, которые на самом деле люди читают и говорят, ну вот я верю во всю Библию, но вот этот стих как-то, это поздняя вставка, не надо на это обращать внимание, братья, все, давайте 200. Так вот, друзья, это то, что человек извергает часть Слова Божьего. Он делать это право что? Не имеет. Поняли? Я понятный пример привел. Или, например, некоторые берут и говорят, знамение иных языков, это было для первой церкви, и оно уже сейчас не нужно. Они упраздняют главы, главы, потому что целая глава посвященная тому, как должен действовать этот дар. Это самый маленький дар, самый... Не, я хотел сказать, не знаю, ли правильно будет сказать про дар, скажу так, неупорядоченный дар. Поняли, в чем дело? То есть большинство людей, которые имеют этот дар, они пользоваться этим даром, что не умеют. Но есть люди, которые выбрасывают целую главу, и это есть то, что не должно извергать. Мы извергаем Слово Божие. Мы не усваиваем все Слово Божие. Мы говорим, эта часть Слова Божия мне подходит, а эту я выплюну, фу, не буду ее кушать. Поняли? И поэтому это грех. Манна приносила насыщение независимо от количества съеденного. Это Мидраш им говорит, опять же, да? Вот. Хотя есть намек в Писании, кто собрал много, не было лишнего, кто собрал мало, всем хватило. Хотя там, скорее всего, намек больше к Гомору, количеству собранному. Но можно истолковать так. Смотрите, манна приносила насыщение. То есть у тебя сегодня... Серьезный рабочий день, и ты успел почитать два стиха. Получишь насыщение или нет? Получишь. Обстоятельства такие. Ну, такие служились обстоятельства. Но когда надо, сядь и время Слову Божьему посвяти. Мы об этом поговорим дальше. Я не буду, друзья, сейчас на этом останавливаться. Но это согласны со мной, что можно насытиться одним словом из Писания? Согласны? Можно взять одно слово. И так Бог тебя, это одно слово раскроет, что ты получишь пищу с одного слова на целый день. И последнее, друзья, очень интересно. Роптали на манну те, кто впоследствии погиб в пустыне. Опять же, вы сейчас будете критиковать Мидраш, можете критиковать заслуженно, это вы не меня критикуете, это вы критикуете Мидраш. Да? Но мысль такая, смотрите, тот, кто не любит Библию и ропщет на Писание, тот погибнет в пустыне или нет? Погибнет. 100%. Кто не любит Писание, тот до Ханаана не дойдет. Вот смотри, я взял из Мидраша несколько, там больше, можно было вам больше рассказать за манну, как это все описывается, там они вообще там за эти гуморы и так дальше. Но я, друзья, когда мы сейчас с вами будем говорить, поверьте мне, что моя информация не подчеркнута из Мидраша. Давайте укунемся в Писание, у нас есть полчаса. Если мы успеем, мы сегодня этот стих закончим. Смотрите. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна». И дальше описывается манна. Внимание. «Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом». Это Писание. Это уже не Мидраш. Это Писание. И Писание говорит. Послушайте, это не Моисей говорит. Это говорит не кто-то из... личности Ветхого Завета, это говорит Писание. И Писание говорит так. Во-первых, она была как кориандровое семя. Вот это кориандровое семя, если вы не знаете, как оно выглядит, вот так приблизительно оно на фотографии. Кориандр. Поняли, да? Хозяйки наверняка кориандровое семя. Только что цвет кориандрового семени такой более желтоватый, а уманный цвет был белый. Да? Но почему Писание говорит, что манна – это кориандровое семя? Почему? В Писании есть замысел, да? Давайте остановимся на этом. Вы можете читать это место, прочитать и принять вот такой смысл. Ну, она какая-то там похожа на кориандровое семя. И пойти дальше. А вы можете взять вот это слово, которое говорит, она была как кориандровое семя. И давайте мы сейчас посмотрим, что обозначает. Как... Давайте переведем с иврита. Слово кориандровое семя переведем. Я дам два значения. Если вам интересно, я вам дам лексикон, откуда я это взял. Я ничего не выдумываю, друзья. Но первое значение, друзья, слова кориандровое семя, это проникать, разделять и атаковать. А? Есть ли намек у вас на что-то? Оно как? Меч, обоюдоострый, который проникает. И разделяет. Понимаете, друзья, когда мы начинаем вникать в Слово Божье, мы видим вот это, я называю это закон Омера или закон Снопа. Мы с вами потом поговорим. То есть, вы должны понимать, если Слово Божье описано в Новом Завете, то оно точно так же должно быть где-то описано, где? В Ветхом Завете. Потому что вот то, что Павел пишет, оно как меч обоюдоострый. Он должен взять это откуда-то из того места, которое уже написано. Новый Завет, друзья, это не отдельная часть Писания. Новый и Старый Завет – это две части одного, что и того же. Они вот так связаны, вот так. И поэтому, друзья, Бог дает Павлу откровение и говорит, Слово Божье как меч обоюдоострый. Но это откровение не новое, не просто что-то, что Бог придумал, а он уже об этом писал раньше. И это можно где-то найти, где оно раньше написано. И места в Священном Писании должны перекликаться в этом красота Библии. Поняли? Вот когда мы так читаем Библию, мы начинаем читать Библию, видим, это место перекликается с этим, а это с этим, а это с этим. Вы замечаете, например, что когда цитируются ветхозаветные тексты, они цитируются немножко по-другому, чем они записаны в оригинале. Вы замечали? А почему, скажите? Получается, что в некоторых цитатах или в некотором оригинальном языке добавлена еще какая-то что? Информация. Когда ты начинаешь сравнивать два места Священного Писания, ты начинаешь кое-что понимать. Ты начинаешь улавливать скрытый смысл, потому что, друзья, я не буду сейчас объяснять, мы на прошлом разборе, по-моему, очень сильно об этом говорили, что означает разделять и так дальше. Но, например, еще один из переводов Коринфянам 7, не это атаковать. Атаковать. Вы знаете, друзья, что когда Павел говорит о мече, то там та же мысль заложена. Для чего нужен меч? Для защиты? Для атаки. Для нападения. И помните, мы с вами говорили в прошлый раз, что когда мы говорим о Слове Божьем, мы думаем, что мы атакуем. Временами не мы атакуем, а кто? А Слово Божье нас атакует. И это нам не нравится. Нам не нравится, когда то кориандровое семя приходит. Я часто делаю так, друзья. Шевцов меня критикует. Но это моя личная практика. Вы не обязаны это делать. Я просто привожу это как пример. Я стою в своей молитвенной комнате, молюсь, открываю место Священного Писания. И наблюдаю. Например, если мне неделю подряд открываются места Священного Писания такие вот такого характера. Буду судить, накажу и так дальше. Я уже начинаю переживать. Я начинаю переживать. Я же говорю, Господи. Атакует меня это слово? Ну, знаете, как-то так. Я начинаю напрягаться. Я начинаю обходить свою жизнь. Господи, что такое? Дай мне понять. Может, где-то я виноват перед тобою. Слово Божье начинает говорить против меня. Кориандровое семя. Она видом была, как что? Как кориандровое семя. Поняли? Но с другой стороны, конечно же, это то же самое слово, которое вы можете взять в руки. Не берите его за острие. Берите его за что? За ручку, да? Змея может стать в твоей руке жезлом, когда? Когда за хвост ее словишь. Надо правильное место найти в любой вещи. Взять его в руку. И тогда, друзья, оно станет для тебя оружием нападения. Оружием нападения. Причем, поверьте мне, как мечники имеют искусство, да? Мечник от мечника разнится способностью. Так и вы должны разниться в Слове Божьем, потому что написано, что надлежит быть у вас что? Разномыслием. Не разногласием, а разномыслием. Да? Для чего? Вот кто-то может быть напрягается, когда брат Филипп начинает говорить что-то против, там, скажем, то, что я говорю. Я не напрягаюсь, знаете почему? Потому что мы с братом Филиппом занимаемся фехтованием, да? А вы слушаете нас, и что дальше? Какой дальше процесс? И дальше смотрите, кто из нас искусный. И если брат Филипп более искусный, принимайте его аргументы. Он объяснил, он показал, а я проиграл, сложил оружие и сказал, брат Филипп, сдаюсь на сегодня, но завтра мы с вами посражаемся еще. Поняли? Только все должно быть у вас как? С любовью. Поняли? С любовью. Не то, что там, да я сейчас, как вошел враж. Да я, ну, бывают же такие разборы, да? Как вошли враж. Этими мечами направо, налево, друг друга. Люди сидят и думают, а какой же там искусный. Там уже сейчас боишься за здоровье этих бедных людей. духовные. Это не должно быть, друзья. У нас должно быть, но правильная такая вот, как бы, как сказать, пикировка в Священном Писании должна быть. И вы участвуете в этом. Не надо соглашаться со всем, что я вам говорю. Я знаю, что я человек авторитетный, особенно когда я стою за кафедру, особенно когда я говорю, я читал и так дальше. Но вы имеете право возразить мне, да? Не то, что я вас послушаю, но отрабатывайте свое умение, владение мечом. Оно вам пригодится. Когда вы встретитесь на полях сражений с сатаною, у вас не будет другого оружия, как только что? Кориандровое семя, а? Как вам нравится? Кориандровое семя, друзья. Хорошо. Второе значение слова кориандровое семя. Собирать вместе для войны. И именно вот такое интересное выражение. Не только, не просто собирать вместе. Слово Божье, послушайте, друзья, что нас должно собирать здесь вместе? Слово Божье. Цель, почему мы приходим? Потому что нам хорошо. Хорошее собрание, нам приятно быть, нам приятно увидеть друг друга, приятно послушать проповедь, приятно помолиться, друзья. Но мы не понимаем временами, что цель того, что Бог нас собирает вокруг Слова Божье, самая первая и главная цель, сделать нас кем? Воинами. Воинами, друзья. Мы все должны быть воины. Слово Божье должно достигнуть в внутренности нашей такого состояния, когда мы смело выступаем против всего сатанинского. Не просто выступаем. Я не буду углубляться, друзья, в значение кориандрового семени. Я вам одно хочу сказать. Вы найдете больше, если вы полистаете лексиконы. Я обычно 3-4 лексикона просматриваю, как оно употребляется и так дальше. И поверьте мне, друзья, информация, которую я вам даю, она может не лежит на поверхности, но она правдивая. И вы видите, как это все перекликается с Ветхим Заветом, с Новым Заветом. И Слово Божье живо и действенно, острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Я специально это место выписал, чтобы вы его просто обновили в памяти. Евреям 4:12, друзья. Свойство манны белая. Ну тут очень легко догадаться. Какой перевод слова белая, кроме белая еще? Еще одно значение, снова, она на иврите звучит как лебан, лабан, лаван. Белый тоже был, лаван. Ну, это по-русски лаван, а на иврите это лабан, да. Оно, слово белый, обозначает, друзья, чистый. Итак, первая цель, которую преследует Дух Святой, Господь, когда нас собирает вокруг Слова Божьего, это приготовить нас к брани. Может быть, не первая, одна из целей. И следующая цель, может быть, их надо было переставить немножко местами, но я уже иду как по тексту. Следующая цель, друзья, слушая Слово Божье, мы должны с вами что делать? Очищаться, убеляться, становиться белым. Слово Божье, оно не только белое, оно имеет свойство в себе убелять нас. Всякий раз, когда вы читаете Слово Божье, оно вас очищает, оно вас облагораживает. Оно вас... Знаете, очень интересный момент. Вы помните, были такие люди, которые читали Библию в связи с тем, что они занимали некоторые посты в бывшем Советском Союзе? Слышали вы про таких людей? Знаете, что интересно? Большинство из этих людей покаялись впоследствии. Прошли года. Но Слово Божье свой результат сделало. И последнее, друзья, смотрите. Как лепешка с медом. Мне очень сложно было перевести его на русский, потому что это английский лексикон. Лепешка с медом, перевод слова лепешка с медом, один из переводов, который я взял для вас сегодня, это to be gummy. Знаете, что такое gummy? В русском языке нету соответствующего слова. Gum, все знаете, что такое gum? Bubble gum, жвачка. Да? Так вот, слово Божье, оно gummy. Уловили или нет? Его нужно пережевывать. Да? Не глотать целыми кусками. Вы понимаете, о чем я веду речь? Бог учит нас, когда ты берешь Слово Божье, вот эту манну, то не хапай его целыми кусками. Не-не-не-не. Ты очень тщательно его что? Пережуй. Ты его разбери по запчастям. Ты вникни. Ты происследуй. Ты зацепись за это слово. Потому что оно гамми. Смысл такой. Знаете, вот эти есть мишки гамми. Да? Можно же их проглотнуть и все. Как таблетки. Можно. Да? Но сама консистенция этого мишки, она подразумевает, что тебе надо его что? Разжевать, причем разжевать тщательно. Ты не можешь его укусить один раз и глотнуть. Ты должен его тщательно измельчить. Друзья, вы должны понимать, что Слово Божие дает нам намек на некоторые вещи. Оно говорит, когда ты читаешь Писание, вот так относись к Библии. Окей? Как ли, ну и, конечно, есть и прямой смысл. Да, удовольствия нету. А когда ты его измягчаешь, когда ты его разжевываешь, да, кушали ли вы что-то очень-очень вкусное в своей жизни? Кушали? Да? И когда ты кушаешь очень-очень вкусное, хочется быстрее его глотнуть. Но умный человек, он ее подольше жует, чтобы продлить что? Удовольствие, да? Я сейчас о Слове Божьем говорю, вы же понимаете? Не, вы можете наглотаться. Хорошо, с другой стороны подойду. Вот почему некоторым нравятся мои проповеди. Знаете почему? Я вам очень хорошо все разжевываю. Что для вас нет никакого усилия, только раз и уже только проглотнуть. Да? Но я хотел бы, чтобы вы взяли из этого урок, сами этим занимайтесь. Открывайте Писание, работайте над стихами, сопоставляйте, вникайте, и вы будете получать от этого удовольствие. Аминь. Хорошо. Это то, что Бог говорит, это свойство манны. Это не я говорю, это говорит Писание. Вот оно белое, оно круповидное, оно похоже на кориандр и так дальше. Хорошо? Давайте, наверное, с Гомором немножко разберемся сегодня, и на этом, я думаю, мы закончим. С Гомором, я думаю, что в 10 минут мы с Гомором вместимся. Вот что повелел Господь. Смотрите, законы манны помогут нам правильно понять, как... Цель моя, смотрите, я поставил перед собой цель. Научить вас так читать Писание, чтобы вам никогда не было скучно. Мы к этому идем. Вот мы с вами только касаемся частью. Мы поговорили о свойствах манны. Сейчас мы будем говорить, как правильно ее читать. Смотрите, первое, друзья. И вот что повелел Господь. Собирайте его каждый день. Мы к этому все придем. Мы все к этому придем. Собирайте его каждый день, поскольку сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. Мы этот стих тоже разберем на запчасти с вами. Окей? Все буквально разжуем этот стих сегодня. Не сегодня, в следующий раз. Но начнем мы с вами, друзья, с гомора. Слово гомор переводится на наш язык. И у него два значения. Оно первое значение как мера сухого веса, как у нас, например, паунд. Да? Мера сухого веса. Ну, паунд, он и мокрый, и сухой есть, и так дальше. Но вы понимаете, то гомором все меряли. Но гомор, скорее всего, произошел от снопа. То есть, как раньше в древности, как вообще, откуда появился гомор? Скорее всего, брали сноп, и то, что со снопа выбили, это считался, что гомор. Впоследствии закрепили эту меру веса, чтобы вы просто поняли, что такое гомор. Поэтому гомор, он в переводе на наш язык, омер, ома, омер, омор, омер, наверное, правильно будет, да? На иврите. Омер. На первое омер будет правильно. Гомор это мера сухого веса, но в переводе на наш язык оно обозначает сноп. Давайте, друзья, поймем, о чем вообще Бог говорит. Бог говорит, Слово Божье читай так, как будто кто-то собирает что? Снопы. Вы поняли или нет? Будем жевать или проглотите куском? Примеры гомора. Я специально взял свою проповедь, которую я говорил в это воскресенье. Да? Смотрите, примеры гомора. Вот вам первый колосок из снопа. И говорит Иисус ей, жена, что плачешь, что ищешь, она думает, что это садовник. Вот ваш первый колосок. Садовник. Вот ваш второй колосок. И взял Господь Бог человека и поселил его где? В саду. Садовник, сад. Вот ваш второй колосок. Вот вам, я уже истолковал эти два стиха, когда я проповедовал, но я специально даю вам пример, как можно добавить к этому снопу третий колосок и уйти абсолютно в другую сторону этого рассуждения. Смотрите. И так написано, первый человек Адам стал душой живою, последний Адам есть дух животворящий. Я начал с садовника, перешел на сад, заканчиваю, друзья, двумя Адамами. Вот вам омер, друзья. Поняли? И это только три колоска в моем снопу. Если сказать вам честно, сюда можно добавить еще навскидку колосков 5-6. Поняли, как надо читать Священное Писание? Священное Писание вот так надо читать. Вы должны взять один колосок оттуда, один колосок оттуда, один колосок оттуда, один колосок оттуда. И связать эти два колоска общим что? Смыслом. Смыслом. И тогда вы от Писания не оторветесь. Не оторветесь. Потому что когда вы просто, некоторые даже читают текст. Это нормально, читайте текст. Но читать текст нужно для того, чтобы получить базу. Базу. Посмотрите на любую пророческую книгу. Как она написана? Один стих ушел туда, один стих ушел туда, один стих говорит про сегодня. Так или нет? Три стиха прочитал в разных временных плоскостях. Это и Христос точно так же и говорил временами. Он говорил некоторые вещи, которые никто не понимал, потому что он брал и связывал эти омеры, эти снопы. Да? И мы должны быть способны понимать эти вещи. Ты должен взять тему, которая тебя беспокоит, твою душу беспокоит, и взять из Священного Писания и пособирать все колоски. Поняли? И когда ты все колоски, которые относятся к этой теме, соберешь и свяжешь их в один сноп, это будет для тебя настоящей пищей. Уловили эту мысль? В следующий раз мы поговорим о том, как меряли. Потому что сейчас мы поговорили, как омер собирать. Да? Как собирать омер? Один колосок, другой колосок, третий. А второй вопрос, который я хочу задать, и ответим мы на него в следующий раз. Сколько колосков надо затащить в омер? Ну так же или нет?
1: Сколько не затащишь, мало не
0: будет. Вот мы разберемся, потому что, ну это тоже вопрос.
2: А сколько колосков в проповеди?
0: Давайте так скажем. Один колосок это омер?
1: Нет.
0: Два колоска омер?
1: Нет.
0: То есть какая-то... Понимаете, о чем я говорю? Как бы... Ты прочитал одно место Священного Писания, кинул на второй референс. Хватит ли это или надо все-таки еще больше копнуть? А? Часто мы, друзья, останавливаемся на одном-двух колосках. Омер, ну это я забегаю наперед. Мы об этом поговорим, как говорит об этом Писание. Видите, я вам даю практическую сторону чтения Писания. Не просто сухие какие-то утверждения. Мы практику должны понять. Мы должны понять, как его читать. Чтобы вы ушли с этого разбора в следующий раз. Пришли сегодня домой и собрали свой омер. Почему, друзья, вы должны это сделать? Потому что если вы свой омер не соберете, то будете вы голодны. Не только вы. А кто еще будет голодный? Читайте, как написано. По гомору на человека, что? По числу душ. Сколько у кого в шатре? Вы не задумывались над этим? Как вы думаете? Вот я папа, это вступление на следующий раз, все, одна минута беру. Вот я папа, да? У меня есть семья из 5 детей. Мне их надо покормить. На улице манна. Что я делаю? Я беру всю семью, выгоняю на улицу собирать манну? Или я иду сам, собираю манну для всех? Ну, Олег выгоняет всех. Вот подумайте над этим, потому что я думаю, что все-таки один кто-то ходил, исходя из этого места, смотрите, по гомору на человека, по числу душ, сколько в шатре? Сколько человек собирало эту манну? Один. Шевцов говорит два. Ну, у него двое только в шатре, больше нету. Хорошо, ты следующий или сейчас можешь рассказать. Это на следующий раз мы поговорим, друзья, как правильно собирать манну. Вот мы правильно поговорим. Или один приносит на всех, или все берут каждый сколько ему надо. Окей.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однако необходимо отметить, что все же многие миряне и служители из разных частей страны не поддерживали это противостояние. Они благосклонно относились к тому, что мы делаем, и твердо стояли за нас. Узнав о тех трудностях, которые мы часто испытывали, они щедро жертвовали деньги и употребляли свое влияние, чтобы помочь нам двигаться вперед. Я говорил о мистере Чапине из Провиденса, который в течение нескольких лет посылал мне $600 в год, чтобы я мог содержать свою семью. Он поступал так, считая это своим долгом, пока из-за материальных трудностей не прекратил финансирование. Вместо него это стал делать мистер Уиллард Сиерс из Бостона, в течение нескольких лет присылавший мне ту же самую сумму, что и мистер Чапин. В то же самое время прилагались большие усилия к тому, чтобы поддержать и других преподавателей. И по Божьей благодати мы пережили все трудности. Через несколько лет страсти в какой-то мере улеглись. Президент Махан, профессор Коулс, профессор Морган и я издали сборник лекций на тему освящения. Мы учредили журнал «Оберлинский евангелист», а потом «Оберлин ежеквартально». Благодаря этим изданиям мы в значительной степени смогли показать общественности, что люди заблуждаются в отношении наших истинных взглядов. В 1846 году вышел из печати двухтомник моих трудов по систематическому богословию. В этой работе я обсуждал тему полного освящения. До сих пор я излагал основные факты, связанные с основанием и становлением колледжа в Оберлине. Будучи преподавателем богословия, я чувствовал, что в теологической области противление в основном было направлено в мою сторону. Но хочу, чтобы читатель меня правильно понял. Я не утверждаю, что братья, которые восстали против меня, были злыми и несправедливыми людьми. Вне сомнения, что большинство из них действительно были введены в заблуждение и действовали в соответствии со своим пониманием. Для славы Божьей благодати я должен сказать, что ни одно из противостояний, с которым мы сталкивались, не смогло нарушить наш мир и вызвать дух противоречия или неприязни. Мы хорошо знали о тех огромных усилиях, которые были приложены, чтобы ввести людей в это заблуждение. Поэтому и не удивлялись тому, что многие восстали против нас. Во все эти трудные годы недопонимания и противления, проявляемые извне, Господь нас щедро благословлял. Мы не только преуспевали в духовном плане, как церковь, но и все время находились в состоянии пробуждения. Наши студенты один за другим обретали рождение свыше, и Бог постоянно был с нами, покрывая облаком Своей милости. Ветры божественного воздействия проносились над нами год за годом, что обильно производило плоды Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Весь успех в труде я всегда полностью приписывал Божьей благодати. Мы не достигли бы этого благодаря нашей собственной мудрости или доброте. Ничто иное, как непрерывное Божье действие, поддерживало нас в испытаниях и удерживало в таком состоянии, которое позволило быть успешными в том деле, за которое мы взялись. Мы всегда чувствовали, что если Господь не сойдет на нас Своим Духом, то никакие внешние обстоятельства не смогут помочь нам одержать победу. Мы переносили различные испытания. Часто возникали публичные споры на некоторые темы. Мы проводили дни, а возможно и недели, обсуждая серьезные вопросы, в отношении которых наши взгляды не всегда были едины. Но ни один из этих вопросов нас не разделил. Как правило, мы приходили к согласию по всем спорным вопросам. Когда же мы видели, что не можем сойтись во мнении,
меньшинство покорялось большинству. Мы не допускали того, чтобы из-за нашего недопонимания разделилась церковь и в значительной степени сохранили единство Духа в союзе мира. Возможно, что никакая другая община не смогла бы просуществовать столько времени, проходя через такие испытания и изменения. Нам удалось сохранить дух гармонии, христианской кротости и братской любви. Когда вопрос полного освящения впервые был поднят для всеобщего обсуждения, и когда эта тема впервые привлекла внимание Церкви, мы находились в стадии мощного пробуждения. В разгар этого пробуждения президент Махан однажды произнес обличительную проповедь. В ней, как я заметил, он не затронул ни один момент, который, на мой взгляд, был очень важным. В конце своей проповеди он обычно спрашивал у меня, хочу ли я высказать какое-либо замечание. Так он сделал и в этот раз. Я начал говорить о том, что он упустил. Это было различие между желанием и волей. Я чувствовал, что разъяснение различия между ними прольет свет на вопрос о том, действительно ли слушающие являются христианами и посвященными людьми, или же у них есть только желание быть таковыми, а на самом деле они не готовы покориться Богу. Я показал различие между человеком, который только желает что-либо делать, но так и ограничивается своими мечтами, и человеком, который волевым усилием достигает конкретного результата. Когда это различие стало понятно, помню, Дух Святой сошел на конгрегацию самым удивительным образом. Многие опустили головы. Некоторые стали громко вздыхать и стенать. Ложные надежды обманувшихся профессоров, присутствовавших там, были уничтожены. Некоторые сразу встали и сказали, что они глубоко ошибались и теперь видят, в чем именно. Это произошло так неожиданно и откровенно, что привело всех нас в глубокое изумление. Благодаря действию Духа Божьего старые профессора обрели новую надежду. Они настолько преобразились, что это повлияло на всю общину. В числе этих профессоров большое благословение получил президент Махан, который явно перешел на новый уровень христианских переживаний. Несколько дней спустя встал один из наших студентов и спросил, не указаны ли в Евангелии все необходимые условия для обретения непоколебимой веры, а также надежды и любви? Есть ли что-то лучшее и высшее, нежели то, что переживают многие христиане? Разве освящение недостижимо в этой жизни, в том смысле, что христиане постоянно могут иметь мир в душе и не чувствовать никакого осуждения? Брат Махан сразу же ответил: «Да, то, что произошло на собрании, прямо поставило перед нами вопрос освящения как практического действия. У нас не было ни теоретического, ни философского основания в этом вопросе. Мы просто черпали руководство к действию из Библии. Мы не пытались свести этот вопрос к богословской формуле или философскому объяснению. Мы просто открывали свои Библии и исследовали Писание. Это послужило великим благословением для нас и для большого количества наших студентов, которые сейчас разбросаны по разным регионам страны, а многие из них уехали миссионерами в другие страны». Прежде чем я вернусь к рассказу о событиях, сопутствующих пробуждению, хочу подробно остановиться на развитии антирабовладельческого движения, которое развернулось не только в Берлине, но и везде, где я трудился. Это нужно для того, чтобы читатель понимал истинное положение вещей. Я говорил о настроениях в обществе относительно этого вопроса.
и также упоминал о том, что законодатели штата, в то время демократы, пытались найти предлог, чтобы ликвидировать наше учреждение из-за доминирующих там антирабовладельческих настроений. Все началось с того, что повсюду стали говорить о том, что мы не только поощряем браки между черными и белыми студентами, но даже заставляем их вступать в такие браки. Маленький факт, о котором я хочу рассказать, проиллюстрирует то настроение, которое царило среди многих жителей нашего района. Однажды, вскоре после приезда сюда, мне нужно было навестить одного фермера. Когда он узнал, кто я такой и где работаю, тут же заявил, что не хочет иметь ничего общего с людьми из Оберлина, так как наша цель — это слияние рас через браки белых и черных студентов, объединение церкви и государства. И потому наши цели и планы неприемлемые. Он был совершенно в этом убежден. Но это выглядело смешно. И я был уверен, что, пообщавшись с ним немножко, я смогу легко развеять его подозрения. В самом начале у нас были причины опасаться того, что из соседних городов могут приехать враждебно настроенные люди и разрушить то, что мы построили. Но прошло совсем немного времени после нашего приезда, как произошли события, которые изменили общественное мнение. Оберлин стал одним из пунктов подземной железной дороги, по которой рабы убегали в Канаду. Здесь они находили убежище на день или два, а затем продолжали путь, когда дорога была открыта. Было несколько случаев, когда за беглецами гнались наемники рабовладельцев, и тогда не только в нашем городе, но и в соседних местах поднималась страшная шумиха, когда рабов пытались вернуть назад. Люди, ловившие рабов, были неимоверно жестоки, поэтому население им не симпатизировало. Это заставило фермеров и остальное население этой местности более детально изучить наши цели и взгляды. И вскоре наш колледж стал известным и всеми признанным. В результате между Оберлином и соседними районами возникло чувство всеобщего доверия и доброжелательности. В то же самое время, вызванное вопросом отношения к рабству волнением, охватили восточные города, а также запад и юг. Наш друг, мистер Уиллард Сирс из Бостона, храбро отражал атаки противостоявших нам. Для того, чтобы в Бостоне открыто и свободно говорить на эту тему, поклоняться Богу и иметь возможность из-за кафедры обсуждать все важные вопросы, он купил отель «Мальборо» на улице Вашингтон. Получилась большая церковь для богослужений, в которых могли принимать участие и реформаторы, для которых многие церкви закрывали свои двери. Это потребовало больших финансовых вложений. В 1842 году меня убедительно попросили поехать и несколько месяцев проповедовать в церкви «Мальборо». Я согласился и начал свой труд со всем усердием, проповедуя в течение этих двух месяцев. Дух Господень был излит мгновенно, и возникло общее оживление среди сухих костей. Ко мне каждый день приходили люди для беседы и молитвы. Это были приближенные верующие со всех регионов города. Каждый день многие из них обретали надежду. В это время старейшина Наб, хорошо известный баптистский евангелист, трудился в Провиденсе. Там он сталкивался с большим противлением. Братья-баптисты из Бостона пригласили его приехать к ним проповедовать. В то же самое время мистер Иосия Чапин и многие другие очень настаивали на том, чтобы я приехал и проводил собрание в Провиденсе. Я считал себя должником мистера Чапина за то, что он сделал для Берлина и лично для меня. В тот момент уехать из Бостона было для меня достаточно сложно. Однако после встречи с братом Напом и подробного разговора о положении вещей, я спокойно смог уехать в Провиденс. Это было то время, когда в Бостон пришло великое пробуждение.
Это пробуждение особенно удивительным образом затронуло баптистов, а также коснулось и других деноминаций. Баптистские служители приняли брата Напа, и христиане из конгрегационалистических церквей получили большое благословение, потому что труд был весьма обширным. Я начал трудиться в Провиденсе, и результаты не замедлили себя долго ждать. Интерес заметно возрастал изо дня в день. Там произошло множество поразительных случаев покаяния. Расскажу здесь об одном пожилом джентльмене, чьего имени я не помню. Если мне не изменяет память, много лет назад его отец был судьей Верховного суда штата Массачусетс. Этот пожилой джентльмен жил недалеко от церкви, где проходили наши собрания. Спустя некоторое время, после того, как наладилась духовная работа, я заметил, что на служение стал приходить один почетный джентльмен, который довольно внимательно слушал мои проповеди. Мой друг, мистер Чапин, заметил его и рассказал мне, кто этот человек и какие у него религиозные взгляды. Оказалось, что этот человек никогда не посещал богослужений, и то, что он начал появляться на наших собраниях, было очень удивительно. Я заметил, что он приходил каждый вечер. Было нетрудно увидеть, что он взволнован и глубоко заинтересован вопросами веры. Однажды вечером, когда я уже собирался завершать собрание, этот почетный джентльмен встал и спросил, может ли он сказать несколько слов присутствующим. Получив разрешение, он обратился ко всем следующим образом. «Друзья мои и соседи, вы наверняка очень удивлены видеть меня на этих собраниях. Вам известны мои скептические взгляды и то, что я долгое время не посещал служений. Но услышав об изменениях в духовной жизни этой конгрегации, я пришел сюда». И хочу, чтобы мои друзья и соседи знали, что проповеди, которые мы слушаем изо дня в день, являются Евангелием. Я изменил свое мнение и верю, что это истина и истинный путь спасения. Я говорю это с тем, чтобы вы знали мои истинные мотивы, с которыми я сюда прихожу. Моя цель не раскритиковать или найти изъян, но серьезно подойти к решению величайшего вопроса спасения и побудить остальных к тому же. Он говорил очень эмоционально, а затем сел. В подвале церкви была большая комната для проведения урока воскресной школы. Приближенных стало уже так много, что назрела необходимость собрать всех их вместе, как я делал это в других местах. Поэтому после завершения собрания я попросил их спуститься вниз в этот класс. Он был таким же большим, как и зал, в котором проводились собрания. В нем поместились бы почти все присутствующие на собрании, кроме тех людей, которые сидели на балконе. Проводимая нами духовная работа охватывала все новые районы города. Численность приближенных и новообращенных постоянно возрастала. Каждый вечер после проповеди класс воскресной школы был заполнен радующимися новообращенными, а также взволнованными вопросом о своем будущем грешниками. Так продолжалось около 2 месяцев. К тому времени я был уже совершенно измучен, протрудившись 4 месяца без перерыва, 2 месяца в Бостоне и 2 месяца в Провиденсе. Кроме того, начинался весенний семестр в Берлине, поэтому я попрощался со всеми в Провиденсе и поехал домой.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Нет, я не верю. Я не верю, что небеса совсем пусты, что я живу по совпадению, что без причины дышишь ты. Нет, я не верю. Я не верю, что все вокруг, что вижу я, само собой слепилось в землю, что жизнь возникла из огня. Не верю я, что взрыв случайный мог сделать бабочек цветы, произрастить необычайно мог он деревья и плоды. В людские басни я не верю, в безумство умных гордецов. Не верю я предположению возникновения миров. Из хаоса и беспорядка не мог возникнуть дивный мир, где все продумано и гладко, где каждый вздох необъясним, где взгляд, улыбка и походка не прекращают удивлять, где восхитительно и четко придуман ветер и закат. Мудро Бог украсил землю. Он держит все в руках любви. Он подарил себя творению и все омыл в своей крови. Он показал нам путь смирения. Он все во всем. Он наш ответ. Он дал нам все благословения. Не говори, что Бога нет. Не верю я, что Бог двуличен. Нет, я не верю в этот бред, и ты ему не безразличен, он есть спасение и свет. Нет, я не верю, что без него ты можешь жить, что ты останешься за дверью и сможешь так легко грешить. Сегодня смел ты в изречениях, сегодня ты неустрашим, но знай, наступит осуждение, и все склонятся перед ним. Он мертвых словом воскрешает, он солнце держит над тобой. Пока ты здесь, он ожидает, что ты придешь в его покой. Знай, день придет, и он вернется. Он возвратится в этот мир, как кинопленка пронесется все то, что ты здесь говорил. Перед его лицом все тает. Что скажешь ты у его ног? Спеши, пока Господь прощает, пока ты здесь спасает Бог. Там будет поздно. О, покайся, признай его творцом всего. Во всех грехах ему сознайся. Открой же двери для него. Нет, я не верю. И я не верю, что без причины дышишь ты, что я живу по совпадению. Я верю в Бога доброты.

Молитва Христа. Он уходил один на гору ночью, чтобы помолиться там наедине. Он к небу поднимал святые очи и раздавал слово в тишине. Он говорил с Отцом Своим: «Сын Божий, чтоб новый день начать хватало сил, чтоб делать то, что было невозможно, у Господа Он милости просил». Днем Иисуса люди окружали. Он проповедовал, Он исцелял, Он уставал и в помощи нуждался, и на горе Он силу получал. Он сном не дорожил. Вторым дыханием молитва Сыну Божьему была. Он снова видел ярких звезд мерцания, и тишина вновь над землей плыла. Ему ль стоять колено преклоненно, когда он сыном был царя царей? Но он молитву возносил смиренно, с горы спускался только на заре. И мне ль не преклонять свои колени, колено горестной земле живу? И мне ль не возносить души моления тому, кого Спасителем зову? Не нужно мне на гору подниматься, чтоб помолиться там наедине. Я в комнате своей могу склоняться, и раздается слово в тишине. И слышит Иисус мою молитву, порой слаба она, порой сильна, чтоб днем сражаться мне на поле битвы, я ночью с Богом говорить должна. О нет, я не умею так молиться, как некогда молился Божий Сын. Хочу у Иисуса научиться в молитве все у Господа просить. Хочу я научиться у Иисуса в молитве низко голову склонять, чтоб днем, шагая по тропинке узкой, мне Слово Божие верно исполнять. Я устаю, я в помощи нуждаюсь, нуждаюсь в силе Господа Христа, поэтому у ноги его склоняюсь и молятся Отцу

Один из вкладов, который могут сделать христиане, это ограждать людей от ненужных страданий. Мы можем почитать боль. Самое главное — это понимать, что всякая боль причиняет страдания. Каким бы ни был ее источник — мигрень, фарингит или острая депрессия. Первый шаг на пути помощи страдающему человеку или в принятии нашей собственной боли — это признать, что эта боль обоснована и заслуживает сочувствия. Таким образом, мы можем начать вкладывать в нее какой-то смысл. Но зачастую христиане вкладывают в страдания иной смысл. Так, подлить масло в огонь страданий могут посетители больниц. Мы способны вызвать чувство вины. Вы же помолились? У вас нет веры, что Бог исцелит вас? Или же внести смятение? Не сатана ли причиняет вам эти страдания? Может, все так и должно быть? Возможно, Бог особым образом избрал вас, чтобы показать пример другим. Я выяснил, что боль — надежный генератор чувства вины. Все мы совершаем поступки, которых не стоило бы совершать. И когда нас постигают страдания, мы сразу же начинаем винить случившимся себя. Когда речь идет о сильных страданиях, даже высказывания с благими намерениями могут иметь болезненное действие. Можно по неосторожности сказать: «Бог, должно быть, сильно любил вашу дочь, что забрал ее к себе так рано», и тем самым вызвать у страдающих родителей мысль о том, что лучше бы Бог любил их дочь меньше. Если же мы скажем: «Бог не дал бы вам ноши тяжелее, чем вы можете понести», то страдающий человек может пожелать себе более слабой веры, чтобы заслуживать более легкого бремени. Я побеседовал с достаточным количеством страдальцев, чтобы узнать, что боль, причиняемая подобными высказываниями у больничной койки, может превышать страдания от самой болезни. Одна известная в христианских кругах женщина ярко описала страдания, причиняемые дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Она испытывала боли на протяжении всей своей жизни. И все же, по ее словам, ей было гораздо больнее получать письма от христиан с осуждающими комментариями, опирающимися на примитивные формулы «почему Бог допускает страдания». Наверное, основной вклад, который могут сделать христиане, это не причинять людям ненужных страданий.

если кажется, пути твои сужаются в очень узкий темный коридор. Бог тебя там встретит, собирается на какой-то важный разговор.

«Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Осии 6.6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если проследить по книге «Деяния», которая является началом писанной истории церкви, то в ней вы обнаружите, что после каждого нового нападения врага, после каждого преследования, гонения и даже убиения верующих, церковь расширяла свои пределы. О первом гонении на первоапостольскую церковь мы читаем в 4 главе этой книги, то есть книги «Деяния». Это была первая атака дьявола на церковь. Сразу же после этой первой попытки уничтожить церковь сказано, что верующие, исполнившись Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. Апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вы заметили слова «множество» и «великое»? Множество уверовало, и с великой силою апостолы совершали служение. Из 5 главы мы узнаем о новой атаке сатаны. В 4 главе враг атаковал церковь в лобовую, а в начале 5 главы мы видим атаку изнутри с помощью двух притворщиков. Но и тут он потерпел неудачу. После того, как церковь была очищена от этих лицемеров, сказано, и я читаю с 11 стиха по 16 стих. Слушайте. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их». И дальше мы читаем, «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Интересно отметить, что здесь мы впервые читаем о том, что влияние Благой Вести вышло за пределы города Иерусалима, так что многие из окрестных городов были охвачены этой новой волной пробуждения. А во второй половине пятой главы книги «Деяния» мы читаем о новом преследовании, еще более интенсивном, чем первое. И здесь, в связи с этим вторым преследованием, первый раз сказано, что враги церкви умышляли умертвить их, то есть умышляли умертвить апостолов. Но читайте шестую главу, и вы найдете следующее. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма», вы заметили, теперь уже «весьма» умножилось в Иерусалиме. И слушайте, что произошло дальше. «И из священников очень многие покорились вере. Число верующих весьма умножилось. Новая волна, новое излияние Духа Святого после новой атаки врага. Разве это не пробуждение?» И притом особое пробуждение, когда священнослужители, священники, проповедники перестают быть просто религиозниками и становятся воистину детьми Божьими и его верными служителями. Так что каждая попытка дьявола нанести смертельный удар церкви приводила ее еще к большей победе. И наоборот, когда мир начал покровительствовать церкви, и церковь поддавалась искушению, она непременно слабела и теряла свою силу и авторитет. Когда церковь поступала по словам Петра и апостолов, обращенным к преследователям, должна повиноваться больше Богу, нежели человеком, она всегда была сильной и духовно влиятельной в этом мире. Секрет силы церкви всегда был пропорционален тому, насколько она покорялась Богу. И вот эта свежая волна пробуждения, о которой мы прочли в 5 главе, вызвала новую атаку со стороны врагов церкви. В 17 стихе сказано: «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукеев, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Они исполнились зависти. Почему? Они пришли в отчаяние, когда увидели, что теряют власть, что их влияние уменьшается, и что это новое движение увлекает за собой такое множество последователей. Вы заметили, верующие были исполнены Духа Святого, а противник их был исполнен зависти. Да, все зависит от того, чем мы исполнены, чем исполнено наше сердце. Духом Святым, верой, любовью Христовой, силой Божией, добрыми делами, или же завистью, коварством, злыми помыслами, любодействием, ненавистью. Чем исполнен я? Чем, дорогой друг, исполнен ты? Помните, как после первого преследования церковь падает на колени и просит: «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамени и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса». И Бог услышал эту молитву, и Он ответил, и сказано, что поколебалось место, где они находились, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Поколебалось место, где они были собраны. Этим Бог дал наглядный пример того, что Он сделает со всем городом Иерусалимом. Он поколебает этот город и его окрестности силой Своею, но через детей Своих, которые исполнены Духа Святого. И смотрите, насколько сильно было служение апостолов, что враги их должны были признать это и сказать: «Вот вы наполнили Иерусалим учением вашим». Это были слова их преследователей. Видите, эти дети Божии просили у Бога, чтобы их служение сопровождалось знамениями и чудесами. И в 12 стихе сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». И дальше: «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вы заметили? Все. И обратите внимание на то, что большее число больных было в таком состоянии, что их должны были нести. Другие же не могли ни стоять, ни сидеть, а только лежа ожидать, когда сила Божия, исходящая из рук и даже из тени апостолов, коснется их. Да, сила Божия проявлялась в такой степени, что эта толпа нуждающихся людей была окружена атмосферой веры и силы Божией. Не думайте, что сама тень Петра имела какую-то целительную силу, нет. Атмосфера веры и силы Божией была проявлена в такой сильной степени, что исцелялись все. Нетрудно верить, когда Дух Божий так действует. И причина этого мощного пробуждения была в том, что дети Божии были исполнены Духа Святого, и церковь была в таком состоянии святости и чистоты, что Дух Божий мог действовать в их среде. Да, так чиста была церковь, что в 13 стихе мы читаем: «Из посторонних же никто не смел пристать», дословно «прилепиться к ним». Церковь только что была очищена. В ее пределы пытались проникнуть притворщики, лицемеры Анании и Сапфира. Но они были разоблачены и осуждены. И после этого сказано: «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот почему к этому чистому и святому обществу посторонние не отваживались присоединиться. Но интересно отметить, что в следующем же стихе, то есть в 14 стихе, мы читаем: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Вы заметили? Сперва Господу, Господу Иисусу Христу. Да, только через Него может войти посторонний, то есть грешник, и присоединиться к числу детей Божьих. Иного входа в церковь нет. Невозможно присоединиться к телу Христову в обход Иисуса Христа. Иисус Христос сказал: «Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется». До этого Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Только входящие дверью, то есть через Господа Иисуса Христа, являются Его овцами. Христос сказал: «Я есмь путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, человек имеет доступ к Богу только путем Сына, через Иисуса Христа. Но кто-нибудь спросит: как же можно войти этой дверью? Если Христос является этой дверью, и только входящий ею спасется, то как это осуществить? Помните, когда Иисуса спросили: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Как ответил Христос? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», то есть в Сына Его Иисуса Христа. Да, некоторым Он должен был сказать: «Вы не верите, ибо вы не из овец Моих». А о тех, которые уверовали в Него, о них Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Это и есть те, о которых Лука пишет здесь, в книге Деяния, в 14 стихе 5 главы. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Так что они сперва верой прилепились к Господу и потом присоединились к церкви. А те, которые пытались сделать это другим путем, войти не дверью, не верой в Господа Иисуса Христа, когда они увидели, что случилось с Ананией и Сапфирой, которые так пытались войти в церковь, с этими двумя лицемерами, они не осмелились пристать к церкви. О, дал бы Господь, чтобы наши общины, наши церкви были настолько чисты и святы, чтобы в них был такой страх Божий, чтобы никто не смел к ним присоединиться без истинного покаяния и возрождения. А то, что такое состояние наследия Божие вызовет ярость врага, несомненно. Однако это только говорит об окончательной победе Иисуса Христа. Слово Божие говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Но это только одна сторона. Другую сторону мы видим в том, что чем больше церковь гонима, тем больше она переживает победу Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь», сказал Иисус Христос, «но мужайтесь, Я победил мир». Тот, кто не переживает скорбей, испытаний, гонений и страданий ради Христа, не переживает победы Божьей. Апостол Павел, который перенес так много обид, нужд, гонений, притеснений за Христа, обнаружил в этих переживаниях, в этом жале в плоти, чудную истину, что когда он немощен, тогда он силен. И вместо того, чтобы просить Господа удалить от него жало, он говорит: «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Он везде, в любых условиях и при любых обстоятельствах мог сказать: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Таков божественный принцип. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно – А если умрет, то принесет много плода. Правда, Христос сказал это о себе, о своих страданиях, о своей смерти, что только посредством своих страданий, испытав крестную смерть, Он сможет спасти грешников. Дорогие мои, если бы Он не пошел на крестную смерть, если бы Он не умер и не пострадал, то остался бы один, и не было бы у Него ни одного сына, ни одной дочери. Но, падши в землю и умирая как зерно, Он тем самым обрел множество последователей и граждан для Царствия Божия, как автор послания к евреям говорит, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, то есть Иисус Христос, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Вот этот принцип «жизнь и смерти, сила через немощь, благословение и умножение силы Духа через гонение и притеснение» вы обнаружите буквально во всей Библии. Эта истина лежит в основе нашего искупления. Наше спасение не было бы возможным без страдания и смерти Иисуса Христа. Посмотрите, что происходит здесь, в 5 главе книги Деяния. Исполнившись зависти, религиозные лидеры наложили руки на служителей Божьих и заперли их в темницу. Как будто поражение, неудача для церкви, как будто победа противника. Но! Вот этим чудным божественным «но» начинается следующий 19 стих. И вот это «но» враг выпустил из вида. Он думал, что теперь все находится под его контролем. Но! Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите!» И, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни. Но! Ангел Господень. Кто бы подумал, кому бы в голову пришло, что Бог пошлет ангела освободить их из темницы? Вряд ли кто-то из верующих мог представить такое избавление. Тем паче враги церкви при всем том, что они были религиозниками. Да, Бог избавил их своим способом и при том самым непредвиденным путем. Так Господь вознаграждает своих свидетелей. А над восстающими царями земли, как говорит псалмопевец, и над князями, совещающимися вместе против Господа и помазанника Его, живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. И здесь действительно происходит комедия. Есть над чем посмеяться. Представьте себе эту картину. На следующее утро, после ареста апостолов, первосвященник и все его приближенные созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых на важнейшее заседание. Перед ними должны были предстать апостолы, и они должны были дать отчет им, почему они осмелились продолжать проповедовать Христа вопреки запрету Синедриона. Ведь религиозники крепко-накрепко запретили им это делать. И притом пригрозили. И вот этот августейший состав высших религиозных и правительственных чиновников сидит в зале, ожидая узников. Но вместо них в зал вбегает адъютант и объявляет, что они не нашли узников в темнице. Темницу мы нашли запертую, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворивши, не нашли в ней никого. Только он успел закончить свой доклад, как вбегает другой человек и говорит: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Кто тут оказался в смешном положении? Над кем следует посмеяться? Сам Бог посмеялся над этими безумцами, которые решили вступить в состязание не с человеком, но с самим Богом. Не обязательно быть пророком, дорогие мои, чтобы предсказать, кто тут выйдет победителем. Но Необходимо заметить, что Бог совершил это чудо не только для того, чтобы посмеяться над врагом. Так или иначе, комедия была неизбежна. Но это чудо освобождения Бог совершил с определенной целью. Бог никогда не совершает чудо просто ради чуда, чтобы удовлетворить любопытство людей. Нет. Бог их избавил, чтобы они пошли и проповедовали слово. Слушайте, что ангел им сказал. «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Он не сказал, чтобы они теперь воспользовались предоставившейся свободой и скрылись, или немножко отдохнули. Притом он не велел им идти и всем рассказывать об этом чуде, которое они пережили, и об ангеле, который их освободил. И дальше, заметьте, они не перекладывали ответственность на других, но пошли, потому что поручено было идти именно им. «Вы идите». И ставши во храме, наверное, на том же самом месте, на котором они были арестованы, говорите народу. То есть им велено было делать именно то, за что они были арестованы. И говорите народу все сии слова жизни. Бог дает нам свободу, дорогие друзья, чтобы мы ее использовали для расширения Царствия Божия, а не для наших собственных выгод, какой бы ни было короткой и временной эта свобода. Идите и скажите народу, тем, которые еще не приняли Иисуса Христа, им говорите все сии слова жизни. Ничего не упускайте, говорите все, не смягчая, не соглашаясь ни на малейший компромисс. Какое было искушение проповедовать поделикатнее? Зачем так сильно подчеркивать, например, воскресение Иисуса, если это истинно раздражает противника? Но нет, они не пошли на этот компромисс. И мы знаем это из того, что было сказано самим врагом. Когда арестованных привели в Синедрион и поставили перед этими людьми, стоящими у власти, сам председатель, первосвященник, заявляет им об этом – и говорит, послушайте, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Да, члены Первоапостольской церкви возвестили все слова жизни сей. Они не пошли ни на малейшую уступку врагу, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Это был их лозунг. Им они руководились. Они не сказали «желательно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Или «это выгоднее». Нет, они сказали «должно, иначе мы не можем». Это сильнейшее слово в Библии. Вы знаете, это слово «можно». Оно не оставляет права выбора. Дорогие мои, мы приняли на себя это обязательство. Должно повиноваться больше Богу. Об остальном нам нет надобности беспокоиться. Это и есть значение слов, сказанных Иисусом Христом. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Мой друг, если ты гражданин Царствия Божия, тогда ты подвластен авторитету царя этого царства, и ты должен подчиниться Его должно. И когда ты отдал себя Богу целиком и подчинился Его должно, тогда об остальном царь сам позаботится. Он побеспокоится об этом. Он может послать ангела и освободить тебя из темницы. А если его воля, чтобы ты там остался на время, то он даст тебе песню в ночи. Или он может послать землетрясение и превратить твою темницу в кафедру для евангелизации. Мое дело – повиноваться Богу, покориться Ему, а Его дело – дать победу, в каких бы условиях и обстоятельствах я ни находился бы. Он обязательно исполнит свое обещание. Я могу всецело и безоговорочно довериться Ему в этом. Слава и благодарение Ему. Надеющийся на Него не постыдится, так говорит Слово Божие. И ты, мой дорогой друг, если ты еще не принял веры Его спасения,

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117.

спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио «МВ».

тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:3-4. Бог не дает ни одного обетования тем, кто помогает бедным, чтобы покрасоваться перед окружающими. Такие люди получают свою награду сразу и не могут надеяться на воздаяние от Бога. Давайте скрывать свою благотворительность от других и даже от самих себя. Творите милостыню часто и щедро. Делайте это так, как нечто само собой разумеющееся. И пусть благотворительность будет для вас так же привычна и обычна, как прием пищи. Подавайте бедным и даже не думайте о том, какие вы щедрые. Не пытайтесь таким образом воздать самим себе. Предоставьте это Господу, который всегда видит, помнит и воздает. Благословен тот, кто держит в тайне свои благие дела. Он находит особую радость в этой скрытой благотворительности. Это подобно съедаемому украдкой хлебу, который, тем не менее, прекраснее всех царских трапез. Каким образом я могу сегодня отведать этого великолепного угощения? Мне нужно устроить праздник своей щедрости и душевного расположения. Сейчас и всегда Бог следит за тем, чтобы творящие милостыню не остались без награды. Он будет воздавать им в определенное время и определенным образом. И это будет самое лучшее время и наилучший способ. Для того, чтобы ощутить всю полноту и постичь значение этого обетования,

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее, и вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков“. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества“. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите! Собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Глава 20 книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 21 глава книги Откровения. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов
2: участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, глава 22. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». И сказал мне: «Сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Дорогие друзья, наше имущество в жизни земной очень непостоянно. Все оно проходящее. Но Бог обещает нам имущество на земле Его славы. И это обетование звучит для нас настолько убедительно, что мы наверняка знаем, у нас есть неприходящее имущество на небесах. Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Евреям 10:34. Да, оно есть у нас уже сейчас. Есть мирская поговорка: «Синица в руках лучше, чем журавль в небе». Но у нас есть и синица в руках, и журавль в небе одновременно. Рай уже сейчас по праву принадлежит нам. У нас есть на него права. У нас есть обетование Божье. И мы уже получили часть обещанного. Мы владеем раем по закону, потому что за это уже заплачено, и потому что у нас есть обетование Божье. Знаем мы это не понаслышке, а имеем в этом твердую уверенность. Разве мысль об имуществе лучшем и непроходящем не заставляет нас мириться с потерями в этой жизни? Мы можем потерять наличные деньги, но наше сокровище на небе находится в надежных руках. Мы теряем тленное, но наше имущество на небесах непроходящее.

настоящее, потому что наш Спаситель живет, и место, которое Он приготовил для нас, пребывает вовеки. Есть лучшая земля, лучшее имущество и лучшее обетование, и все это дается нам через лучший завет. Поэтому давайте приободримся и скажем Господу: «Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно».

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. Осии 6:6.

дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам послушать два небольших свидетельства. Я хочу рассказать, как Господь чудно нашел меня в этом мире, спас и возродил к новой жизни во Христе Иисусе. Мои детство и юность были светлыми, радостными и безоблачными. Но когда я вышла замуж, жизнь моя стала не только безрадостной, но и невыносимо тяжелой. И тогда я впервые начала искать Бога, не зная, насколько близок Он был ко мне. Я часто становилась на колени и молилась: «Господи, если Ты есть, помоги мне. Я не хочу и не могу больше так жить». После таких молитв мне становилось легче на душе. Тогда я еще не понимала и не знала, что Он слышит меня и что у Него есть для меня свой план спасения. Шло время. У нас родились два сына. И я все в себе подавляла, стараясь думать только о них. Но душа моя терзалась, не находя покоя в этом мире. Сердце хотело любить, быть свободным, радоваться. Но жизнь была невыносима. Побои, бесконечные визиты друзей мужа, наркоманов, которые варили свое зелье на глазах у детей и кололись, приводя меня в ужас. Охватывало отчаяние. Все, больше не могу. Много раз хотела покончить с собой. И лишь безграничная любовь к детям удерживала меня от этого рокового шага. Да и какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты не имеешь права обрекать детей на страдания». И я снова плакала и взывала: «Господи, как же мне вынести все это? Помоги!» И Господь помог мне. Он положил конец этой страшной и бессмысленной жизни. 16 сентября 1996 года случилась трагедия. Муж, находясь в наркотическом состоянии, встретил меня, когда я шла на работу. В это время я жила у мамы. Достал две гранаты и сказал: «Одна для тебя, другая для меня. Ты пойдешь со мной». Ноги сами понесли меня к реке. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, был страшный взрыв. Меня вместе с водой и грязью подбросило высоко вверх и кинуло на берег. Муж решил, что я мертва, и подорвал себя второй гранатой. Нас положили рядом на берегу. Находясь в шоковом состоянии, мы смотрели друг на друга. Я до сих пор не могу забыть его глаза. Из них лились слезы. Казалось, что они выходили наружу, терзаясь безумным страхом. Я же из последних сил взывала к Богу: «Господи, спаси меня! Я не хочу умирать. Я верю, что Ты сохранишь мою жизнь ради моих деток». И вдруг меня охватило необыкновенное чувство. Мне стало так легко, так хорошо на душе. Мир и покой наполнили меня. Казалось, небо можно достать рукой. Сердце мое успокоилось и наполнилось любовью. Я посмотрела на умирающего мужа и все ему простила. 9 дней шла борьба за мою жизнь в реанимации. Я потеряла правую руку и левую ногу. Раны в груди, срезано плечо, 2 осколка в голове, множество рваных ран и осколков во всем теле, большая потеря крови. Все это не оставляло ни малейшей надежды на жизнь. Врачи посоветовали родным готовиться к похоронам. И лишь один молоденький врач, глядя на моих плачущих в коридоре деток, которые просили каждого проходящего мимо врача: «Спасите нашу маму», решил взяться за меня. Впоследствии он сам говорил, что не надеялся на успех, но желание помочь было велико. Я даже и не знаю, откуда у меня брались силы и уверенность, которые давали мне удивительные способности, рассказывал он. Меня невозможно было узнать: обритая голова, обгоревшие уши и лицо.
Когда спустя месяц детям разрешили навестить меня, они меня не узнали. Младший, увидев меня, сказал: «Это какой-то страшный дядя. А где же наша мама?» Как мне тяжело было перенести то, что они боялись даже подойти ко мне. Я понимаю, что лишь Господь дал мне силы выдержать и это испытание, и 8 операций, и тяжкие страдания, и мое отчаяние, когда меня привезли домой. Глядя на себя, мне не хотелось жить. Не было смысла и никакой цели. Как я, калека, смогу растить детей? Про Бога в это время я даже не вспоминала. Я не хотела быть обузой для своих родных и снова стала думать о самоубийстве. Но внутренний голос останавливал меня. «Ты будешь счастлива!» И это вновь придавало мне силы жить. Я жила в ожидании чего-то, сама не зная чего. И вот в моей жизни настал момент, которого я так долго жаждала, сама не осознавая этого — встреча со Христом. Однажды тихим зимним вечером в наш дом постучали. Группа верующих пришла посетить меня, узнав о моем несчастье. Их сияющие глаза говорили о любви ко мне и желании помочь. Они рассказали мне о Христе, о Его страданиях за всех людей и за меня тоже, о спасении, о жизни вечной. Я жадно ловила каждое слово. Меня потряс рассказ о Его страданиях на кресте. Я думала, за что Он так страдал и почему? Что им двигало? Какая была цель? Ответ был один — любовь. И эта любовь Христа изменила всю мою жизнь. В этот вечер я впервые горячо со слезами и искренне молилась. «Господи, прости меня, что я забыла о Тебе. Ведь это Ты услышал крик моей души и спас меня. Ты страдал на кресте Голгофы за меня, чтобы я могла жить вечно. Прости, что причиняла Тебе столько боли, за Твою безграничную, неземную любовь». В ту ночь я впервые за все время болезни уснула. Уснула, как младенец, и мне перестали сниться кошмары. С волнением вспоминаю, как друзья впервые привезли меня в собрание, в дом молитвы. В тот день там совершалась вечеря Господня. Увиденное и услышанное потрясло меня до глубины души. Я проплакала все собрание, так как Господь дал мне глубже понять цену моего спасения. Слова псалма «Взойдем на Голгофу, мой брат» звучали, казалось, только для меня. После собрания ко мне подходили верующие, и от общения с ними на душе было так хорошо, что не хотелось уходить. И я снова поняла — это мой дом, моя семья. Меня все больше влекло в дом молитвы. Верующие окружили меня вниманием и заботой. После просмотра фильмов «Иисус и Джонни» я окончательно поняла — Иисус — моя жизнь. 9 марта 1997 года в Доме молитвы города Георгиевска я обратилась к Господу с покаянием. О, этот день был самым радостным в моей жизни! Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. Мне казалось, что той Лены, которая была, теперь нет. Во мне родилась новая жизнь. Я плакала от радости, что теперь я дитя Божье. Я благодарила Бога за душевные и физические страдания, потому что именно они открыли доступ в мое сердце Богу. Позже, 2 августа, я приняла крещение и стала членом Его Церкви. С тех пор я живу с Господом, стараюсь трудиться для Него, и моя жизнь полна счастья, свободы, надежды. Не представляю теперь жизни без Него. Иисус, Ты для меня все. Я благодарна Ему за то, что Он спас, простил меня, дал мне жизнь вечную. Благодарю, что я инвалид, потому что Он любит меня особой любовью, и не только меня, но всех детей Божьих инвалидов, потому что мы и шагу без Него сделать не можем. Он никогда не оставляет нас. Хочется сказать тем, кто еще не пришел к Господу: нет,
Вера не удел коллег и стариков. Она есть душ освобождения от рабства дьявольских оков для новой жизни и спасения. И на земле среди людей она как солнце всем сияет и блеском утренних лучей весь мир собой преображает. Очень хочется сказать всем: придите к нему сейчас, и он подарит вам новую жизнь, полную радости и надежды. Он излечит вас от всякого недуга. Придите, пока вы молодые, красивые, здоровые. Не ждите больших потрясений и несчастья. Он ждет вас. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея 11 глава.

Утренний свет, лившийся в узкое окно, падал на лицо мужчины лет 45, сидевшего за убогим столом и быстро писавшего что-то на листке пергамента. Занятый работой, он не слыхал, как тихо скрипнула дверь. Вошедший плотный, крупный человек средних лет некоторое время молча смотрел на пишущего. «И ты, Ян, еще можешь спокойно работать?» — промолвил он наконец. Ян Гус, по происхождению крестьянин из местечка Гусинец, магистр свободных искусств, священник, профессор, декан, а затем ректор Пражского университета, вдохновенный проповедник Вифлеемской капеллы, автор трактата о церкви и, наконец, узник за ересь, поднял голову. «Как? Это ты, Палич?» — воскликнул он, вставая. «Ты у меня? Ты не поверишь, как я рад! Значит, наша дружба еще жива?» «Да, хотя мы с тобой и не согласны кое в чем. Я все-таки не переставал считать тебя своим другом. Я пришел сюда не оспаривать твои тезисы, а лишь как друг, желающий тебе помочь. Конечно, дорогой мой, ты не хуже меня знаешь, что сегодня в последний раз предстанешь перед собором. Не скрою, тем более, что это уже ни для кого не тайна. Тебя осудят». Ни одна жилка не дрогнула на бледном и исхудалом лице Гуса. Выражение впалых глаз, обведенных сетью ранних морщин, осталось спокойным. «Я знаю, но не чувствую никакой вины за собой, и без страха пойду на казнь. Небесный судья оправдает меня, если земные судьи и осудят». «Ян!» — с волнением воскликнул Палич, сжимая руки Гуса. «Я пришел тебя просить, послушайся дружеского совета. Умоляю тебя, слышишь, умоляю. Не раздражай судей своим возражением. Только в таком случае ты будешь спасен». «Но если они лгут, могу ли я не возражать против лжи?» «Ты не соглашайся. Одного молчания будет достаточно для твоего спасения». «Но это все равно, что соглашаться. Это значит признать ложью истину, которую я учил. Нет, я не стану молчать». «Тогда ты погиб». «Что делать? Я смертен, а истина вечна. Меня убьют, но не убьют истину. Ты друг мой, не так ли? Зачем же ты хочешь надеть на меня петлю вечного осуждения? Зачем принуждаешь меня солгать и поступить против совести? Такой ценой я никогда не куплю жизни». «Опомнись, подумай, пока не поздно». Узник молча провел рукой по седеющим волосам. «Не стоит говорить об этом, Степан. Это дело решенное. Знаешь, чем я был занят сейчас? Я вспоминал кое-что из Виклефа. Виклеф — это профессор Оксфордского университета, противник папства, требовал возвращения церкви к первоначальной чистоте». Степан Палич с удивлением взглянул на своего друга. «И это ты говоришь? Ты, которого ждет страшная казнь?» «Нет, ты не создан для нашего грешного мира». Он обнял Гуса, и слезы покатились из его глаз. «Бедный друг мой, святой!» — шептал он. Гус был растроган. «Какой я святой!» — сказал он, стараясь быть спокойным. «Я только не люблю лжи. Не печалься, расстанемся здесь, но свидимся там». В коридоре послышались тяжелые мерные шаги. Вошли алебарщики и монахи. Друзья в последний раз обнялись. Солдаты окружили Гуса и повели. Вскоре он стоял перед блестящим и многолюдным собранием князей церкви. В числе судей был и Палич. Он с глубокой болью убедился, что его друг остался верен себе, не захотел даже молчанием купить себе жизнь. Все знали, что сегодняшнее заседание было решающим. Вольнодумец должен быть либо осужден, либо помилован.
У многих сердца бились учащенно. Напряжение достигло крайней степени, когда допрос закончился. Собрали голоса «за» и «против» осуждения. Среди всеобщего глубокого молчания поднялся кардинал Заборелла. Когда он заговорил, его голос дрожал, и лицо было бледно. В продолжительной речи перечислил он провинности Гуса, как врага церкви и еретика. «Опасный еретик осужден на казнь очистительным огнем», закончил кардинал глухим голосом. Степан Палич закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Гус стоял холодный и спокойный. На площади Констанцы под бдительным надзором монахов постепенно складывали костер. Со всех сторон спешили толпы народа в праздничных одеждах смотреть на казнь еретика. «По своему милосердию церковь не хочет вечных мук еретика», — хриплым басом поучал какой-то тучный монах. «Уничтожая грешное тело его на очистительном огне, она спасет душу его от гиены огненной». По улицам города к площади медленно направлялась торжественная процессия. Впереди с огромным крестом двигалась темная армия монахов. Как подобает смиренным иконам, они шли с опущенными лицами, волоча по земле длиннейшие четки. В центре их, держа зажженную свечу, шел Ян Гус, босый, в длинном белом балахоне, испещренном черными изображениями дьяволов и пылающих костров. На голове его был надет огромный колпак с такими же украшениями. Далее колыхалось внушительное войско, блиставшие шлемами и кирасами светские и духовные сановники. Гус смотрел на толпу, разглядывавшую его сотнями равнодушных и любопытных глаз. До слуха его донеслось восклицание какой-то старухи. «По делам ему! Этакий проклятый еретик!» На лице еретика блуждала горькая улыбка, взгляд был печален, но, конечно, Гус жалел не себя. На площади осужденному снова громко прочли приговор, возвели на костер. Рядом заблаговременно была припасена груда дров для желающих подбросить лишнее полено в костер. Палачи с зажженными факелами ожидали сигнала зажигать. К костру подскакал императорский маршал. «От императора верно помилуют». «Да неужели помиловать этого еретика?» «Слушайте, маршал хочет говорить». «Последний раз обращаюсь к тебе, Ян Гус», — произнес маршал. «Отрекись, и император дарует тебе жизнь». «От каких же заблуждений мне отречься, если я их не знаю?» «Призываю Господа в свидетели, что я не учил и не проповедовал того, что показывали на меня лжесвидетели. Главной целью моей проповеди и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно Евангелиям Иисуса Христа, я сегодня хочу радостно умереть». Маршал махнул жезлом палачам. Костер разом загорелся. Пламя лизало ноги Гуса, одежда пылала. Он пел псалом. Загорелись волосы, но он молился. Народ теснился вокруг костра. Некоторые подкидывали дрова, другие истерически рыдали. Гус уже весь был объят пламенем. Погода была безветренная, и дым прямым столбом поднимался к ясному небу. Еще раз мелькнуло на мгновение вдохновенное, окруженное сияющим ореолом лицо. Потом все смешалось в один пылающий факел. Толпа потеряла интерес к зрелищу и стала расходиться. Только монахи и палачи, как часовые, продолжали стоять среди удушливого дыма. Так умер 6 июля 1415 года друг истины, чех Ян Гус из Гусинец.

Случилось некогда, мудрец оповестил народ о том, что водоемы все вконец иссохнут скоро, а потом на смену той воде иная наполнит щедро закрома, и люди, жажду утоляя, вкусив ее, сойдут с ума. Никто не воспринял всерьез слова пророка. Лишь старик поверил в подлинность угроз и снес все чаши на родник. Заполнил он сосуды впрок. И тотчас засуха пришла. Как предвещал мудрец-пророк, вода с источников ушла. Колодцы высохли, пруды, и люди падали без сил. Один старик не знал беды, тот, что запас себе носил. Как вдруг для жаждущих в угоду вернулась влага в их дома, и, поглощая жадно воду, все как один сошли с ума. Но, сохранив запас сосудов, лишь старец не был поражен, а потерявший рассудок считали, что безумец он. Не в силах выносить насмешки, тот вылил воду старую. Из речки жидкости он спешки черпнул пустую тарою. И, выпив новый тот состав, ума лишился старец сразу. Безумцы же, возликовав, решили, что обрел он разум. Сей сказ легенда, то есть миф, но аналогии найдутся, когда мы, вере изменив, уподобляемся безумцам. Не бережем порою мы запас живой воды чудесной, и поражаются умы, и отдаляется небесный.

Коротки и длинны, но летят они словно миг. Мы ко всему привыкаем, и к радости, и к слезам. Но словно стоны и боли души, словно сердца крик. Взять телефон и в который уж раз удалить контакт. Может быть, это лишь сон.

бы сейчас позвонить и сказать добрый день. Мой друг может сказать помоги, может быть ты прости меня. Но открываешь ты список контактов и снова вдруг просто нажата.

Только я знаю, конец будет нашим скитаниям. Брат дорогой, в небесах мы с тобою обнимемся.

Момент творения. Население и возраст Земли. Как долго люди живут на Земле? Эволюционисты говорят 2 миллиона лет. Христиане, признающие авторитет Библии, утверждают, что около 6 тысяч лет. Кто же прав? Согласно статистике, чтобы численность населения не менялась, у каждой пары должно быть в среднем 2 ребенка. На практике это означает, что в каждой семье должно быть как минимум 3 детей. Давайте представим, что библейское описание всемирного потопа верно, и что после него действительно остались в живых только 8 человек. Предположим, что с этого момента в каждой семье в среднем рождалось 2-4 ребенка. Эта скромная цифра учитывает процент детской смертности, смертности по причине болезней и войн. Сколько бы времени потребовалось, чтобы население земного шара достигло его нынешней цифры? На удивление мало, меньше 5000 лет. Это число прекрасно вписывается в библейскую хронологию. А теперь представим, что мы придерживаемся эволюционной точки зрения, утверждающей, что человечество существует на нашей планете уже 2 миллиона лет, что оно берет свое начало от 2 человек или 8. Тут нет существенной разницы. И что в каждой семье должно быть в среднем 2-4 ребенка. В этом случае число предполагаемых жителей Земли было бы настолько огромным, что их не вместила бы вся Вселенная. Зная об этой проблеме, в учебниках ее пытаются объяснить тем, что на протяжении этого времени численность населения оставалась неизменной. Но это совершенно невероятно. Честно говоря, библейский вариант выглядит куда как правдоподобнее. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6:6.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиопередаче мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы «Горький водоем жизни». Эта тема взята из истории израильского народа, того периода, когда он чудесным образом перешел через Черное море, как по суше, и начал свое долгое путешествие в обещанную страну через пустыню. Они шли 3 дня пустыней, не находя себе воды. Они терпели зной, жажду, усталость, упадок духа. И вот, наконец, они нашли естественный водоем воды. Но тут же их постигло разочарование. Пить ее, то есть воду, было невозможно, потому что вода была горькая. Так выглядела вся ситуация. Потом Моисей, который молился, получил откровение от Бога, откровение о дереве. Он бросил дерево в горькую воду водоема, и вода стала пригодной для питья. Эта история стара, но выводы и уроки из нее являются насущными и современными сегодня для нас. Вот некоторые из этих уроков, о которых мы говорили в прошлых радиобеседах. Первый. Большие победы готовят нас к большим испытаниям. Второй урок. Горький водоем находился в Божьем плане. У Бога была цель. Это именно Он, Бог, привел народ к горькому водоему. Третий урок. Вопрос не в том, встретим ли мы в жизни испытания, но в том, как мы будем на них реагировать. Четвертый урок. В ветхозаветной истории мы находим 2 различных вида реакции на встретившуюся трудность. Люди роптали, а Моисей молился. Люди не получили ничего, а Моисей получил ответ для решения проблемы. Пятый урок. На молитву веры Моисея Бог ответил новым откровением самого себя. И в этом была его цель. Он привел израильтян к горькому водоему, чтобы дать им более глубокое и более полное откровение самого себя. Вчера мы рассмотрели первый аспект откровения – исцеляющее дерево. Я указал вчера на то, что слово «дерево» в гебрайском языке может означать зеленое растущее дерево или дерево срубленное, а также ствол или часть ствола. Оно может означать виселицу, а также крест. Дерево, которое превратило горькую воду водоема в сладкую, является для нас сегодня символом креста Голгофы, на котором умер Христос. На этом кресте Он стал проклятием, потому что в Ветхом Завете был проклятием всякий, повешенный на дереве. Иисус Христос принял на Себя проклятие, чтобы мы получили Его благословение. Иисус Христос выпил горечь, чтобы мы могли наслаждаться сладким. На кресте Он был изранен, чтобы мы получили исцеление. Крестом Голгофы восполнена всякая человеческая нужда заместительной искупительной жертвенной смертью Иисуса Христа. Это и есть исцеляющее дерево. Откровение того, что было совершено для тебя и меня смертью Иисуса на дереве, которым был крест. Сегодня мы рассмотрим 2 аспект откровения. Господь наш Исцелитель. В случае с каждым духовным опытом, при помощи которого мы проявляем наше отношение к Богу, когда мы получаем обеспечение от Бога, мы должны всегда смотреть, кто стоит за спиной обеспечения. В рассматриваемой нами истории и жизни еврейского народа обеспечением было дерево, но обеспечителем был Господь. Бог не желал, чтобы Израиль получил только откровение о дереве. Но само откровение о дереве привело к откровению о Господе, как Исцелителе. Я прочту эти слова еще раз из книги «Исход», 15 главы, стихов 25 и 26. Читаю.
Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Как мы видим, конечное откровение не было откровением обеспечения, но откровением обеспечителя. И это очень важный принцип, который мы должны усвоить. Всякое и каждое откровение Бога, если мы следуем за ним до конца, заканчивается всегда откровением самого Бога. «Я Господь, целитель твой». Гебрайское слово, переведенное нашим словом «целитель», значит дословно «доктор». Оно, его значение, не изменилось в течение 3000 лет. И это дословно то, о чем идет здесь речь. Бог желает быть доктором, врачом своего народа. Это было откровение, ради которого он привел израильтян к горькому водоему в пустыне. Откровение не является чем-то, что может понять наш естественный разум. В норме мы должны оказаться в специальной ситуации, в которой мы нуждаемся в откровении. Много лет тому назад я сам лежал в госпитале в течение 1 года с болезнью, которой доктора не умели лечить. И в этой ситуации, через Библию и Святого Духа, Господь объявился мне как мой доктор. «Я Господь, твой целитель, твой врач». Это откровение, к которому Он нас ведет. Итак, одной вещью, которую мы должны понять, есть то, что Бог никогда не изменяется. Он не только был доктором своего народа, но есть теперь, является доктором своих детей сегодня. Я желаю прочесть несколько стихов из Библии. Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. В конце Ветхого Завета говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Он был, Он есть, Он будет. Он не изменяется. Наш Исцелитель, наш Доктор. А в Новом Завете, в послании к евреям, 13 главе, 8 стихе, сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Очень часто мы верим во вчера и вовеки, а вот в сегодня нам верить трудновато. Будем помнить, дорогие друзья, что Бог является нашим врачом и сегодня. Сегодня Иисус Христос такой же, каким Он был, когда жил на этой земле. Сегодня Бог такой же, каким Он был у водоема с горькой водой 3000 лет тому назад. Он наш врач, наш доктор, наш исцелитель. Есть один стих в Новом Завете, который характеризует служение Иисуса Христа на земле. Стих, который является всеобъемлющим. Это 38 стих 10 главы книги «Деяний апостолов». Апостол Петр в своей речи в доме Корнилия характеризует служение Иисуса Христа на земле как личный свидетель. Вот что он говорит в книге «Деяний апостолов» в 10 главе 38 стихе. «Бог Духом Своим Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Вот что является для меня лично благословением. Здесь нам даны все три ипостаси, три лица вечного Божества. Бог Отец помазал Иисуса, Бога Сына Святым Духом. Каков был результат исцеления, освобождения, здоровья всех тех, которые обращались к Иисусу Христу? Интересно, что все три лица Божества участвуют в деле благословения своего народа. Итак, Бог допустил, чтобы Его народ,
пришел к месту нужды, к горьким водам Мерры, чтобы дать ему откровение. Если сегодня, друг, у тебя есть вопиющая нужда, если ты также находишься у своего водоема с горькой водой, ожидай на Господа и молись. Знай, что Бог допустил это, что у Него есть для тебя специальный план. И только тогда Бог пошлет тебе откровение самого себя. Я желаю подчеркнуть тот факт, что центром Божьего откровения отнюдь не было объявить нужное дерево, но объявить еще раз своему народу самого себя. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Правда долговечна. Она проходит испытание временем и выдерживает его. Если мне приходится страдать за правду, то я должна терпеливо выносить страдания. Если я верю в истину Божью и открыто говорю о ней, то могу встретить отчаянное сопротивление. Но мне не нужно бояться, потому что, в конце концов, правда восторжествует. Как ничтожна радость лжеца! Лживый язык только на мгновение. Лжец подобен тыкве, которая расцветает ночью и ночью уже умирает. И чем сильнее ее цветение, тем заметнее ее гниение. С другой стороны, как достойны для бессмертного творения провозглашение и защита истины, которая остается неизменной во все века. Вечное Евангелие, основанное на неизменной истине постоянного Бога. Старая притча гласит: «Глаголющий истину позорит дьявола». Несомненно, говорящий правду Божью позорит все дьявольские творения и наносит удар по всему семени змеиному, которое сейчас шипит и изрыгает ложь. Дорогой друг, позаботься о том, чтобы всегда и в любой ситуации ты оставался на стороне истины, и особенно на стороне того,

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Скоро вечность нас ждет впереди. Думать нужно сегодня, сейчас. Бога в сердце впустить поспеши. Не пробил пока смертный твой час.

0: Сегодня оглянусь назад и расскажу, как я пришла до Бога. Родители мои не знали веры. Молилась только бабушка одна. Хотя они назвали меня Верой, но были трудные, тугие времена. Я родилась в Сибири на Алтае, как люди все советские жила. Грешила много и не понимала. Я никого на помощь не звала. Была без Бога широка дорога. Я верила, что Бога вовсе нет. Об этом в школе говорили много. Религия, мол, тьма, наука — свет. Я вышла замуж и была счастливой, прекрасных деток мужу родила. Была я молодою и красивой, но вот семьи своей не сберегла. В разводе я всегда себя винила, хотя мы оба были хороши. Все в первом браке как-то не сложилось. Ударом это было для души. Мне было тяжело, и я не знала, что делать и как дальше буду жить. Поверьте, очень долго я страдала, не переставши в общем-то грешить. Но время шло. Я вышла за другого, и счастье новое несло меня вперед. Но в голове всплывало снова-снова. Куда же эта жизнь меня несет? Меня все время что-то угнетало, душа болела, и вставал вопрос. Я счастлива, но этого так мало. Что делать? Как избавиться от слез? Молитвы бабушки напрасно не пропали, и Бог мне время все понять давал. Хотя о нем мы ничего не знали, но он мою семью не оставлял. И первой обратилась к Богу мама. Она теперь молилась за меня. Но я тогда была еще упрямой, и сердце мое было как броня. Но все-таки однажды я решилась и в дом молитвы с мамою пошла. В груди от страха сердце мое билось, а проповедь насквозь мне душу жгла. Ком горлу подкатил, но я держалась, сидела крепко, сжавши кулаки. Все, что я слышала, моей души касалось, но каяться мне было не с руки. Что люди скажут? Муж и на работе подумает, что я с ума сошла. А слезы капали из глаз, и отчего-то я к кафедре покаяться не шла. Тут хор запел, и ангельское пение меня приподнимало от земли. Но накатилось просто наваждение. Другие мысли в голову пришли. Тогда, конечно, я не понимала, что крепко сатана меня держал. От обличения душа моя страдала, но каяться лукавый не пускал. Когда мы с мамой вышли из собрания, я ей сказала: «Больше не пойду». Увидела в глазах ее я сострадание, но отогнала мысли на ходу. Потом случайно мне журнал попался. От скуки я взяла его читать. «Вера и жизнь» он просто назывался. Но он мне очи начал открывать. Теперь я иногда уже молилась, но не спешила Господа принять. Пока беда со мною не случилась, я заболела, вновь пришлось страдать. Больница, к операции готовят, и вот уже лежу я на столе. Тут Богу я поставила условие: «Коль выживу, служить пойду тебе». И операция моя прошла успешно, поправилась, в собрание пошла. Но я душою оставалась грешной, чтобы не каяться, причину вновь нашла.
1: Приедет, мол, мой муж с командировки, тогда вот и покаемся мы с ним. Ведь сатана нас водит за нас ловко. Хотя уже и спорила я с ним, и на другое воскресенье пошла я снова на собрание. Слезы душат вновь. Но сердце победило Божье слово, коснулась его Божья любовь. В конце собрания я со стула встала и каяться бежала, а не шла, и все, что думала, Иисусу рассказала, и радость в Боге наконец нашла. Бог все простил, и это было чудо. Душа моя навеки ожила. Теперь я знала, я счастливой буду. Все, что искала, в Боге я нашла. И муж одобрил, стал христианином. Ему я еще дочку родила. Я помню, как мы радовались сильно. Счастливой самой я теперь была. И через год мы приняли крещение и посвятили Господу себя. Крещение было в дочкин день рождения. Не передам словами радость я. За 20 лет ни разу не жалела, что Богу служим, в церкви мы семьей. Я не желаю лучшего удела и радуюсь, что Бог всегда со мной. И вот я постарела, но духом и душой я молода. Случилось все, что в жизни я хотела. И пусть спешат к концу мои года. Я радуюсь благодаря Иисуса за каждый миг, за каждый день и час. Через века сказать не побоюсь я. Ищите Господа, Он очень любит вас.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Однако необходимо отметить, что все же многие миряне и служители из разных частей страны не поддерживали это противостояние. Они благосклонно относились к тому, что мы делаем, и твердо стояли за нас. Узнав о тех трудностях, которые мы часто испытывали, они щедро жертвовали деньги и употребляли свое влияние, чтобы помочь нам двигаться вперед. Я говорил о мистере Чапине из Провиденса, который в течение нескольких лет посылал мне $600 в год, чтобы я мог содержать свою семью. Он поступал так, считая это своим долгом, пока из-за материальных трудностей не прекратил финансирование. Вместо него это стал делать мистер Уиллард Сиерс из Бостона, в течение нескольких лет присылавший мне ту же самую сумму, что и мистер Чапин. В то же самое время прилагались большие усилия к тому, чтобы поддержать и других преподавателей. И по Божьей благодати мы пережили все трудности. Через несколько лет страсти в какой-то мере улеглись. Президент Махан, профессор Коулс, профессор Морган и я издали сборник лекций на тему освящения. Мы учредили журнал «Аберлинский евангелист», а потом «Аберлин ежеквартально». Благодаря этим изданиям мы в значительной степени смогли показать общественности, что люди заблуждаются в отношении наших истинных взглядов. В 1846 году вышел из печати двухтомник моих трудов по систематическому богословию. В этой работе я обсуждал тему полного освящения. До сих пор я излагал основные факты, связанные с основанием и становлением колледжа в Аберлине. Будучи преподавателем богословия, я чувствовал, что в теологической области противление в основном было направлено в мою сторону. Но хочу, чтобы читатель меня правильно понял. Я не утверждаю, что братья, которые восстали против меня, были злыми и несправедливыми людьми. Вне сомнения, что большинство из них действительно были введены в заблуждение и действовали в соответствии со своим пониманием. Для славы Божьей благодати я должен сказать, что ни одно из противостояний, с которым мы сталкивались, не смогло нарушить наш мир и вызвать дух противоречия или неприязни. Мы хорошо знали о тех огромных усилиях, которые были приложены, чтобы ввести людей в это заблуждение. Поэтому и не удивлялись тому, что многие восстали против нас. Во все эти трудные годы недопонимания и противления, проявляемые извне, Господь нас щедро благословлял. Мы не только преуспевали в духовном плане, как церковь, но и все время находились в состоянии пробуждения. Наши студенты один за другим обретали рождение свыше, и Бог постоянно был с нами, покрывая облаком Своей милости. Ветры божественного воздействия проносились над нами год за годом, что обильно производило плоды Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Весь успех в труде я всегда полностью приписывал Божьей благодати. Мы не достигли бы этого благодаря нашей собственной мудрости или доброте. Ничто иное, как непрерывное Божье действие, поддерживало нас в испытаниях и удерживала в таком состоянии, которое позволило быть успешными в том деле, за которое мы взялись. Мы всегда чувствовали, что если Господь не сойдет на нас Своим Духом, то никакие внешние обстоятельства не смогут помочь нам одержать победу. Мы переносили различные испытания. Часто возникали публичные споры на некоторые темы. Мы проводили дни, а возможно и недели, обсуждая серьезные вопросы, в отношении которых наши взгляды не всегда были едины. Но ни один из этих вопросов нас не разделил. Как правило, мы приходили к согласию по всем спорным вопросам. Когда же мы видели, что не можем сойтись во мнении,
меньшинство покорялось большинству. Мы не допускали того, чтобы из-за нашего недопонимания разделилась церковь и в значительной степени сохранили единство Духа в союзе мира. Возможно, что никакая другая община не смогла бы просуществовать столько времени, проходя через такие испытания и изменения. Нам удалось сохранить дух гармонии, христианской кротости и братской любви. Когда вопрос полного освящения впервые был поднят для всеобщего обсуждения, и когда эта тема впервые привлекла внимание Церкви, мы находились в стадии мощного пробуждения. В разгар этого пробуждения президент Махан однажды произнес обличительную проповедь. В ней, как я заметил, он не затронул ни один момент, который, на мой взгляд, был очень важным. В конце своей проповеди он обычно спрашивал у меня, хочу ли я высказать какое-либо замечание. Так он сделал и в этот раз. Я начал говорить о том, что он упустил. Это было различие между желанием и волей. Я чувствовал, что разъяснение различия между ними прольет свет на вопрос о том, действительно ли слушающие являются христианами и посвященными людьми, или же у них есть только желание быть таковыми, а на самом деле они не готовы покориться Богу. Я показал различие между человеком, который только желает что-либо делать, но так и ограничивается своими мечтами, и человеком, который волевым усилием достигает конкретного результата. Когда это различие стало понятно, помню, Дух Святой сошел на конгрегацию самым удивительным образом. Многие опустили головы. Некоторые стали громко вздыхать и стенать. Ложные надежды обманувшихся профессоров, присутствовавших там, были уничтожены. Некоторые сразу встали и сказали, что они глубоко ошибались и теперь видят, в чем именно. Это произошло так неожиданно и откровенно, что привело всех нас в глубокое изумление. Благодаря действию Духа Божьего, старые профессора обрели новую надежду. Они настолько преобразились, что это повлияло на всю общину. В числе этих профессоров большое благословение получил президент Махан, который явно перешел на новый уровень христианских переживаний. Несколько дней спустя встал один из наших студентов и спросил, не указаны ли в Евангелии все необходимые условия для обретения непоколебимой веры, а также надежды и любви. Есть ли что-то лучшее и высшее, нежели то, что переживают многие христиане? Разве освящение недостижимо в этой жизни, в том смысле, что христиане постоянно могут иметь мир в душе и не чувствовать никакого осуждения? Брат Махан сразу же ответил: «Да, то, что произошло на собрании, прямо поставило перед нами вопрос освящения как практического действия. У нас не было ни теоретического, ни философского основания в этом вопросе. Мы просто черпали руководство к действию из Библии. Мы не пытались свести этот вопрос к богословской формуле или философскому объяснению. Мы просто открывали свои Библии и исследовали Писание. Это послужило великим благословением для нас и для большого количества наших студентов, которые сейчас разбросаны по разным регионам страны, а многие из них уехали миссионерами в другие страны». Прежде чем я вернусь к рассказу о событиях, сопутствующих пробуждению, хочу подробно остановиться на развитии антирабовладельческого движения, которое развернулось не только во Берлине, но и везде, где я трудился. Это нужно для того, чтобы читатель понимал истинное положение вещей. Я говорил о настроениях в обществе относительно этого вопроса,
и также упоминал о том, что законодатели штата, в то время демократы, пытались найти предлог, чтобы ликвидировать наше учреждение из-за доминирующих там антирабовладельческих настроений. Все началось с того, что повсюду стали говорить о том, что мы не только поощряем браки между черными и белыми студентами, но даже заставляем их вступать в такие браки. Маленький факт, о котором я хочу рассказать, проиллюстрирует то настроение, которое царило среди многих жителей нашего района. Однажды, вскоре после приезда сюда, мне нужно было навестить одного фермера. Когда он узнал, кто я такой и где работаю, тут же заявил, что не хочет иметь ничего общего с людьми из Аберлина, так как наша цель — это слияние рас через браки белых и черных студентов, объединение церкви и государства. И потому наши цели и планы неприемлемые. Он был совершенно в этом убежден. Но это выглядело смешно. И я был уверен, что, пообщавшись с ним немножко, я смогу легко развеять его подозрения. В самом начале у нас были причины опасаться того, что из соседних городов могут приехать враждебно настроенные люди и разрушить то, что мы построили. Но прошло совсем немного времени после нашего приезда, как произошли события, которые изменили общественное мнение. Аберлин стал одним из пунктов подземной железной дороги, по которой рабы убегали в Канаду. Здесь они находили убежище на день или два, а затем продолжали путь, когда дорога была открыта. Было несколько случаев, когда за беглецами гнались наемники рабовладельцев, и тогда не только в нашем городе, но и в соседних местах поднималась страшная шумиха, когда рабов пытались вернуть назад. Люди, ловившие рабов, были неимоверно жестоки, поэтому население им не симпатизировало. Это заставило фермеров и остальное население этой местности более детально изучить наши цели и взгляды. И вскоре наш колледж стал известным и всеми признанным. В результате между Аберлином и соседними районами возникло чувство всеобщего доверия и доброжелательности. В то же самое время, вызванные вопросом отношения к рабству волнением, охватили восточные города, а также запад и юг. Наш друг, мистер Уиллард Сирс из Бостона, храбро отражал атаки противостоявших нам. Для того, чтобы в Бостоне открыто и свободно говорить на эту тему, поклоняться Богу и иметь возможность из-за кафедры обсуждать все важные вопросы, он купил отель «Мальборо» на улице Вашингтон. Получилась большая церковь для богослужений, в которых могли принимать участие и реформаторы, для которых многие церкви закрывали свои двери. Это потребовало больших финансовых вложений. В 1842 году меня убедительно попросили поехать и несколько месяцев проповедовать в церкви «Мальборо». Я согласился и начал свой труд со всем усердием, проповедуя в течение этих двух месяцев. Дух Господень был излит мгновенно, и возникло общее оживление среди сухих костей. Ко мне каждый день приходили люди для беседы и молитвы. Это были приближенные верующие со всех регионов города. Каждый день многие из них обретали надежду. В это время старейшина Наб, хорошо известный баптистский евангелист, трудился в Провиденсе. Там он сталкивался с большим противлением. Братья-баптисты из Бостона пригласили его приехать к ним проповедовать. В то же самое время мистер Иосия Чапин и многие другие очень настаивали на том, чтобы я приехал и проводил собрание в Провиденсе. Я считал себя должником мистера Чапина за то, что он сделал для Аберлина и лично для меня. В тот момент уехать из Бостона было для меня достаточно сложно. Однако после встречи с братом Напом и подробного разговора о положении вещей, я спокойно смог уехать в Провиденс. Это было то время, когда в Бостон пришло великое пробуждение.
Это пробуждение особенно удивительным образом затронуло баптистов, а также коснулось и других деноминаций. Баптистские служители приняли брата Напа, и христиане из конгрегационалистических церквей получили большое благословение, потому что труд был весьма обширным. Я начал трудиться в провиденсе, и результаты не замедлили себя долго ждать. Интерес заметно возрастал изо дня в день. Там произошло множество поразительных случаев покаяния. Расскажу здесь об одном пожилом джентльмене, чьего имени я не помню. Если мне не изменяет память, много лет назад его отец был судьей Верховного суда штата Массачусетс. Этот пожилой джентльмен жил недалеко от церкви, где проходили наши собрания. Спустя некоторое время, после того, как наладилась духовная работа, я заметил, что на служение стал приходить один почетный джентльмен, который довольно внимательно слушал мои проповеди. Мой друг, мистер Чапин, заметил его и рассказал мне, кто этот человек и какие у него религиозные взгляды. Оказалось, что этот человек никогда не посещал богослужений, и то, что он начал появляться на наших собраниях, было очень удивительно. Я заметил, что он приходил каждый вечер. Было нетрудно увидеть, что он взволнован и глубоко заинтересован вопросами веры. Однажды вечером, когда я уже собирался завершать собрание, этот почетный джентльмен встал и спросил, может ли он сказать несколько слов присутствующим. Получив разрешение, он обратился ко всем следующим образом. «Друзья мои и соседи, вы наверняка очень удивлены видеть меня на этих собраниях. Вам известны мои скептические взгляды и то, что я долгое время не посещал служений. Но услышав об изменениях в духовной жизни этой конгрегации, я пришел сюда и хочу, чтобы мои друзья и соседи знали, что проповеди, которые мы слушаем изо дня в день, являются Евангелием. Я изменил свое мнение и верю, что это истина и истинный путь спасения. Я говорю это с тем, чтобы вы знали мои истинные мотивы, с которыми я сюда прихожу. Моя цель не раскритиковать или найти изъян, но серьезно подойти к решению величайшего вопроса спасения и побудить остальных к тому же». Он говорил очень эмоционально, а затем сел. В подвале церкви была большая комната для проведения урока воскресной школы. Приближенных стало уже так много, что назрела необходимость собрать всех их вместе, как я делал это в других местах. Поэтому после завершения собрания я попросил их спуститься вниз в этот класс. Он был таким же большим, как и зал, в котором проводились собрания. В нем поместились бы почти все присутствующие на собрании, кроме тех людей, которые сидели на балконе. Проводимая нами духовная работа охватывала все новые районы города. Численность приближенных и новообращенных постоянно возрастала. Каждый вечер после проповеди класс воскресной школы был заполнен радующимися новообращенными, а также взволнованными вопросом о своем будущем грешниками. Так продолжалось около 2 месяцев. К тому времени я был уже совершенно измучен, протрудившись 4 месяца без перерыва, 2 месяца в Бостоне и 2 месяца в Провиденсе. Кроме того, начинался весенний семестр в Аберлине, поэтому я попрощался со всеми в Провиденсе и поехал домой.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

потому что у тебя милосердие для сирот». Осии 14:4. Это самая веская причина для того, чтобы оставить все другие упования и полностью положиться на Бога. Когда ребенок остается без отца, Бог берет на себя заботу о нем. Точно так же любой человек, если ему не на кого положиться, может довериться Богу живому и получить от Него все необходимое. Бог становится отцом-сиротам и заботится о них. Автор этой книги знает, что такое всецело полагаться на Бога, и с радостью свидетельствует о том, что никакое доверие не оправдывает себя настолько, насколько оправдывает себя доверие невидимому, но вечному и живому Господу. Плоды этого доверия подкреплены фактами, и награда за такое доверие всегда дастся верующему в Бога. Даже имея отца, некоторые дети не получают от него такой заботы, какую проявляет по отношению к сиротам Бог. Лучше совсем не иметь друзей, но быть с Богом, чем заручиться поддержкой сильных мира сего и лишиться Божьей опеки. Потеря близкого человека всегда болезненна, но до тех пор, пока Господь остается для нас источником заботы и милости, мы не будем чувствовать себя осиротевшими. Пусть сегодня сироты молятся и восхваляют Бога, и пусть также поступают все, кто лишился поддержки друзей или близких. Боже, даруй мне Твою милость. Чем больше моя нужда и чем сильнее я ощущаю свою беспомощность, тем с большим усердием и доверием я взываю к Твоему любящему сердцу.

Давным-давно, не знаю, правда, где, и речь о ком, не знаю лично тоже. Случается такое на земле, услышав раз, забыть уже не можешь. Полезно иногда такое знать и не мешает про такое слушать. Чтоб ценность для себя отсюда взять и стать в душе хотя б немного лучше. О девочке здесь речь идет слепой. Такой она на этот свет родилась. И как ни странно, со своей судьбой от самого начала примирилась. Жила она, как дети все живут, и как и все, росла и развивалась, глотала слезы горестных минут, с добром встречаясь, радостно смеялась. Похоже, что имела отчий дом, особых бед, возможно, и не знала. Родительским окружена теплом, вполне спокойно каждый день встречала. А что глазами можно увидать, мы в жизни знаем многое такое, чего не видеть лучше и не знать, что убивает в сердце все святое. Возможно, что она и потому, грязи не видя и ее не зная, себе несла такую чистоту, которой так сегодня не хватает. Пусть и не видя солнечный рассвет, лучей прикосновения ощущала, цветов не зная яркий разноцвет, по ароматам все определяла. Так жизнь текла. И в каждом дне принять хорошее она всегда умела, и кто-то научил ее читать по буквам на страницах чисто белых. Хотя бы раз нам стоит заглянуть на эти необычные страницы и малость, пусть на самую, чуть-чуть попробовать оттуда поучиться. Там нет чернил, там чистые листы и много мелких, чуть подбитых точек. И пальцами легонько провести, чтоб понять смысл этих чистых строчек. А эти книги, каждая из них как будто дверь, которая скрывает особый мир. Открой ее на миг, забудешь все, всего не замечая, и время незаметно пролетит, и трудно так порой оторваться, и мир кругом как будто бы забыт. С другим же неохота расставаться. Есть книги, что в себе скрывают грязь, и этой грязью оскверняет душу. Но тот, кто в сердце с небом держит связь, свой мир не осквернит и не нарушит. Она умела небом дорожить, что, к сожалению, не все умеют. И только то хотелось ей любить, что небо открывало перед нею. А на земле есть книга, книга книг, и многие ее прекрасно знают, в ней мудрость в выражениях простых и по сегодня многих окрыляет. Она веками многое прошла, как говорится, и огонь, и воду, и очень многим, но очень помогла всем сердцем обратиться к небосводу. И кто-то ей однажды подарил одну лишь часть из Нового Завета. И этого не зная, приоткрыл безмерный океан живого света. Она же днями после, напролет, евангельские истины читала, за словом слово день, за днем впролет, за строчкой строчку сердца принимала. Она читала просто для себя. Ее поймет, кто это лично знает.
когда так незаметно у тебя, так необычно книга оживает.

таинством, как с чудом, как будто только этого и ждешь, забыв напрочь свои земные беды, и не заметишь, как уже идешь с толпой учеников за Ним по следу. И хочется поближе, чтобы сидеть, боясь одним дыханием нарушить хоть звук единый. На небе ни одного, чтоб слова не прослушать. И сколько можно сердцем почерпнуть от этого живительного слова. Как потрясает в нем простая суть. Как много в нем таится неземного. Рукой касаясь каждого листа, по шифру острых, мелких, малых точек, как дорогие стали те слова, как полюбился ей небесный почерк, как будто бы любимое письмо, которое как будто ждало письмо отца родного моего, нередко про себя она шептала. И кто бы мог ей вовремя сказать, что постоянным трением по страницам, что если пальцами вот так читать, в мозолях быстро кожа воспалится. Совсем не ожидая, как-то вдруг чуть скрикнула она от острой боли, на миг сковав движение детских рук, тревожили пекущие мозоли. Взволнованно по-детскому она касалась букв, склонялась над листами, отдергивалась каждый раз рука. Мозоли наливались волдырями. А как хотелось сильно ей читать, и в книгу книг хотелось возвратиться. И как невыносимо было ждать, как трудно было с этим примириться. А перед нею прямо на столе, так близко, рядом ножницы лежали, и руки будто сами по себе, нечаянно, как будто их подняли. И как-то не подумав, не спросив, возможно, что не чувствовала боли, по-детскому, быть может, поспешив, обрезала сама себе мозоли. И кто бы ей вовремя сказал тогда, что в пальчиках ее вот этим самым чувствительность исчезнет навсегда, покрыв мозоли каждой твердым шрамом. И что не сможет больше прочитать то, что читать она всегда любила, кто мог ей это вовремя сказать, чтоб пальцы детские не повредило. Не дай вам Бог увидеть хоть бы раз страдания на лице дитя слепого и слезы на ресницах детских глаз невидящих. Не дай нам Бог такого. Она от всех свою скрывала боль, как будто бы боялась не нарушить, чтоб не просыпал кто на рану соль, свою по-детски изливая душу. «Прощай!» — письмо любимого отца шептала через тихие рыдания точки букв чистого листа, поцеловала нежно на прощание. И замер на мгновение сердце стук, когда, коснувшись островатых точек, губами детскими узнала знакомый и любимый сердцу почерк. За словом слово и счастливый смех. И будто отразился в личке детском тот, кто ей дорог был всегда, роднее всех, кого в душе звала Отцом Небесным. Да не звучит кому-то здесь в укор история, услышанная нами, о том, что эта девочка с тех пор всю жизнь читала Библию губами. Здесь ценность каждый для себя откроет сокровище, что Бог от нас не прячет, достойно может оценить слепой, что часто обесценивает зрячий.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. Осии 6:6.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе прозвучат ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если сегодня вы хотите порадовать своих родных и близких, передать кому-то теплый привет, поздравить с особенным событием или просто подарить любимую христианскую песню, пожалуйста, присылайте свои заявки, участвуйте в этом прямом эфире, и, возможно, именно ваши добрые слова станут сегодня для кого-то неожиданной радостью и ободрением. А если есть песня, которая особенно дорога вашему сердцу, мы с радостью исполним ее для вас и для всех наших радиослушателей. Напоминаю, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp всегда можно по номеру 425-296-78-29, 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com, написать в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в эфире и, конечно же, исполнить музыкальные пожелания. Ну а прежде чем перейду к вашим заявкам, хочу ненадолго остановиться и поделиться с вами одним небольшим размышлением. В послании к евреям в 10 главе, 35 и 36 стихах написаны такие слова. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому надлежит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Апостол напоминает нам, что христианская жизнь – это путь веры и терпения. Мы еще на пути к обещанной Господом вечной жизни, и потому так важно не терять доверие Ему. Писание говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но как оставаться в вере, когда мы еще не видим исполнение Божьих обещаний? Вспомним историю Лазаря. Когда Иисус пришел в Вифанию, Лазарь уже 4 дня находился в гробе. Марфа верила, что ее брат воскреснет в последний день, но не представляла, что Господь совершит прямо сейчас. Иисус сказал ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И Лазарь воскрес. Эта история напоминает нам, вера – это доверие Господу даже тогда, когда мы еще не видим того, что Он совершит. Мы не знаем, что ожидает нас завтра, но знаем, кто держит нашу жизнь в своих руках. И самое драгоценное наше упование – это обещание Иисуса Христа вернуться и взять своих детей к себе. Поэтому не будем оставлять нашего упования. Будем верить, терпеливо ожидать и оставаться верными Господу, ведь Он верен своим обещаниям. И сейчас, дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию песню, которая очень созвучна нашему размышлению. Песня группы «Добрая весть. Вера через шторм проводит корабли». В нашей жизни бывают штормы, испытания, переживания, обстоятельства, в которых мы не видим выхода. Но вера помогает нам не терять надежды и продолжать доверять Господу, зная, что Он рядом и держит все в своих руках. Пусть эта песня послужит для каждого слушателя ободрением, особенно для тех, кто сегодня проходит через какое-то непростое время. Поэтому прямо сейчас слушаем с вами эту песню «Вера через шторм проводит корабли».

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали песню «Вера через шторм проводит корабли» в исполнении группы «Добрая весть». Если вы только присоединились к нашему эфиру и хотели бы поздравить своих родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую христианскую песню, пожалуйста, присылайте свои заявки, мы с удовольствием их исполним. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать сообщение или сообщение в чате WhatsApp. Вы можете по номеру 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, там во время прямого эфира всегда открыт чат, где вы также имеете возможность оставлять заявки. Или же посетите наш веб-сайт radiomv.com, и там в разделе «Контакты» вы сможете заполнить форму и также оставить заявку. Или же связаться с нами через приложение «Радио МВИ». Ждем ваших звонков и сообщений. А первое, с которой я начну. Сегодня в нашей семье особенный праздник. Нашей внучечке Софии исполняется 14 лет, и мы хотим передать ей сердечное поздравление. Дорогая наша Софиюшка, от всего сердца поздравляем тебя с твоим днем рождения. Мы благодарим Господа за тебя. Ты драгоценный дар Божий, подарок для нас, и мы очень рады, что ты есть в нашей жизни. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения во всем. Пусть Господь хранит тебя, направляет твои шаги и помогает принимать правильные решения. А самое главное, еще желаем, чтобы Господь дал тебе искреннее желание познавать Его, любить Его Слово и исполнять Его волю в своей жизни. Пусть каждый Новый год твоей жизни приближает тебя к Господу, а Его любовь и милость всегда сопровождают тебя. Благословляем тебя стихами из Священного Писания. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. С днем рождения тебя, наша дорогая Софиюшка! Мы тебя очень любим. С любовью, твои дедушка и бабушка, семья Русу. Мы также тебя, София, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь благословит тебя в твои юные годы, подарит тебе добрых, хороших друзей, дарует тебе мудрость и сердце, открытое для Божьего Слова. Расти в любви к Богу, к людям и, конечно же, на радость своим родным. И для тебя в подарок, София, прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Марин и Марины Севастьян.

дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». В нашем эфире прозвучала песня «С днем рождения» как музыкальный подарок для Софии, которой сегодня исполнилось 14 лет. Ее поздравляли любящие дедушка и бабушка Русу. А мы продолжаем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать добрые слова через волны радио МВИ. И сейчас в нашем эфире прозвучит особенное поздравление, которое наполнено любовью, благодарностью и молитвенными пожеланиями. Молитвенная группа сестер Церкви Благодать из города Рентон поздравляют с днем рождения дорогую сестру, ведущую молитвенной группы, Наталью Богинскую. Дорогая наша Наталья, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе и любящее сердце, за верность Богу и за этот драгоценный труд, который ты совершаешь в нашем молитвенном служении. Спасибо тебе за каждую молитву, за поддержку, за слова ободрения, за готовность разделять с нами и радости, и переживания. Спасибо за то, что помогаешь нам объединяться в молитве, искать Божьего лица и поддерживать друг друга в вере. Мы очень ценим тебя, любим и благодарим Господа за то, что Он подарил нам такую дорогую сестру. Пусть Господь обильно благословляет тебя, укрепляет твои духовные и физические силы, обновляет твою радость в Нем и наполняет сердце своим совершенным миром. Пусть твои руки никогда не ослабевают в добром труде, а сердце не устает уповать на Господа. Пусть Он слышит твои сокровенные молитвы, отвечает на нужды и дарует тебе особое утешение в те моменты, когда ты сама нуждаешься в поддержке. Желаем, чтобы твой дом был наполнен Божьим присутствием, любовью и согласием, чтобы Господь благословлял твою семью и направлял каждый шаг. Дорогая Наталья, помни, что Господь видит каждую молитву, каждую слезу, каждый труд любви, даже тот, который остается незамеченным людьми. И ничто из совершенного для Него не бывает напрасным. Мы любим Тебя, ценим, молимся за Тебя и благословляем именем нашего Создателя. Пусть впереди будет еще много благословенных лет жизни, наполненных Божьей благодатью, радостью и плодами для Его славы. С любовью и благодарностью вас поздравляют сестры из молитвенной группы Церкви Благодать города Рентон. Мы также вас, Наталья, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь воздаст вам своей милостью за ваш верный труд и обильно благословляет все, что вы совершаете во славу Его имени. Божьих благословений вам и вашему дому. И в музыкальный подарок для вас, Наталья, прозвучит песня «Косари на лугу» в исполнении вашего супруга Александра Богинского.

0: Друзья, в нашем эфире прозвучала песня «Косарі на лугу» в музыкальный подарок для Натальи Богинской по просьбе сестер из молитвенной группы. А сейчас у нас есть еще одно особенное поздравление, на этот раз не текстовое, а голосовое, и оно оставлено для дорогой именинницы Лены. Эти слова, Лена, для вас прозвучат прямо сейчас. Давайте их послушаем, а следом после этого для вас прозвучит музыкальный подарок «Не думай, друг, что год прошел напрасно».
1: Дорогая наша Леночка, от всей души поздравляем тебя с твоим прекрасным 45-летним юбилеем, днем твоего рождения. Мы бесконечно благодарим Бога за то, что ты у нас есть, за твою добрую душу, за все твои молитвы, за твои заботы и переживания, за ту огромную помощь и поддержку, которую ты всегда даришь каждому из нас. Ты — настоящее благословение в нашей семье, и мы так тебя сильно любим. Прими самые теплые и сердечные поздравления от твоего папы, от старшего брата Руслана и всей его семьи, от младшей сестры Джессики и ее семьи, а также от твоего любимого мужа и твоих дорогих детей. Пусть сам Господь обильно тебя благословляет во все последующие дни твоей жизни, дарует тебе крепкое здоровье, радость, мир в сердце и исполнение всех добрых желаний. Пусть Он воздаст тебе сторицей за твою доброту, нежность и любовь, которыми ты щедро делишься с нами. С днем рождения, наша любимая Леночка! Мы всегда рядом и очень тебя ценим.

жизнь вечную дарит тебе, Он поможет в пути не сломиться. Улыбнись, ты сегодня родился на свет, ободрись, ведь не пройдено много. Этот радостный день я желаю тебе мира, нежности.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Не думай, друг, что год прошел напрасно» в подарок для именинницы Лены. А следующая заявка у нас – музыкальное пожелание от нашего радиослушателя. Могли бы вы поставить песню «Вижу я Гефсиманский сад»? С радостью исполняю вашу просьбу, и прямо сейчас для вас, кто заказал эту песню и кто вместе с нами на волнах Радио МВИ, прозвучит песня «Вижу я Гефсиманский сад». Пусть будет благословение каждому слушателю.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателей прозвучала песня «Вижу я Гефсиманский сад». А следующее поздравление мы передаем в солнечный Лос-Анджелес, где в минувшую пятницу свой день рождения отмечал Сергей Кундухов. С большой любовью вас поздравляет ваша духовная семья. Дорогой Сергей, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Благодарим Господа за твою жизнь и желаем, чтобы Божье благословение сопровождало тебя и всю твою семью во все дни жизни. Пусть Господь дарует тебе особую мудрость правильно совмещать духовный и физический труд, находить время для служения, семьи и необходимого отдыха. Пусть Он укрепляет твои силы, направляет в принятии решений и благословляет всякое доброе дело, совершаемое во славу Его имени. Желаем тебе не ослабевать в вере, сохранять ревность по Господу и всегда черпать силы в Нем, особенно тогда, когда жизненный путь требует терпения и стойкости. На память хотим оставить тебе прекрасные слова из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи с 28 по 31. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что верный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Пусть эти слова будут для тебя постоянным ободрением и напоминанием, что источник нашей силы – сам Господь. С днем рождения, дорогой Сергей! Будь благословен и храним Господом вместе со всей своей семьей. С любовью и молитвенными пожеланиями, ваша духовная семья. Мы также присоединяемся к этим словам поздравлений. С днем рождения вас, Сергей! Пусть Господь благословляет вас в вашем труде, в семье и во всех ваших делах. И пусть будет ответ на ваши молитвы. И в музыкальный подарок для вас, Сергей, прозвучит песня «Я один из тех». Божьих благословений вам и еще раз с днем рождения!

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

друзья, у нас в эфире прозвучала прекрасная песня «Я один из тех, кого ты заметил». Она прозвучала в подарок для именинника Сергея Кундухова. А сейчас передам еще одно прекрасное семейное поздравление. Вчера свой 16-й день рождения отметила дорогая Эвелиночка. С большой любовью тебя поздравляют самые близкие люди – родители, братья и сестры. Дорогая наша Эвелинка, от всего сердца поздравляем тебя с 16-летием. Мы благодарим Господа за твою жизнь и за то, что Он подарил тебя нашей семье. Ты – наша радость, драгоценный подарок и большое благословение. Пусть Господь обильно благословит тебя в этот особенный период жизни, наполнит твое сердце своим миром, радостью и неиссякаемой любовью. Желаем тебе возрастать в мудрости, вере и любви к Богу. Пусть каждый твой шаг будет направлен Его словом, а все твои мечты и стремления будут согласны с Его доброй волей. Дорогая наша, оставайся верной Господу, люби Его всем сердцем и с радостью трудись на Божьей ниве. Пусть Господь открывает перед тобой двери для служения, дарует силы и мудрость и помогает быть светом и благословением для окружающих. Пусть Господь хранит твою юность, оберегает от зла, окружает добрыми людьми и ведет своей любящей рукой во все дни твоей жизни. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С днем рождения, наша любимая Эвелинка, будь счастлива в Господе, радуйся каждому подаренному им дню и никогда не забывай, как сильно мы тебя любим. С любовью, твоя семья. Мама, папа, Давид, Даник, Элла, Рувим и Джонатан. Мы также тебя, Эвелина, поздравляем с днем твоего рождения. Пусть Господь благословит тебя и пусть твои юные годы всегда будут наполнены обильными Божьими благословениями, и вся твоя жизнь прославляет имя Господа. И в музыкальный подарок для тебя прозвучит песня «Живы, роди и посмехайся».

Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Эвелины. А следующее поздравление особенно теплое от родителей своему любимому сыну. Сергей Дзык отмечает свой особенный прекрасный юбилей – 50 лет. С большой любовью вас поздравляют папа Борис и мама Нина Дзык. Дорогой наш сын Сережа, от всего сердца поздравляем тебя с 50-летним юбилеем. Благодарим Господа за твою жизнь, за каждый прожитый год и за то, что Он подарил тебя нам. Ты всегда был и остаешься нашим дорогим и любимым сыном. Желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, настоящей радости и счастья в Господе. Пусть Его благословение сопровождает тебя во всех делах, а Его любящая рука хранит на каждом жизненном пути. Самое главное наше пожелание – оставайся верным Господу во все дни своей жизни. Пусть твоя вера с годами только укрепляется, любовь к Божьему Слову возрастает, а сердце всегда находит силы и утешение в нем. Пусть Господь благословит твою семью, наполнит ваш дом миром, любовью и согласием, дарует тебе мудрость в принятии решений, силы для труда и еще много добрых, благословенных лет жизни. Также на память и в благословении оставляем слова из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. С юбилеем, наш дорогой сын Сережа! Мы очень любим тебя, молимся за тебя и благословляем именем Господа. С любовью, родители Борис и Нина Дзык. Мы также вас, Сергей, сердечно поздравляем с днем вашего рождения, присоединяемся к этим добрым словам, которые для вас оставили ваши родители. Пусть они все в обильной мере будут исполнены в вашей жизни. Божьих вам благословений и радости в каждом дне. И в подарок для вас прозвучит песня «50» в исполнении Елены Ваймер.

друзья, у нас в эфире прозвучала песня 50 в подарок для именинника Сергея Дзык. А сейчас передам особенно трогательное семейное поздравление в штат Теннесси, где вчера свой 85-й день рождения отметил дорогой отец, дедушка и прадедушка Петр Деревенчук. С большой любовью вас поздравляют все ваши дети, внуки и правнуки. Дорогой наш папа, дедушка и прадедушка, от всего сердца поздравляем вас с прекрасным юбилеем 85-летием. Прежде всего, благодарим Господа за вашу жизнь, за все прожитые годы и за великую милость, что ты по-прежнему рядом с нами. Для всей нашей большой семьи это драгоценный Божий подарок. Мы благодарны за твою любовь, заботу, за все доброе, что ты вложил в наши жизни. Какое благословение иметь возможность обнять тебя, услышать твой голос, побыть рядом и вместе благодарить Господа. Пусть наш Небесный Отец укрепляет твое здоровье, обновляет силы и наполняет сердце радостью, миром и живой надеждой на Него. Пусть каждый новый день будет согрет Божьей любовью и заботой близких. Желаем тебе еще многих благословенных дней в окружении родных, чтобы ты мог радоваться детям, внукам и правнукам и видеть Божью милость в жизни нашей семьи. Пусть слова из книги пророка Исаии будут для тебя особенным ободрением. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Дорогой наш, пусть Господь, который хранил тебя все эти годы и дальше поддерживает своей крепкой рукой, дарует утешение, силы и благодать на каждый день. С юбилеем! Мы очень любим тебя, дорожим тобой и благодарим Бога за то, что ты у нас есть. С любовью и молитвенными пожеланиями все дети, внуки и правнуки. Мы также присоединяемся к этому сердечному поздравлению. Петр, пусть Господь обильно благословит вас, укрепит здоровье и подарит вам еще много радостных дней в общении и в кругу вашей большой семьи. И в музыкальный подарок для вас прозвучит песня «Листья осенние» в исполнении семьи Папирников. Божьих благословений и еще раз с днем рождения, с юбилеем!

дорогие друзья, вот и подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами. И в завершение эфира передам еще один теплый христианский привет. Александр Алиферчик желает передать привет дорогим сестрам Марии, Али и Лидии Вакульчик. Дорогие сестры, пусть Господь благословляет каждую из вас, укрепляет в вере, наполняет сердца миром и радостью. Пусть надежда на вечную жизнь со Христом всегда будет вашим утешением и опорой. Для вас, сестры, Александр оставляет на память и в ободрение песню «В небесах дом родной». Она прозвучит прямо сейчас в завершении нашего прямого эфира. Ну а я на этом с вами, дорогие слушатели, прощаюсь. Желаю всем обильных Божьих благословений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живет Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мало еще, но знаю, любовью живы мы. Любовь всего сильнее, как свет сильнее тьмы.

Даниил и трое его друзей. Вавилонский царь Навуходоносор, захвативший в плен жителей Иерусалима, повелел начальнику царедворцев выбрать среди пленных израильтян молодых юношей из царского и княжеского рода, у которых не было бы никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых в учебе и годных служить в чертогах царских. Приказание было исполнено. Царь назначил юношам ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил. Также он повелел обучать их наукам и языку и воспитывать 3 года. Между израильскими отроками были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Во дворце Вавилонском их стали называть Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Эти юноши хранили в сердцах любовь к Богу и веру в Него. Даниил решил не оскверняться яствами и вином с царского стола, вероятно, потому, что эти яства были приготовлены из мяса животных и птиц, которых израильтянам, по закону Моисея, нельзя было есть, и, вероятно, потому, что они приносились в жертву вавилонским божествам. Он попросил начальника царедворцев давать ему и его друзьям в пищу овощи и воду для питья. Начальник вначале не решался внять его просьбе, боясь, что юноши похудеют, а это навлечет на него гнев царя. Но Даниил уговорил его, предложив испытать их, давая им овощи и воду в течение 10 дней. Спустя 10 дней лица 4 верующих юношей оказались красивее, и телом они были полнее тех отроков, которые питались яствами с царского стола. Бог дал Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии знание и мудрость, а Даниилу он еще даровал разуметь видения и сны. Через 3 года царь приказал привести к нему всех отобранных израильских отроков. После того, как царь поговорил с каждым из них в отдельности, он заключил, что из всех не было подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Поэтому они были оставлены для служения при царе. О чем бы царь ни спрашивал юношей, они находили ответы в 10 раз мудрее всех тайноведцев и волхвов, которые были в его царстве.

Золотой истукан и три смелых мужа. Вавилонский царь Навуходоносор повелел отлить золотого истукана вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей и установить его на поле Дейри. Затем царь провозгласил: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Кто-то из халдеев донесли царю: «Мужи иудейские, Сидрах, Месах и Авденага, не повинуются велению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденагу и сказать им: «Если вы не поклонитесь истукану, тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Они ответили царю так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Услышав это, Навуходоносор исполнился ярости и повелел сильнейшим мужам из войска своего связать и бросить непокорных иудеев в раскаленную печь. А как повеление царя было строго, и печь была сильно раскалена, то тех людей, которые бросали юношей в печь, убило пламя огня. Трое же, брошенные в печь, упали в нее связанные. Вглядевшись в огонь, Навуходоносор изумился, быстро встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию». Царь подошел к устью печи и позвал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И те вышли из языков пламени. Огонь не имел силы над их телами. Волосы на головах у них не были опалены, одежды не покоробились, и даже запаха гари не исходило от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго! Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его — царство вечное, и владычество Его — в роды и роды. И возвысил царь Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской».

Даниил толкует значение непонятных слов. После Навуходоносора вавилонским царем стал его сын Валтасар. Однажды он устроил пир для тысячи своих вельмож. Для этого он приказал слугам принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец вынес из Иерусалимского храма. Когда были принесены сосуды, взятые из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, царь, его вельможи и их жены стали пить из них вино и славить своих золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных богов. Но вдруг в царском чертоге, где шло пиршество, появилась кисть человеческой руки и

Да. Видение, разум, способность объяснять сны, толковать загадочное и распутывать узлы. Привели Даниила, и царь попросил его прочитать и объяснить значение непонятных слов. Даниил сказал Валтасару, что Бог гневается на него за его гордость и за то, что он взял священные сосуды, чтобы пить из них вино, прославляя при этом идолов. Затем он сказал, что написано на стене. И вот, что начертано. «Мене, мене, текел, упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое и дано медианам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь случилось то, что Бог предсказал через написанные на стене дворца слова. Валтасар был убит, и его царством завладел Дарий, медянин.

Даниил молится. Царь Дарий, овладевший престолом после Валтасара, был тоже человеком гордым и поклонялся идолам. Но он очень полюбил Даниила за его мудрость и высокий дух. Угодно было Дарию поставить над царством своим 120 сатрапов, чтобы они управляли во всем царстве, а над ними поставил он 3 верховных князей, одним из которых был Даниил. Сатрапы давали им отчет, чтобы не обременять царя. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов высотой ума и духа, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать против Даниила предлога к обвинению по управлению царством. Но никакого предлога и вины не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Однажды, наконец, царедворцы придумали хитрый план, чтобы очернить Даниила перед царем. Они знали, что Даниил часто молится своему Богу. Поэтому они попросили царя издать закон, запрещающий в течение 30 дней что-нибудь просить у какого-либо бога или человека, кроме царя Дария. Если кто-нибудь решится нарушить этот закон, то он будет брошен в львиный ров. Царь не знал подлинной причины этой просьбы и согласился подписать указ. Даниил, услышав о новом законе, не перестал молиться своему Господу. Он имел обыкновение 3 раза в день преклонять колени и молиться в горнице. Окна горницы были открыты в сторону его родного города Иерусалима, где до его разрушения слава Божия являлась в храме. В молитве Даниил получал духовные силы, утешение и благословение. Злые люди, ненавидевшие Даниила, подсмотрели и нашли его молящимся перед своим Богом и просящим его милости. Тогда они решили немедленно донести на него царю.

Даниил в львином рве. Придя к царю Дарию, придворные, ненавидевшие Даниила, сказали, что Даниил не обращает внимания ни на царя, ни на подписанный им указ, и три раза в день молится своему Богу. Услышав это, царь сильно опечалился и решил спасти Даниила. Но придворные сказали, что по закону никакой царский указ не может быть изменен. Тогда царь велел бросить Даниила в львиный ров. Но он знал, что Бог Даниила был великим Богом, и поэтому он сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Затем царь вернулся в свой дворец, лег спать без ужина и всю ночь не мог уснуть. На рассвете царь поспешил к львиному рву и, подойдя, жалобным голосом позвал Даниила. «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Дарий чрезвычайно обрадовался, что Даниил жив, и повелел поднять его из рва. И когда его подняли, оказалось, что львы не причинили ему никакого вреда. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После этого случая царь Дарий написал письмо и послал его во все области своего царства. Этим письмом он повелел всем народам чтить Бога Даниила, потому что он — Бог живой, вечный, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от сил львов.

правда в нем. Эту правду не сотрут столетия. В мир родился Бога-человек, и с тех пор свидетельство о свете возвещается из века в век. Оно ходит по сельским дорогам, от бедняцких хижин до дворца. Примирение человека с Богом наполняет радостью сердца. Он родился и на нас похожий, с нами был в обители земной. Не как гражданин, а как прохожий, он пришел позвать нас в край родной. В мире был он людям непонятен, хотя речь его была проста. Он очистил от греховных пятен наши души кровью со креста. Потому ликуют Божьи дети, Бог открыл им двери в небеса, где поют в неугасимом свете гимн хвалы спасенных голоса.

0: Все дети были в школе. Только 8-летний мальчик Беппо стоял одиноко на вершине холма и внимательно смотрел в небо. Красный шар уже почти исчез из виду. Беппо израсходовал целых 20 лир, чтобы купить его. Для Беппо это была большая сумма. И все-таки он купил его. Для чего? Чтобы пустить его в небо. Беппо никому ничего не сказал о своем намерении. Тайком написал он письмо и привязал его к шару. И когда все дети приступили к занятиям в школе, он улизнул, чтобы отпустить шар в небо. И вот теперь он напряженно следил за исчезающим шаром, боясь, что ветер оторвет письмо. «Дорогой Бог!» — стояло крупными буквами на бумаге. «Через несколько недель у меня появится братик. Нас 6 детей, и у мамы с папой мало денег. Малышу надо будет с Петром и со мной спать под одним одеялом, так как у нас недостаточно постельного белья. Прошу тебя, дорогой Господь, помоги мне приготовить постель с соломенным матрасом и постельным бельем для братика. Не обязательно, чтобы вещи были новыми. Я живу в Арколе, в Италии. Твой Беппо Зала». Таково было содержание письма Беппо, и он надеялся, что тот, кому письмо было адресовано, сможет его прочесть. Когда шар совсем исчез из виду, Беппо направился домой. Следующие дни были для него нелегкими. Он напряженно ожидал ответа, но ничего не случалось. Как будто его красного шара никогда и не существовало. Единственное, что произошло, было то, что ему пришлось на следующий день остаться после уроков в наказание за то, что он вчера прогулял. Но потом все-таки что-то произошло. Это было на 4-й день, после того, как он отправил Богу письмо. Уже издалека узнал Беппо почтовую машину, которая стояла возле их дома. Взволнованный забежал он домой. Вся семья была на кухне, а на столе лежала посылка. Отец Беппо никак не мог поверить, что эта посылка пришла ему. Почтальон показал ему адрес на посылке. Но отец отказывался, говоря, что не знает никакого Ровиго, а даром он ничего не хочет брать. Тогда Беппо вмешался, сказав отцу: «Ты же можешь посмотреть, что в посылке, и тогда определить, для нас это или нет». Наступило короткое молчание. Отец строго взглянул на сына из-под темных бровей, затем согласился посмотреть содержимое посылки, попросив почтальона открыть ее. Когда посылка была открыта, все удивились, увидев ползунки, постельное белье и детскую одежду, сокровище для семьи Зала. Глаза матери засветились. Не чудо ли это, что Бог, живущий в небе, послал им посылку из города Ровиго, находящегося в 100 километрах от Арколи?
1: «Хорошо, что на посылке нет имени отправителя. Значит, отец не сможет отправить посылку обратно», — подумал Беппо.
0: В то время, как все рассматривали вещи, Беппо незаметно выскользнул из кухни. Его сердце было преисполнено благодарности Богу, которую он хотел выразить ему на том холме, откуда он 4 дня тому назад пустил свой красный шар.

Молитесь, дети, Богу, Он слышит вас всегда. Молитесь постоянно, не лишь когда беда. Дружите, дети, с Богом, и Он вас не предаст. Обнимет, пожалеет, Он очень любит вас. Отдайте сердце Богу, от боли сбережет. Он снимет всю тревогу, что душу часто жжет. Молитесь непрестанно, Он сможет все решить. Для Бога невозможного вовек не может быть. Молитва – это сила, а сила в каждом слове. Воздайте Богу славу, молитесь на здоровье.

Маечка, Майя так звали девочку, а все считали, что она очень избалованная. Не знаю, почему так считали. Наверное, потому что семья была богатая, она была единственным ребенком, и папа ее очень сильно любил. Он делал все, чтобы только ей было хорошо, чтобы она была самой лучшей, самой красивой, чтобы у нее... И вот, ну все. И он отправил ее в школу для девочек. А в школе для девочек она услышала об Иисусе Христе. Она первый раз услышала, ей так странно было, кто такой Иисус Христос? Почему мы должны о нем слышать? А потом, когда она узнала больше, она стала читать из Евангелия, она его так сильно полюбила и стала молиться: «Господи, я так хочу Тебе служить! Я хочу быть верной Тебе! Хочу идти за Тобою!» И вот уже она вернулась домой. Все такие довольные, все радостные. И приехал к ним гость. Он был папиным другом. А этот гость, он занимался театром. И когда он наблюдал за девочкой несколько дней, то говорит: так у нее такой талант. Если ей получить образование, да она на сцене, она произведет такое впечатление. И он стал разговаривать с Майей. Говорит: слушай, если ты пойдешь на сцену, если ты выучишься и пойдешь на сцену, ты знаешь, перед тобой все люди будут кланяться, тебе будут аплодировать, твои будут цветы, у тебя будут деньги, все тебя признавать будут, ты будешь ездить. Представляешь, такая будущность! Майя все слушала, и она молилась: Господи, как же мне правильно поступить? Я не знаю, нужно ли мне идти на сцену или нет. Пожалуйста, помоги мне, это такое искушение. Я так хочу сделать, как ты хочешь, но мне хочется на сцену. И я знаю, что если я скажу, что если не пойду, тогда папа огорчится, и в доме будет конфликт, а я этого совсем даже не хочу. Она помолилась, и вот папа ей купил 2 лошадок. Красивые лошадки, настоящие. И подъехала коляска с лошадками, она села в коляску, и она поехала. Ехала, а лошадки, с ними иногда такое случается. Они вдруг начинают бежать изо всех сил. И говорят: понесло лошадей. И где-то на повороте коляска перевернулась. Лошадки убежали, а Майя упала. И когда к ней подбежали, она была живая. Но доктор сказал, что она больше никогда не сможет ходить. Ножки ее были парализованы. И знаете, что первое она подумала? Бог ответил на молитву. Я теперь не пойду на сцену. Но это было только первое мгновение. Потом было долгое лечение, потому что у нее кроме парализации еще были проблемы. Потом еще что-то было. И тогда ее привезли домой, и она долго лежала дома. Вначале ей было даже очень как-то грустно, что вот она теперь не может ходить, она всегда должна сидеть в кресле или лежать в кроватке, и она не может делать много вещей, не может бегать по улице, не может собирать цветы, не может бабочек ловить. И так все она думала: что же я буду делать? А потом, когда прошло время, она немножко пришла в себя и стала молиться: Господи, вот я не могу ходить. А что же я могу делать, если я не могу ходить? Что я могу делать? И к ней стали приглашать приходить гости. И знаете, что у них в доме началось? Столько людей стало приходить. Там собирался миссионерский кружок. Там приходили ребята, общались. Там приходили девочки. Там был кружок для шитья. И она во многом-многом участвовала. И все приходили. И у них была такая большая комната. А там вот, где у вас кухня, там была маленькая комнатка, как библиотека. Папа говорит: надо эту комнатку отдать Майе. Пусть она будет для нее. И вот они все там так устроили хорошо. И она, когда не могла участвовать, когда себя плохо чувствовала, то лежала в той комнатке, ей всех было видно и слышно.
у них было красиво, очень ковер был, и диван, и кресло, и много стульчиков складных. И когда было много народу, стульчики расставляли, и все садились. А потом, когда уходили, их опять складывали. И вот одна девочка, она ухаживала за Майей и всегда ей помогала. И ее спрашивают, неужели тебе не надоедает всегда сидеть с инвалидом? Она говорит, ой, да разве я сижу? У Майи столько заданий и столько забот, что я только успеваю бегать то в одну сторону, то в другую. И я редко бываю дома. А когда бываю дома, с ней так интересно, так весело, вся семья веселится. И знаете, что произошло с мамой, с папой? Они смотрели, как Маечка, какая она радостная, какая терпеливая, и как сильно она любит Иисуса. И они тоже полюбили Иисуса, и тоже стали христианами. И вся семья служила Господу. И только лишь потому, что Маечка так хотела, чтобы имя Господа было прославлено.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Мы благодарим Бога за то, что Он пришел на эту землю в лице Иисуса Христа, принес нам спасение. И как мы и читаем в Писании, и не раз уже слышали, когда Иисус родился на эту землю, то все небо пришло в движение. А пастухи увидели эту великую славу, явление ангелов. Мы видим, что было явление и Марии, и Иосифу, и мудрецам. То есть как бы зашевелилось все в небесной атмосфере, потому что Иисус Христос посетил эту землю. Я думаю, друзья дорогие, когда Господь, как Он обещал, что Он придет и второй раз за Своим народом, за детьми Своими, церковью Своею, когда Он будет являться, когда Он придет за нами, то небо придет также в движение. Ангелы, небеса, все святые, все небо придет в движение, когда Иисус Христос придет второй раз на эту землю. И потому, друзья дорогие, я хотел бы сегодня обратиться к Священному Писанию в начале этого года, когда мы уже отпраздновали Рождество и продолжаем еще вспоминать это радостное событие. Мы вступили в Новый год, 2015 год. Мы, как обычно, люди, мы планируем этот год более ревностно служить Господу, посвятить себя больше для служения. Мы делаем анализ прошлого года, мы хотим как-то более эффективно прожить на этой земле. Я думаю, каждый человек хоть немножко осмысливает в период новогодний свое состояние, свои планы, свое хождение пред Богом и делает какие-то решения. И я хотел бы, чтобы Дух Святой, Он помог нам в этом году оценить то, что Он сделал уже для нас, живущих на этой земле, и показать нам важность того, что грядущего того события, когда Господь придет за нами, за церковью, когда Он однажды встретит нас на облаках, чтобы мы видели это, чтобы мы понимали, насколько серьезно будет этот день, чтобы мы стремились к этому, чтобы мы ждали этого, чтобы мы мечтали об этом, чтобы мы, наше все сердце оно стремилось к тому радостному дню, потому что, отсчитывая год за годом, мы приближаемся к вечности, мы приближаемся к тому дню, когда Господь заберет нас со всеми святыми на облака, и мы увидим Его лицом к лицу. Я буду читать Евангелие от Луки, 12 глава, с 35 стиха. Писание говорит, Иисус Христос сказал, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им». И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Я хотел бы сегодня говорить об ожидании возвращения Господина. Иисус рассказал эту притчу, и Он начал такими словами, «Да будут чресла или пояса ваши припоясаны, да будете вы припоясаны, светильники горящими, и вы будьте людьми, которые ожидают возвращения Господина своего». И вы знаете, рассказывая эту притчу, Господь после этого еще рассказал другую. Он говорит, представьте, что если есть дом и хозяин дома, и он не знает, в какое время придет вор, чтобы подкопать, чтобы ворваться, вломиться в дом и обворовать этот дом. И вот если бы знал этот хозяин дома, в какое время придет вор, то он не спал бы, но он бы бодрствовал, он бы ждал, он бы ожидал, чтобы отогнать этого вора, чтобы не допустить. И поэтому Иисус говорит похоже, казалось бы, ну, не совсем правильное, не совсем, может быть, красивое сравнение. Иисус тут сравнивает, говорит: «Я буду возвращаться, как этот господин, я приду, когда вы в час, который вы не знаете, я приду в день, в который не ожидаете». И он говорит, как будто бы как вор придет подкопать, ну, как будто бы не такое сравнение. Как можно сравнить господина Иисуса, Господа Иисуса Христа, Спасителем, его второе славное пришествие с вором, который подкапывает? И вот Иисус хотел показать всем нам, насколько будет неожиданным, насколько будет это время, когда люди даже и знать не будут, как вор приходит. Вор ждет момент, когда его когда темно, когда не видно, когда его не ожидают, и в тот момент тот подкапывает. И рассказывайте притчи. Один из учеников спросил, Петр спросил: «Господи, ко всем ли ты это говоришь, или только к нам?» И тогда Иисус следующую притчу рассказал именно к ученикам. Он говорит опять, что один домоправитель, богатый господин, поставил слуг своих, чтобы они раздавали пищу другим слугам в свое время, и сам отправился в далекую страну. И вот он говорит: «Блажен тот раб, который будет раздавать эту пищу вовремя, который будет делать то, что ему поручено. И когда господин вернется, то он поставит его над всем имением. Но если тот раб скажет в сердце своем: „Не скоро придет господин мой“, и он начнет бить слуг своих, служанок, есть, пить, напиваться, он скажет: „Не скоро придет господин мой“, то когда господин придет, написано, в час, который не ожидает, и в день, который он не думает, и рассечет его, и подвергнет его участи с неверными». То есть вот эту вторую притчу или третью притчу Иисус рассказал именно к апостолам, которые ходили с Иисусом, которые, ну, так думали, считали, что они, может быть, даже все, что Иисус говорит этому народу, не все их касается. Поэтому и вопрос такой был задан: нам ли это ты говоришь, или всем людям? Они как бы разделяли, они видели свое положение немножко как бы выше. Они были как бы те слуги, которым господин дал задание раздавать пищу вовремя. И я вижу, друзья дорогие, что Господь, Он церкви своей дал вот это задание, чтобы мы раздавали хлеб вовремя, пищу вовремя этому миру. То есть мы как церковь, у нас должно быть слово вовремя. У нас должно быть правильное слово для этого погибающего мира. У нас в церкви Иисуса Христа, я имею, мы должны раздавать этот хлеб. Мы не можем сказать: «Не скоро придет господин мой». И они начали расслабляться, они начали пить, напиваться. «Не скоро придет господин мой». И они расслабились, другими словами. Я вижу, друзья дорогие, что в наше последнее время и в Америке, не только в Америке, во многих церквях, сейчас не надо далеко ездить, можно пойти на интернет и увидеть все, о чем проповедуется, послушать, посмотреть. И знаете, друзья дорогие, смотря, как проходит служение, смотря, о чем проповедуется, я, друзья дорогие, мало где вижу, практически это редкость, большая редкость, за исключением, может быть, некоторых одиночных церквей, которые держатся еще такого серьезного учения, мало можно услышать проповеди о приготовлении ко встрече с Иисусом Христом. Мало можно услышать проповеди о покаянии, об освящении. Мало можно услышать проповеди о бодрствовании. Все, что сейчас слышно, это Господь обещает тебе прорыв. Господь обещает тебе благословение, финансовый прорыв, здоровье, прорыв здоровья, благословение, процветание. Это везде, это практически везде. Это такое однобокое Евангелие, которое людей гладит по голове, которое людям говорит: «Да, Господь сделает тебя головой, а не хвостом, ты будешь на высоте, у тебя будет все получаться». Но очень мало сегодня проповедуется о том, что если будешь исполнять заповеди мои, то сделаю тебя головою, а не хвостом. И если ты будешь почитать меня, чтить меня, если не будешь поклоняться другим богам, если будешь чтить Господа Бога твоего, то удалю у тебя поражение, и будешь ты на высоте, а не внизу. Очень мало таких людей. Но смотря на Господа Иисуса Христа, когда Он проповедовал, то однажды один человек, подойдя к Нему, слушая проповеди Иисуса, он говорит: «Господи, неужели мало спасающихся?» То есть проповедь Иисуса Христа, она не была однобокой. Проповедь Иисуса Христа, она не была только позитивной. Выйдя на проповедь, Иисус сказал: «Покайтесь». Его самая первая проповедь была: «И веруйте в Евангелие». Его проповедь призывала к покаянию, к приготовлению. Его проповедь говорила о любви Божьей, да, но в то же самое время эта проповедь говорила о серьезных вещах, которые ожидают каждого человека. И вот в этой притче Иисус говорит, что если этот господин придет или в первую стражу, во вторую или в третью ночи, и раб тот будет готов. В Ветхом Завете и в Новом Завете как раз в то время у израильтян ночь делилась на три стражи, или как бы три таких отрезка времени. Первая стража была с 6 вечера до 10 вечера. Вторая стража была с 10 вечера до 2 часов ночи. И третья стража с 2 часов утра или ночи до 6 утра. И вот поэтому Иисус говорит, что в какое бы время Он ни пришел, блажен тот раб, которого Господин найдет бодрствующим. И более того, Он говорит, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Господь говорил в притчах, но в каждой притче имелось особое значение. И я не знаю, друзья, каким образом это выражение, оно будет исполнено, когда Иисус придет за Своей Церковью. Но Иисус пообещал, что те, которые будут бодрствовать, которые встретят Иисуса Христа, Его второе пришествие в бодрствующем состоянии, Он Сам подойдет и будет служить им. Друзья, я не знаю, но мне кажется, в этом сокрыто очень большое, очень много. Мне кажется, это особая глубина счастья. Это особое величие, которое человек когда-либо может испытать. Это особая награда, которую мы можем получить на небе, что Сам Сын Божий, Иисус Христос, подойдя к таким людям, я не знаю как, но Он будет служить им. Иисус говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны». Вы знаете, говоря об этом, Иисус употребил то слово, которое было сказано в книге «Исход», когда народ израильский должен был выходить из Египта. Мы читаем это о празднике Пасхи в 12 главе. Господь дал такое повеление, чтобы этого пасхального агнца ели с припоясанными чреслами, и обувь на ногах ваших, чтобы было, и посохи в руках, и ешьте его с поспешностью. То есть это был прообраз. Писание даже говорит, что они вышли настолько поспешно. Вот в эту ночь, когда происходила эта Пасха, когда ангел поражал первенцев, написано, что они вышли настолько поспешно, что даже тесто не успело вскиснуть. Поэтому они празднуют с пресными хлебами или опресноки. Вот, и празднуя или отмечая вот этот праздник Господень или вечерю хлебопреломления, причастия, мы также придерживаемся этого. Не пресный хлеб. Пресный хлеб, то есть он не вскиснул, он не имеет закваски. Это было именно потому, что они, израильтяне или евреи, они не успели, тесто просто не успело вскиснуть. Они вышли с поспешностью. И вот эта поспешность, она символизировала, или как они выходили из Египта, это выход из мира. Это выход из этого мира греха, из рабства греха. Спасение, оно должно было совершиться поспешно. То есть, когда мы выходим из мира, когда мы приходим к Господу, когда мы отдаем свое сердце Господу, наше покаяние или наше обращение, поэтому оно и употребляется слово «обращение», то есть мы обращаемся, оно радикально, оно не постепенно, оно не одной ногой в Египте, одной ногой вышел из Египта, но оно быстро, оно покаяние окончательное. Как написано, выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. Вот Господь, Он хочет, чтобы покаяние человека, обращение к Богу, когда человек отдает свое сердце Господу, чтобы оно было радикальным, чтобы оно было окончательным, чтобы оно было бесповоротным, чтобы оно было поспешным, другими словами. Человек быстро вышел, он покаялся, он осознал, и он оставил этот греховный мир. Есть, конечно, немало людей, которые вроде бы и покаялись, и вроде бы и с Богом, и вроде бы в этом мире, и вроде бы продолжают и в Египте жить, и у них и чеснок еще у них на уме. И они вот в таком состоянии. Это неправильное состояние. Господь хочет, чтобы дети Его, народ Его поспешно вышли из Египта. Вот это и был смысл того, что если вы выходите из Египта, вы поспешно все оставляете, и вы забываете Египет. И это и есть вот это состояние, когда человек приходит к Господу, и мы говорим еще другими словами, это первая любовь, когда человек горит, когда он оставил все это земное, и он стремит к Господу, он настолько прилепился к Господу, его только интересует Господь, молитва, слово. Я думаю, что вы не раз встречали таких людей с сами на себе переживали это состояние, когда вы отдали свое сердце Господу, и вас не интересуют никакие разговоры, вас не интересуют никакие вещи, ни машины, ни дома, ни бизнеса, ни политика, вас интересует только Господь. Вы ищете, где бы поговорить, с кем бы поговорить, где бы прийти на молитву, на служение, вас тянет в Дом Божий. У вас есть такая жажда, у вас есть стремление, вы постоянно с Господом, вы ищете, вы молитесь, вы только ищете место, где бы соединиться с Господом. Мы говорим, это первая любовь, это ревность по Боге, ревность по Боге. И вот Господь Иисус употребляет это же слово. Он говорит, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящими. Проходит время, проходит жизнь человека, и время встречать Господа, время встречать Иисуса Христа. И Господь говорит, вы встречать Меня, встречайте Меня точно так, как вы выходили из Египта, точно так, как вы выходили из Египта, чресла ваши припоясаны, точно в таком состоянии духа, как вы духом пламенели, как вы стремились ко Мне, как вы горели первой любовью, как вы, вам не нужно было ничего в этом Египте, вы оставляли все, вы взяли только тесто, то, которое не успело еще вскиснуть, и вы уже бежали из Египта, вышли за Господом, вы горели, вы стремились, вы полюбили Меня вот этой первой любовью. И вот если вы хотите встречать Меня достойно, если вы хотите быть бодрствующими, вы должны быть в таком же состоянии духа. Друзья дорогие, мы встречаем очень часто людей, и часто и мы, может быть, попадаем в это общество, когда мы говорим, что я помню, когда Господь крестил меня Духом Святым, я помню мои первые дни, когда я горел для Господа. Но и мы вспоминаем эти моменты. Друзья, я так много слышу от людей. Не так давно один человек, он говорит, я там жил на Украине, меня Господь употреблял в пророчестве, в дарованиях, а здесь приехал в Америку, засуетился и все потерял. С одной пожилой женщиной разговариваю. Раньше она тоже, Господь, употреблял ее в определенных дарованиях. А сейчас поговоришь, и одни обиды, одни какие-то, все неправильно поступают с ней, все обижают. И вот это вот состояние духа человека, который долгое время был верующим, и время встречать Господа, время встречать Господа, и он находится в неправильном духовном состоянии. Но Господь говорит, вы должны встречать Меня точно так, как вы отдались Мне, как вы вышли из этого плена рабства, как вы покаялись, когда вы горели духом, пламенели. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Поэтому апостол Павел говорит, вспомните прежние времена, как вы горели, как вы служили Господу, когда даже имение ваше забирали, когда вас на смерть бросали, вы служили Господу ревностно. Именно Ефесской церкви Господь и сказал, что ты оставил первую любовь твою, поэтому я извергну тебя вон. Если ты не покаешься, вспомни, откуда ты не спал. 36 стих, Луки 12 глава, Иисус говорит, «И будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Ожидание — это активное действие, это бодрствование, это противоположное сну. Ожидание — это состояние трезвости, состояние бодрствования. Ожидающие ночью. Написано, что многие отступят от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. И это происходит в наше время. Многие христиане отступают от веры, внимая духам обольстителям, учениям бесовским. Мы это видим. Не надо много говорить и далеко ходить от этого. Написано, что наглые ругатели явятся и будут говорить, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как умирали отцы, все остается прежнее. Вы говорите о каком-то пришествии, но где оно? Где обетование? Люди расслабляются. Но Иисус говорит, блаженны рабы те, которых Господин пришедший найдет бодрствующих. Говоря об этом, Иисус дал знать, что будут люди, которые не будут бодрствовать. Будут люди, которые встретят Господина в спящем состоянии. Будут люди, которые, которые застанут пришествие Господина врасплох, которые пришествие Господина их заставит врасплох, они будут не готовы. Будут те, которые будут стучать: «Господи, Господи, отвори нам». Будут те, которые будут говорить: «На улицах наших Ты учил, и с нами мы, и с Тобой мы ели и пили». Будут те, которые будут говорить: «Не Твоим ли именем мы творили многие чудеса, и бесов изгоняли, больных исцеляли». Будут многие люди, которые встретят пришествие Иисуса Христа в небодрствующем состоянии. И вот поэтому Иисус дал повеление: «Будьте бодрствующими, бодрствующими». И вы знаете, очень много людей, мы как человек, мы любим все расписать, как оно будет. И ученики когда-то тоже задали Господу этот вопрос, но Иисус сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки». Господь Иисус никогда не дал нам повеление изучать в точности, когда Его пришествие будет, дату назначать или события какие-то планировать, какие-то теологические учения расписывать, что будет, зачем, когда Его приход будет, когда Антихрист будет, когда там великая скорбь будет. Это все на своем месте. Но читая Писание, я не вижу, Дух Писания никогда не говорит нам, чтобы мы занимались этим. Дух Писания в своем общем положении, он призывает нам, чтобы мы бодрствовали во всякое время. Иисус говорит: «Будьте же вы готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». В час, который вы не думаете, придет Сын Человеческий. Я знаю, что для плоти легче заниматься теологическими объяснениями, чем быть готовым во всякое время. И потому люди, они впадают в такое чрезмерное изучение, в чрезмерное толкование и запутываются в своих суждениях. Но Господь не давал нам такое повеление. Он сказал нам: «Будьте же вы готовы, ибо в час, который не думаете, братья и сестры, в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». И говоря о готовности, мы читаем в Писании, что очень часто вот эта готовность и также приход Иисуса на эту землю, второе пришествие Иисуса Христа, оно будет сопровождаться со звуком трубы. Мы читаем в Числах, в 10 главе, еще с самого начала, когда народ израильский вышел в пустыню, Господь дал такое повеление, чтобы народ израильский, он собирал людей звуком трубы, чтобы священники или начальствующие собирали звуком трубы людей. И Господь сказал, что когда будут трубить двумя трубами, когда затрубят две трубы, тогда все общество пусть придет к скинии собрания для какого-то дела. Но когда затрубит одна труба, пусть начальствующие придут к скинии собрания. То есть Господь, Он в этом плане, Он сделал даже некоторое, ну, может, даже такое серьезное предупреждение. Он народу сказал слово, что вы должны прийти, когда вы должны быть готовы, когда зазвучат две трубы. Но начальствующим, он сказал, что когда зазвучит одна труба, вы должны быть готовы. Писание говорит нам, как и Христос ученикам сказал, что все люди должны быть готовы. И начальствующие, и неначальствующие, и служащие, и неслужащие, и участвующие, и неучаствующие. Но как Господь хочет, чтобы те, которые несут Слово Божье, чтобы те, которые проповедуют Евангелие, чтобы те, которые проповедуют благовествование, чтобы те,

написано, они взяли ночью трубы и затрубили. Придет Господь, как вор ночью. Вот этот звук трубы, пришествие Господне, оно будет неожиданно. Мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Именно об этом апостол Павел и говорит с первого стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Именно об этом и говорит Писание, что Господь придет, день Господень, внезапно, внезапно придет. Мы также читаем о том в Писании, что звук трубы очень часто говорит о предупреждении. Он говорит о готовности, он говорит об неожиданной встрече с чем-то, он говорит о предупреждении. В Исаии 58 главе первым стихом написано: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иакова на грехи его». Амос 3 глава 6 стих. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? То есть, когда люди слышали звук трубы в городе, они понимали, нужно готовиться. Пришла война или обстоятельства какие-то, необходимо готовиться. Это неожиданная встреча, это звук приготовления. Через пророка Иезекиилю Господь говорит: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву». Если какой страж, когда его поставят, он услышит звук трубы, и он не скажет людям о приближающем бедствии, то он будет наказан. Мы знаем это слово. То есть это говорит о том, что вот этот звук трубы — это звук предупреждения. И потому, когда мы читаем в Откровении вот эти трубы, которые ангелы, они трубят. И, вы знаете, друзья, я не хотел бы сейчас говорить вот эта систематическая теология, когда, что будет, что, зачем, но я хотел бы, чтобы мы поняли общий смысл того, что говорит нам Писание. Когда мы читаем эти трубы, и один ангел затрубил, и горе, война, смерть идет, потрясения идут, стихийные бедствия, болезни, и мы слышим это: одна труба за трубой, одна труба за трубой, одна труба за трубой, голод, мрад, землетрясение, град, смерти, другие вещи, люди умирают. Вот эти вот трубы — это не что иное, как голос Господа, предупреждающий церковь, предупреждающий этот мир о втором пришествии Иисуса, что Господь приближается. Когда мы видим вот эти вот падения самолетов, вот эти вспышки болезней, голод, войны, вот эти стихийные бедствия, народ восстает на народ — это все трубный зов этих ангелов. Это трубный голос, который говорит: «Приготовься, народ, пришествие мое приближается». Господь идет и не медлит. Господь идет за своей церковью. Мы не знаем, когда, но Писание призывает нас и говорит, что блажен народ, знающий трубный звук. Блажен народ, знающий трубный звук, ибо он ходит во свете лица твоего, Господи. Блажен народ, который обращает внимание на эти все трубные голоса. Блажен народ, который предлагает свое ухо к тому, что говорит Господь через все это. Перед встречей с Богом всегда в Ветхом Завете и в Новом Завете мы читаем, что Господь призывал свой народ к приготовлению. Мы смотрим о Моисее, когда он был с народом израильским в пустыне, и когда им необходимо было предстать пред Богом, перед горой, то Господь, посмотрите, что он сказал. Это 19 глава, Исход, 10-11 стихи. «Сказал Господь Моисею: пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Мы видим, что Господь, он пообещал, что он придет, он покажет свою славу Израилю. Но он не мог явиться просто так. Он должен был сказать народу, чтобы народ приготовился. Мы читаем Амоса, 4 глава, 12 стих. Господь говорит: «Вот я иду, поэтому приготовься к встрече с Богом твоим, Израиль». Мы читаем Малахии, 4 главе, 5-6 стих, что Господь говорит: «Вот я посылаю ангела своего приготовить путь пред тобою, чтобы примирить сердца детей с родителями и родителей с детьми, чтобы приготовить народ Господу, приготовить народ, чтобы я, придя, не поразил землю проклятия». То есть Господь, Он призывает свой народ к приготовлению, потому что когда Господь придет, Он хочет встретить готовый народ. Он хочет, чтобы мы вошли и мы были готовы, чтобы чресла наши были припоясаны и светильники горящими.

Господь хочет, чтобы народ Божий был готов. И поэтому Он и говорит, что блажен тот раб, который будет раздавать пищу вовремя, нужную пищу. В последнее время в церкви должны быть голоса, пробуждающие народ к приготовлению пришествия Иисуса Христа. Нужно раздавать пищу вовремя, не гладить человека, не заглаживать беззаконие, но пробуждать народ, приложить трубу к устам, говорит Господь, как орел налетит, пришествие Господне приближается. Пророк Иоэль также говорит, что «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберитесь все и старцы, и молодые, раздирайте сердца свои, не одежды свои». Потому что Господь идет посетить свой народ. Потому что Господь хочет посетить. И когда Господь хочет посетить народ, Он хочет народ видеть приготовленным. Он хочет видеть народ освященным, очищенным. Он хочет видеть народ, который бодрствует и не спит. Писание говорит, что Господь грядет скоро. Откровение 3 глава, 11 стих. Мы даже читаем в 1 главе. Начинается откровение с этого и заканчивается откровение словами, что гряду скоро, все гряду скоро. Откровение 3 глава, 11 стих. Иисус говорит, вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откроем даже первую главу откровения, и там написано, что я гряду, вот гряду скоро, вот гряду скоро. Откроем последнюю главу, там три раза написано, что все гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги этой. Вот иду скоро, возмездие мое со мною. Апостол Иаков говорит, долготерпите и вы, ибо пришествие Господне приближается. Апостол Павел евреям говорит, еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Господь придет скоро. Дальше Писание говорит, что Господь придет во славе. Господь придет не просто так, но Он придет во славе. В Откровении 1 главе 7 стихом написано, что «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Да, аминь. Иисус, говоря о Своем пришествии, Он сказал, что Сын Человеческий придет на облаках силою и славою великою. Его явление будет как молния от восхода солнца до запада. Он придет в славе и величии. Апостол Павел фессалоникийцам говорит, что явление Господа будет с ангелами силы Его. В этом явлении будет участвовать все небо, все ангелы, все святые. Это будет славное пришествие Иисуса Христа. Христос явится не с меньшей силой, чем Он являлся уже на эту землю. Он являлся на горе Синаи. Он являлся на горе Преображения. Он являлся... Откровение Иоанна, Он явился Павлу на пути, Он явился с великой силой многим людям Своим. Мы видим, Иоанн, он пал на лицо свое, как мертвый, когда увидел славу Божью. И вот второе пришествие Иисуса Христа, как заключительное явление Его на этой земле, оно будет с намного большей славой. Это будет великое, мощное, величественное пришествие в славе Божьей. Пришествие Господне будет внезапно. Пришествие Господне будет внезапно. Откровение 16 глава 15 стихом мы читаем. Друзья, не напрасно так много мест в Писании говорит об этом. Христос говорил, что будет пять мудрых, пять неразумных. Несмотря на то, что церковь, она постоянно слышит об этом. Несмотря на то, что много людей посещают благослужебные собрания. Несмотря на то, что многие люди даже приняли Господа как своего Спасителя в сердце. Но будет очень много людей, которые будут не готовы в этот день явления пришествия Господа. Об этом Писание очень много говорит. И в Откровении 16 главе 15 стихом написано «Вот иду как вор, вот иду как вор». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Вот иду как вор, внезапно, он придет внезапно. Апостол Петр говорит, что придет Господь как вор ночью, придет Господь как вор ночью. Тогда небеса с шумом придут, и стихии, разгоревшись, разрушатся. Он говорит, это будет мгновенное, неожиданное пришествие Господа Иисуса Христа на эту землю. И говоря об этом неожиданном пришествии, которое застанет многих врасплох, Петр говорит, то каким нам необходимо быть в этом мире,
как необходимо нам быть благочестивым. Смотрите, он говорит, если же все это так разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Апостол Петр говорит, ожидающим и желающим явления пришествия Его. Как необходимо ходить свято, как необходимо ходить непорочно. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. О, вы ожидающие явления Его пришествия, приготовьтесь к встретине Бога своего, ожидающим и желающим. Я не знаю, друзья дорогие, когда последний раз мы в сердце нашем, у нас вот это, может быть, даже не задумавшись, несознательно, но из духа нашего поднялась эта молитва. Господь, я жду Твоего пришествия. Господь, я ожидаю Твоего прихода. Мы читаем в Откровении, что и Дух, и невеста говорят, приди. И Дух, и невеста говорят, приди. Дух Святой, насколько мы близки к Духу Святому, есть возглас Духа, есть мольба Духа Святого, который сегодня возносит эту молитву Богу, Иисусу Христу. Гряди, Господи! Насколько мы близки, насколько мы соединены с Богом, насколько мы бодрствуем. Друзья, я хотел бы сказать, что если наше сердце не мечтает о скором пришествии Иисуса Христа, если мы не молимся этой молитвой, неформально, если в нашем сердце нету этого крика Духа, «Гряди, Господи Иисусе! Господь, я так хочу к Тебе! Господь, я так хочу встретить Тебя на облаках!» Мы не в должном состоянии. Написано, «И Дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди». Вы посмотрите, чем заканчивается книга Библия, Новый Завет, Благая Весть. «И Дух, и невеста говорят, гряди, Господи, и слышавший, всякий слышавший это Евангелие, всякий называющий себя верующим, должен в своем сердце сказать от всего сердца, гряди, Господи, Иисусе, я жду Тебя, меня больше ничего не держит на этой земле, мне больше ничего не надо, я готов ко встрече с Тобой, гряди, Господи, Иисусе». Насколько мы близки к Господу, насколько наше сердце имеет этот крик Духа. Блажен человек, которого пришедший Господин найдет бодрствующим. Это и есть бодрствующее состояние, когда мы жаждем встречи с Иисусом Христом. Говорим, Господи, я рад Твоему пришествию. Пусть оно приближается, пусть оно будет быстрее. Я хочу встречи с Тобою на облаках. Пусть поможет нам Господь, дорогие друзья, в это последнее время, когда вокруг такое охлаждение, когда вокруг такое отступление, когда, хотя мы и посещаем церковь, но в своем большинстве мы как будто бы потеряли вот это искреннее сокрушенное сердце, жаждущее пришествия Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам пробудиться, потому что, зная состояние церкви, Иисус сказал, что уснули все. Это плачевное состояние. Но пусть Господь поможет нам подняться, когда мы воскресли для Него, когда мы ожили, когда мы проснулись, когда мы не спим, когда мы находимся в таком бодрствующем состоянии Духа, и наш Дух начинает ликовать. Вот это состояние невозможно сделать искусственно. Его невозможно произвести по плоти. Это состояние Духа. Написано «И Дух, и невеста». И Дух, и невеста. Есть Дух, который взывает «Приди». Невеста — это Церковь Иисуса Христа. Войдет в Церковь Иисуса Христа тот, кто с Духом Святым, войдет в вот это правильное состояние, в унисон с Духом будет взывать. «Гряди, Господи Иисусе!» Настоящая Церковь Иисуса Христа будет готова. Может быть, она будет не такая многочисленная. Многие, написано, останутся. Написано, и будут
Один будет на постели, а другой возьмется и останется. Двое будут молоть жерновами, один берется, другой остается. Двое будут на поле, один возьмется, другой останется. Многие останутся. Но Писание говорит, что невеста будет невеста искупленная Иисусом Христом, которая вместе с Духом будет ожидать явления Иисуса Христа. И она войдет в славу Царства Божьего. И написано, и подойдя к ним, Господин тот, Он станет служить им. Пусть Господь поможет нам. Давайте мы встанем для молитвы.

Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем. Бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот. И руками своими друзья всплеснут, протянув удивленно свое: ну вот. Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет. Значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка себе сломать из того, что Богу нужнее всего. Если надо гитару в руках держать, до мозоли играй и прославь его. Если в миссию Бог призывает, едь. Если кисточкой быть для картин, рисуй. Если Бог повелел всему миру петь, пой и дома, и в церкви, в горах, в лесу. Если хочешь в нужде кого поддержать, и Господь твое сердце туда влечет, то не бойся часть жизни своей отдать, все, что отдано. Знай, Бог тебе вернет. Если можешь в честь Бога гореть, гори. Стань рекламным щитом для спасения тех, чьи потухшие старые фонари оплели паутиною боль и грех. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал: ну вот, через пару лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет: я тоже с тобой хочу.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам послушать два небольших свидетельства. Я хочу рассказать, как Господь чудно нашел меня в этом мире, спас и возродил к новой жизни во Христе Иисусе. Мои детство и юность были светлыми, радостными и безоблачными. Но когда я вышла замуж, жизнь моя стала не только безрадостной, но и невыносимо тяжелой. И тогда я впервые начала искать Бога, не зная, насколько близок Он был ко мне. Я часто становилась на колени и молилась: «Господи, если Ты есть, помоги мне. Я не хочу и не могу больше так жить». После таких молитв мне становилось легче на душе. Тогда я еще не понимала и не знала, что Он слышит меня и что у Него есть для меня свой план спасения. Шло время. У нас родились два сына. И я все в себе подавляла, стараясь думать только о них. Но душа моя терзалась, не находя покоя в этом мире. Сердце хотело любить, быть свободным, радоваться. Но жизнь была невыносима. Побои, бесконечные визиты друзей мужа, наркоманов, которые варили свое зелье на глазах у детей и кололись, приводя меня в ужас. Охватывало отчаяние. «Все, больше не могу». Много раз хотела покончить с собой. И лишь безграничная любовь к детям удерживала меня от этого рокового шага. Да и какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты не имеешь права обрекать детей на страдания». И я снова плакала и взывала: «Господи, как же мне вынести все это? Помоги!» И Господь помог мне. Он положил конец этой страшной и бессмысленной жизни. 16 сентября 1996 года случилась трагедия. Муж, находясь в наркотическом состоянии, встретил меня, когда я шла на работу. В это время я жила у мамы. Достал две гранаты и сказал: «Одна для тебя, другая для меня. Ты пойдешь со мной». Ноги сами понесли меня к реке. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, был страшный взрыв. Меня вместе с водой и грязью подбросило высоко вверх и кинуло на берег. Муж решил, что я мертва, и подорвал себя второй гранатой. Нас положили рядом на берегу. Находясь в шоковом состоянии, мы смотрели друг на друга. Я до сих пор не могу забыть его глаза. Из них лились слезы. Казалось, что они выходили наружу, терзаясь безумным страхом. Я же из последних сил взывала к Богу: «Господи, спаси меня! Я не хочу умирать! Я верю, что Ты сохранишь мою жизнь ради моих деток!» И вдруг меня охватило необыкновенное чувство. Мне стало так легко, так хорошо на душе. Мир и покой наполнили меня. Казалось, небо можно достать рукой. Сердце мое успокоилось и наполнилось любовью. Я посмотрела на умирающего мужа и все ему простила. 9 дней шла борьба за мою жизнь в реанимации. Я потеряла правую руку и левую ногу. Раны в груди, срезано плечо, 2 осколка в голове, множество рваных ран и осколков во всем теле. Большая потеря крови. Все это не оставляло ни малейшей надежды на жизнь. Врачи посоветовали родным готовиться к похоронам. И лишь один молоденький врач, глядя на моих плачущих в коридоре деток, которые просили каждого проходящего мимо врача: «Спасите нашу маму», решил взяться за меня. Впоследствии он сам говорил, что не надеялся на успех. Но желание помочь было велико. Я даже и не знаю, откуда у меня брались силы и уверенность, которые давали мне удивительные способности, — рассказывал он. Меня невозможно было узнать: обритая голова, обгоревшие уши и лицо.
Когда спустя месяц детям разрешили навестить меня, они меня не узнали. Младший, увидев меня, сказал: «Это какой-то страшный дядя. А где же наша мама?» Как мне тяжело было перенести то, что они боялись даже подойти ко мне. Я понимаю, что лишь Господь дал мне силы выдержать и это испытание, и 8 операций, и тяжкие страдания, и мое отчаяние, когда меня привезли домой. Глядя на себя, мне не хотелось жить. Не было смысла и никакой цели. Как я, калека, смогу растить детей? Про Бога в это время я даже не вспоминала. Я не хотела быть обузой для своих родных и снова стала думать о самоубийстве. Но внутренний голос останавливал меня. «Ты будешь счастлива!» И это вновь придавало мне силы жить. Я жила в ожидании чего-то, сама не зная чего. И вот в моей жизни настал момент, которого я так долго жаждала, сама не осознавая этого — встреча со Христом. Однажды тихим зимним вечером в наш дом постучали. Группа верующих пришла посетить меня, узнав о моем несчастье. Их сияющие глаза говорили о любви ко мне и желании помочь. Они рассказали мне о Христе, о Его страданиях за всех людей и за меня тоже, о спасении, о жизни вечной. Я жадно ловила каждое слово. Меня потряс рассказ о Его страданиях на кресте. Я думала, за что Он так страдал и почему? Что им двигало? Какая была цель? Ответ был один — любовь. И эта любовь Христа изменила всю мою жизнь. В этот вечер я впервые горячо со слезами и искренне молилась. «Господи, прости меня, что я забыла о Тебе. Ведь это Ты услышал крик моей души и спас меня. Ты страдал на кресте Голгофы за меня, чтобы я могла жить вечно. Прости, что причиняла Тебе столько боли за Твою безграничную, неземную любовь». В ту ночь я впервые за все время болезни уснула. Уснула, как младенец, и мне перестали сниться кошмары. С волнением вспоминаю, как друзья впервые привезли меня в собрание, в дом молитвы. В тот день там совершалась вечеря Господня. Увиденное и услышанное потрясло меня до глубины души. Я проплакала все собрание, так как Господь дал мне глубже понять цену моего спасения. Слова псалма «Взойдем на Голгофу, мой брат» звучали, казалось, только для меня. После собрания ко мне подходили верующие, и от общения с ними на душе было так хорошо, что не хотелось уходить. И я снова поняла — это мой дом, моя семья. Меня все больше влекло в дом молитвы. Верующие окружили меня вниманием и заботой. После просмотра фильмов «Иисус и Джонни» я окончательно поняла — Иисус — моя жизнь. 9 марта 1997 года в Доме молитвы города Георгиевска я обратилась к Господу с покаянием. О, этот день был самым радостным в моей жизни. Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. Мне казалось, что той Лены, которая была, теперь нет. Во мне родилась новая жизнь. Я плакала от радости, что теперь я дитя Божье. Я благодарила Бога за душевные и физические страдания, потому что именно они открыли доступ в мое сердце Богу. Позже, 2 августа, я приняла крещение и стала членом Его Церкви. С тех пор я живу с Господом, стараясь трудиться для Него, и моя жизнь полна счастья, свободы, надежды. Не представляю теперь жизни без Него. Иисус, Ты для меня все. Я благодарна Ему за то, что Он спас, простил меня, дал мне жизнь вечную. Благодарю, что я инвалид, потому что Он любит меня особой любовью. И не только меня, но всех детей Божьих инвалидов, потому что мы и шагу без Него сделать не можем. Он никогда не оставляет нас. Хочется сказать тем, кто еще не пришел к Господу. Нет,
Вера не удел коллег и стариков. Она есть душ освобождения от рабства дьявольских оков для новой жизни и спасения. И на земле среди людей она как солнце всем сияет, и блеском утренних лучей весь мир собой преображает. Очень хочется сказать всем: придите к Нему сейчас, и Он подарит вам новую жизнь, полную радости и надежды. Он излечит вас от всякого недуга. Придите, пока вы молодые, красивые, здоровые. Не ждите больших потрясений и несчастья. Он ждет вас. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Матфея 11 глава.

Утренний свет, лившийся в узкое окно, падал на лицо мужчины лет 45, сидевшего за убогим столом и быстро писавшего что-то на листке пергамента. Занятый работой, он не слыхал, как тихо скрипнула дверь. Вошедший плотный, крупный человек средних лет некоторое время молча смотрел на пишущего. «И ты, Ян, еще можешь спокойно работать?» — промолвил он наконец. Ян Гус, по происхождению крестьянин из местечка Гусинец, магистр свободных искусств, священник, профессор, декан, а затем ректор Пражского университета, вдохновенный проповедник Вифлеемской капеллы, автор трактата о церкви и, наконец, узник за ересь, поднял голову. «Как? Это ты, Палич?» — воскликнул он, вставая. «Ты у меня? Ты не поверишь, как я рад! Значит, наша дружба еще жива?» «Да, хотя мы с тобой и не согласны кое в чем. Я все-таки не переставал считать тебя своим другом. Я пришел сюда не оспаривать твои тезисы, а лишь как друг, желающий тебе помочь. Конечно, дорогой мой, ты не хуже меня знаешь, что сегодня в последний раз предстанешь перед собором. Не скрою, тем более, что это уже ни для кого не тайна. Тебя осудят». Ни одна жилка не дрогнула на бледном и исхудалом лице Гуса. Выражение впалых глаз, обведенных сетью ранних морщин, осталось спокойным. «Я знаю, но не чувствую никакой вины за собой, и без страха пойду на казнь. Небесный судья оправдает меня, если земные судьи и осудят». «Ян!» с волнением воскликнул Палич, сжимая руки Гуса. «Я пришел тебя просить. Послушайся дружеского совета. Умоляю тебя, слышишь? Умоляю. Не раздражай судей своим возражением. Только в таком случае ты будешь спасен». «Но если они лгут, могу ли я не возражать против лжи?» «Ты не соглашайся. Одного молчания будет достаточно для твоего спасения». «Но это все равно, что соглашаться. Это значит признать ложью истину, которую я учил. Нет, я не стану молчать». «Тогда ты погиб». «Что делать? Я смертен, а истина вечна. Меня убьют, но не убьют истину. Ты друг мой, не так ли? Зачем же ты хочешь надеть на меня петлю вечного осуждения? Зачем принуждаешь меня солгать и поступить против совести? Такой ценой я никогда не куплю жизни». «Опомнись, подумай, пока не поздно». Узник молча провел рукой по седеющим волосам. «Не стоит говорить об этом, Степан. Это дело решенное. Знаешь, чем я был занят сейчас? Я вспоминал кое-что из Виклефа. Виклеф — это профессор Оксфордского университета, противник папства, требовал возвращения церкви к первоначальной чистоте». Степан Палич с удивлением взглянул на своего друга. «И это ты говоришь? Ты, которого ждет страшная казнь?» «Нет, ты не создан для нашего грешного мира». Он обнял Гуса, и слезы покатились из его глаз. «Бедный друг мой, святой!» — шептал он. Гус был растроган. «Какой я святой!» — сказал он, стараясь быть спокойным. «Я только не люблю лжи. Не печалься, расстанемся здесь, но свидимся там». В коридоре послышались тяжелые мерные шаги. Вошли алебарщики и монахи. Друзья в последний раз обнялись. Солдаты окружили Гуса и повели. Вскоре он стоял перед блестящим и многолюдным собранием князей церкви. В числе судей был и Палич. Он с глубокой болью убедился, что его друг остался верен себе, не захотел даже молчанием купить себе жизнь. Все знали, что сегодняшнее заседание было решающим. Вольнодумец должен быть либо осужден, либо помилован.
У многих сердца бились учащенно. Напряжение достигло крайней степени, когда допрос закончился. Собрали голоса за и против осуждения. Среди всеобщего глубокого молчания поднялся кардинал Заборелла. Когда он заговорил, его голос дрожал, и лицо было бледно. В продолжительной речи перечислил он провинности Гуса, как врага церкви и еретика. «Опасный еретик осужден на казнь очистительным огнем», закончил кардинал глухим голосом. Степан Палич закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Гус стоял холодный и спокойный. На площади Констанции под бдительным надзором монахов постепенно складывали костер. Со всех сторон спешили толпы народа в праздничных одеждах смотреть на казнь еретика. «По своему милосердию церковь не хочет вечных мук еретика», — хриплым басом поучал какой-то тучный монах. «Уничтожая грешное тело его на очистительном огне, она спасет душу его от гиены огненной». По улицам города к площади медленно направлялась торжественная процессия. Впереди с огромным крестом двигалась темная армия монахов. Как подобает смиренным иконам, они шли с опущенными лицами, волоча по земле длиннейшие четки. В центре их, держа зажженную свечу, шел Ян Гус, босый, в длинном белом балахоне, испещренном черными изображениями дьяволов и пылающих костров. На голове его был надет огромный колпак с такими же украшениями. Далее колыхалось внушительное войско, блиставшие шлемами и кирасами светские и духовные сановники. Гус смотрел на толпу, разглядывавшую его сотнями равнодушных и любопытных глаз. До слуха его донеслось восклицание какой-то старухи. «По делам ему! Этакий проклятый еретик!» На лице еретика блуждала горькая улыбка. Взгляд был печален. Но, конечно, Гус жалел не себя. На площади осужденному снова громко прочли приговор. Возвели на костер. Рядом заблаговременно была припасена груда дров для желающих подбросить лишнее полено в костер. Палачи с зажженными факелами ожидали сигнала зажигать. К костру подскакал императорский маршал. «От императора верно помилуют». «Да неужели помиловать этого еретика?» «Слушайте, маршал хочет говорить». «Последний раз обращаюсь к тебе, Ян Гус», — произнес маршал. «Отрекись, и император дарует тебе жизнь». «От каких же заблуждений мне отречься, если я их не знаю? Призываю Господа в свидетели, что я не учил и не проповедовал того, что показывали на меня лжесвидетели. Главной целью моей проповеди и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этом

к небу. Еще раз мелькнуло на мгновение вдохновенное, окруженное сияющим ореолом лицо. Потом все смешалось в один пылающий факел. Толпа потеряла интерес к зрелищу и стала расходиться. Только монахи и палачи, как часовые, продолжали стоять среди удушливого дыма. Так умер 6 июля 1415 года друг истины, чех Ян Гус из Гусиниц.

Не смотри на темную дорогу, а смотри на город золотой. В этом мире все подвластно Богу, а не тем, кто правит над страной. Ни серебром, ни оружейным звоном Божьего величия не сломить. Можно ли человеческим законом Божьи законы изменить? Потому и все, что происходит, не от человеческой руки. Просто час пришествия приходит, и шаги Христа уже близки. Просто это тесная дорога в наш небесный город золотой, а в дороге все подвластно Богу, а не тем, кто правит над страной.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Момент творения. Население и возраст Земли. Как долго люди живут на Земле? Эволюционисты говорят 2 миллиона лет. Христиане, признающие авторитет Библии, утверждают, что около 6 тысяч лет. Кто же прав? Согласно статистике, чтобы численность населения не менялась, у каждой пары должно быть в среднем 2 ребенка. На практике это означает, что в каждой семье должно быть как минимум 3 детей. Давайте представим, что библейское описание всемирного потопа верно, и что после него действительно остались в живых только 8 человек. Предположим, что с этого момента в каждой семье в среднем рождалось 2-4 ребенка. Эта скромная цифра учитывает процент детской смертности, смертности по причине болезней и войн. Сколько бы времени потребовалось, чтобы население земного шара достигло его нынешней цифры? Но удивления мало, меньше 5000 лет. Это число прекрасно вписывается в библейскую хронологию. А теперь представим, что мы придерживаемся эволюционной точки зрения, утверждающей, что человечество существует на нашей планете уже 2 миллиона лет, что оно берет свое начало от 2 человек или 8. Тут нет существенной разницы. И что в каждой семье должно быть в среднем 2-4 ребенка. В этом случае число предполагаемых жителей Земли было бы настолько огромным, что их не вместила бы вся Вселенная. Зная об этой проблеме, в учебниках ее пытаются объяснить тем, что на протяжении этого времени численность населения оставалась неизменной. Но это совершенно невероятно. Честно говоря, библейский вариант выглядит куда как правдоподобнее. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

Четвертая книга Моисея, глава 21. Ханаанский царь Арадда, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аммарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Аммареем. Потому и сказано в книге «Браний Господних» в Агеб, в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дай им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю аморейскому, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него». Ибо Есивон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем Моавитским.
и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есимон, да устроят и утвердят город Сигона». Ибо огонь вышел из Есимона, пламень из города Сигонова, и пожрал Армоав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле аморейской, и послал Моисей высмотреть Иезер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были, и поворотили, и пошли к Васану, и выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение в Киедрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его. Четвертая книга Моисея, числа, глава 22. «И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сефоров, все, что сделал Израиль амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрать, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта, и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сефоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: „Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его“. И сказал Бог Валааму: „Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен“. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: „Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами“. И встали князья моавитские, пришли к Валаку и сказали ему: «Не согласился Валаам идти с нами?» Валак послал еще князей более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота,
не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь, и вы, на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною. Если б у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Четвертая книга Моисея. Числа, глава 23. «И сказал Валаам Валаку: „Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов“. Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку:
постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему: «Валаам, семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: «Возвратись к Валааку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валаак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валаак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валаак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фасги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валааку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валааку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валаак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валаак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валаак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй». И отвечал Валаам и сказал Валааку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валаак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валаак Валаама наверх фигуру, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валааку: «Построй мне здесь семь жертвенников, и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов». И сделал Валаак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Четвертая книга Моисея, числа, глава 24. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования,
но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валааму и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из недр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты прислал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города». И увидел он Амалика, и произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его — гибель». И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, как Ассур уведет тебя в плен». И произнес притчу свою и сказал: «Горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог! Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Повествование Нового Завета изобилует контрастами. 12 учеников, но один из них – дьявол. Христос на кресте, чистый, царственный, но по обеим его сторонам разбойники. Так и в 15 главе Евангелия от Луки прекрасная картина оттеняется мрачной грозовой тучей, образом старшего брата. Но подобное сочетание контрастов, без сомнения, преследует не только художественную цель. Исследуя вопрос о грехах, мы видим, что их можно разделить на два рода – грехи плоти или страстей и грехи душевного настроения или характера. Примером грехов страстей в Новом Завете является блудный сын, а грехом характера – его старший брат. По первому взгляду, кажется, что именно младший брат – темное пятно на картине, ведь это он погряз в грехах и опозорил себя и своих близких. Люди видят в блудном сыне соединение всего худшего в человеческом сердце и противопоставляют ему хозяйственного старшего брата. Но это суждение в корне неправильно. Худший из двух – старший брат. Мы часто судим о грехах по наружному виду. Мы распределяем грехи по той классификации, которая установилась в обществе. Самые грубые грехи мы ставим на первую ступень лестницы. На высших ступенях мы размещаем мелкие грехи. Затем ступеньки лестницы начинают расплываться в наших очах и исчезают в пространстве. Так что большая часть грехов

остается неустановленной. У нас нет весов или специальных приборов для определения тяжести и легкости грехов. Градация грехов – собственное изобретение. Возможно, что грехи, кажущие нам легкими, в действительности самые тяжелые. Уточненный и скрытый грех, более импонирующий нашей падшей природе, должен быть более унизительным, чем какой-либо другой. Но люди не нашли нужным до сих пор заклеймить подобные тонкие формы греха. По их мнению, грех старшего брата – это просто пустяк. Минутное дурное расположение духа, о котором не стоит и вспоминать, Христос нашел, однако, нужным упомянуть о нем. Старший брат, трудящийся, терпеливый, послушный, возвращается домой после тяжелого дневного труда. Много лет подряд, каждый вечер плетется он, как и сегодня, домой, сильно уставший, но с легким сердцем. Он исполнил свой долг. Но слишком часто с окончанием дневного труда заканчивается и самообладание человека, а также чувство ответственности за свой нрав. А искушение встречается нам чаще всего тогда, когда мы менее всего подготовлены к нему. Так и в этот вечер, приближаясь к дому, он слышит веселые голоса, пение, танцы, совершенно необычные звуки в этом тихом жилище. «Твой брат возвратился», — говорит ему слуга, «и отец заколол для него упитанного тельца». «Брат? Счастливая минута! Как долго они горевали о нем! Наконец молитвы семьи услышаны, и убежавший ослушник возвратился под родительский кров. Но на лице брата не видно радости. Напротив, оно мрачнее тучи». «Брат?» — бормочет он сквозь зубы. «Это повеса и прожигатель жизни. И для чего они устроили пир? Никогда и никто не подумал сделать пир для меня. А говорят, что добродетель вознаграждается. Я покажу им, что я думаю обо всем этом веселье. Для меня никогда не пригласили ни одного из моих сверстников, а для встречи этого бродяги собрались все соседи». И он разгневался и не хотел войти. «Какой ребенок?» — пожалуй, скажем мы в первую минуту. Но это более чем ребятничество. Это грозовая греховная туча, копившаяся всю жизнь под покровом добродетелей, жгла его душу. Ревность, гнев, гордость, немилосердие, жестокость, самомнение, обидчивость, упрямство и множество других составных частей дурного расположения духа. И однако этот внутренний ад вызывает у людей только снисходительную улыбку. «Это только дурное расположение духа», — говорят они. «Припадок вспыльчивости, мимолетная зыбь, набежавшее облачко». Но это облачко составлено из капель, а эти капли указывают на существование где-то в глубине души целого бушующего океана, мутного и злобного. Океана все той же ревности, гнева, гордости, немилосердия, жестокости и самомнения. Вот почему дурное расположение духа есть иллюстрация характера, открывающегося нам. Как повышенная температура говорит о скрытом недуге организма, и случайный пузырь на поверхности пруда указывает на гниение, происходящее на дне, так точно и скрытые свойства вашей души дают о себе знать помимо вашей воли. Вспышка дурного характера — это сверкнувшая молния. Это проявление целой серии гнусных скрытых грехов. То, что особенно нас поражает в изучении грехов нашего характера, это их странная совместимость с высокими нравственными качествами. Старший брат был без сомнения человеком самых нравственных правил. Много лет назад, когда отец разделил имущество между сыновьями, он имел полную возможность, если бы захотел, путешествовать, увидеть свет, в общем, насладиться жизнью. Но как добрый сын, он избрал жизнь в отчем доме. Этот обветшалый дом стал его миром,
а старик-отец – его обществом. Старший сын был правой рукой отца, утешением и радостью его старости. Он был примером трудолюбия для слуг, образцом справедливости и бережливости для соседей, примерным молодым человеком для всего села. Поэтому еще более прискорбным и более уродливым является дурной характер в таком прекрасном человеке. Это обстоятельство возбуждает в нас странное сомнение в истинной ценности того, что носит имя добродетели. И как жалко, что у нас нет мерила для истинной оценки людей, являющихся образцами всех добродетелей. Известно, что добродетели могут быть действительными или только кажущимися, так же, как и пороки могут быть явными или скрытыми. Некоторые люди не сходят с прямого пути только из трусости. У них, как говорится, нет достаточно силы воли, чтобы решиться на то или другое преступление, выйти из колеи, порвать с обществом, навлечь на себя всякие беды. Таким образом, даже весьма порочные внутри люди сохраняют наружную нравственность. И наоборот, среди блудных сыновей часто встречаются характеры чудной красоты. Без всякого сомнения, многим из нас приятнее было бы встретиться с блудным сыном и провести час-другой с ним, чем с его безупречным братом. Нас иногда поражает та нежность, благородство характера, доброта и мягкость, какие встречаются у людей, признанных общественным мнением безнадежно падшими. Есть люди, считающие за норму напиться до пьяна, но которые никогда не позволят себе неблагородного поступка или оскорбления ближнего словом. «Истинно, говорю вам, — сказал Христос священникам, — мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Божие». Есть два вида грехов, но не все подтверждены обоим. И этим фактом объясняется совместимость добродетельной жизни с дурным характером. Не может быть, чтобы гнездилось так много дурного в человеке, в котором замечаем столько хорошего, говорят обычно. Как часто слышим мы в защиту сварливых людей, что они — воплощение кротости, если их узнать поближе. То же самое говорят и о вспыльчивых. В нормальном состоянии они будто бы образец мягкости и деликатности. Мы прощаем человеку недостатки характера на том основании, что, в общем, он не такой уж плохой, как о нем говорят. Одним словом, мы довольствуемся тем, чтобы люди были до известной степени хорошими. Муха, попавшая в тарелку, мала, но лучше, если ее там не будет. Дурной характер — это грех добродетельных людей. Притча Христова о старшем брате относится к добродетельным людям. Она призывает сделать хороших лучшими.

0: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Молитва о наркоманах. Я плачу, Господи, я плачу пред Тобою о душах умирающих сейчас, о тех руках, что взяли шприц с иглою, чтоб в новой дозе утонуть на час. Я плачу, Господи, о девушке больной, что корчится в дурмане, как в аду, за туалетной маленькой стеной, сокрывшей от других ее беду. А юноше я плачу, Боже мой, что в героиновой осаде пал, утратив радость жизни и покой, морщинисто-беззубым старцем стал. О детях, что в подвалах городов теряют ум в бензиновых парах, к Тебе взываю я, Творец миров, останови растление в сердцах. Иисус Христос, их рабство велико, плен наркотический освободи, всевластную пронзенную рукой от власти тьмы творение огради. Владыка неба, властелин земли, спаситель мира, голос мой услышь, молюсь о тех, кто рядом и вдали, кем завладел экстази и гашиш. Отец мой всемогущий, света царь, свой взор любви на жертвы обрати, развей аллегорический угар и душам дай спасение обрести. Я плачу, Господи, перед Тобой о тех, чьи имена не знаю я, но кто еще с калекою судьбой не перешел за грани бытия. Еще помочь Ты можешь, Иисус, той девушке и юноше тому. Пусть свет Голгофы, я о том молюсь, разгонит кокаиновую тьму. Пускай рука, сжимающая шприц, его отбросив, Библию возьмет. Пускай с Твоих божественных страниц вода живая в их сердца течет.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6:6.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Итак, тема наша сегодня, друзья, это закон о манне. Или как подтопик я беру, как мы читаем Библию. Или как, лучше сказать, как правильно ее читать. Как правильно ее читать. Давайте начнем нашу тему с абсолютно практической, практической вещи. Во-первых, друзья, в жизни христианина есть то, что называется... Знаете, что такое три кита? Ну, у меня будет четыре кита, да? Ну, по легенде, от четвертого кита ты видишь только хвост, да? По легенде вы знаете, что мир стоит на трех китах, да? То есть, все держится на трех китах. И есть такое выражение в литературе, что три кита чего-то. И я хочу, друзья, вам дать сегодня не три, а четыре кита духовной жизни. То есть, это четыре вещи, которые должны быть в жизни христианина. Первое, друзья, в жизни христианина обязательно должна быть что? Молитва. Аминь. Это то кит, то основание, на которое мы должны ложить. Так или нет? Аминь. Кит номер два – это... Общение, друзья, без общения нету христианина, не существует. Если христианин говорит буквально следующее, сейчас это стало очень популярно, люди некоторые говорят, ну я христианин, но я в церковь не иду. Я дома помолюсь, я дома почитаю. Я вообще честно вам скажу, я сомневаюсь, что такие люди дома молятся и читают Писание. Я глубоко сомневаюсь. Практика жизни показывает, что это не так. Это не так. Но даже если допустить, что на самом деле что-то дома читает и что-то молится, то Писание говорит так, если мы ходим во свете, как и он во свете, то мы должны иметь что? Общение. И я не хочу углубляться в тему общения, потому что общение это не только церковь, общение это и наши какие-то выезды, и наши водные крещения, и наши пирушки, и все. Да? И общение это даже с утра позвонить брату и сказать, приветствую вас, брат Александр, как дела? Как ты там проснулся с утра, помолился уже, не умытый, ничего. Это тоже общение. Да? Третий кит, друзья, это свидетельство. Любой христианин, независимо от того, евангелист он или нет, он должен что делать? Свидетельствовать. Я опять же не останавливаюсь на этом пункте. В Америке этот пункт для нас стал очень-очень болезненным. Болезненным. Но я вам скажу, друзья, христианин, который не свидетельствует, он выбивает это основание у себя, и он может иметь проблемы в духовной жизни. Если в вашей жизни есть духовные проблемы, подумайте, может быть, вы давно не свидетельствовали о Христе. Чтобы вам доказать, что это важно, вспомните себя, когда вы только покаялись. Да? Мы цеплялись к людям. Мы не давали людям проходу, правда? Потому что что-то было внутри, что понукало нас свидетельствовать. И последний кит – это чтение Писания. Вот это четыре основы, которые в жизни христиан должны быть, я на них не останавливаюсь. Нас интересует сегодня только... То, как мы читаем Писание, друзья. И сатана, он воюет за успех в любой из этих областей. Друзья, если ты хорошо читаешь Писание, сатана старается обокрасть тебя в молитве. Есть такие молитвенники, которые очень хорошо молятся, но что? Они никогда не открывают Писание. Да? Или есть наоборот люди, которые вообще не разделяют общительности церковной. Это люди, которые пришли в собрание, пришли чуть-чуть попозже, а ушли чуть-чуть пораньше. Да? Не будьте такими людьми. Общительность, вы видите, мы в церкви, мы поощряем, мы говорим, не уходите с служения. Побудьте, пообщайтесь друг с другом, поприветствуйте, поговорите, задайте друг другу вопросы, поделитесь и так дальше. Общительность и свидетельство. Но опять же, я об этом не говорю. Если есть интерес, может быть, мы поговорим. Я думаю, особенно надо было поговорить о том, как сегодня в Америке нам свидетельствовать. Потому что самый главный у нас аргумент, мы не знаем английского. Мы не знаем английского. Друзья, я вам могу сказать, и я думаю, вы со мной согласитесь, что самое... Действенное свидетельство, оно не на уровне слов. Оно на уровне твоей жизни. Жизни. И об этом, конечно, надо было поговорить, но, друзья, итак, мы оставляем эти все три области, и мы поговорим сегодня о том, как мы читаем Библию, друзья. И, как я уже сказал, мы начнем с абсолютно практической стороны. Почему нам неинтересно читать Писание? Вам нравится этот человек? Вот так глянешь и сразу поймешь, что человек уставший от жизни. Да? Было ли у вас вот такое состояние, когда вам предстоит почитать Писание? Вам, вы знаете, что почитать Писание вам надо, но у вас буквально следующее... Очень хорошо видно по нашим детям. Тимофей, ты Писание сегодня читал? Вот такое точно состояние, да? И знаете, друзья, когда это дети, это еще полбеды. Мы понимаем, что есть младенческие вещи, которые не перерастут, они вырастут, они что-то поймут. Сейчас им больше нравится другая сторона и так дальше. Но если, друзья, это касается зрелого христианина, и при слове «почитать Писание» ты превращаешься на такого человека, друзья, надо задать очень простой и искренний вопрос. Почему так происходит? Так ли это создал Господь? Скажите. Должна ли Библия, должна ли чтение Писания быть частью, которую ты должен делать по принуждению, по, даже не знаю, как выразиться, слово крутится на языке, не могу найти, как бы mandatory, да, как говорят американцы, по обязательству, спасибо. Потому что ты как христианин понимаешь, что тебе надо, но это для тебя тяжелая задача. И как только ты откладываешь Библию в сторону, ты сразу радуешься, что, ну, исполнил долг. Что-то кому-то доказал или показал, или, может быть, ты уже можешь придать. На самом деле, друзья, все не так. Причина, друзья, почему мы... я взял несколько причин, да? Первая причина, друзья, почему нам Библия boring, это потому, что мы ее что? Не понимаем. Вы понимаете, если я вам сейчас суну книжку на китайском и скажу «читай», то рано или поздно вы над этой книжкой что? Заснете. Ну, представьте, ну ладно, вам я не всуну, Тимофея могу всунуть и сказать «начитай». Тимофей откроет ее и скажет «я ничего, папа, я ничего». Я скажу «все равно читай». И он будет что-то читать там. Или ладно, может на китайском плохой пример, если взять, дать вам книжку на болгарском. Буквы те же, слова некоторые что? Очень похожи, но 80% текста проходит мимо моего понимания. Скажите, как долго я буду читать эту книжку? Конечно, чтение только... Окей. А если я вам скажу, что эту книжку на болгарском вам надо читать каждый день? Регулярно. По 2-3 главы, сколько там вы Писания читаете? То, конечно, это чтение превратится в муку, друзья. Читать Писание надо так, чтобы мы, друзья, понимали, что там, что написано. Под словом «понимали», друзья, я не подразумеваю прямой текст. Под словом «понимали» я подразумеваю некое духовное действие, которое происходит тогда, когда ты читаешь уже давным-давно известный текст. Ты его вполне возможно знаешь на память. Но ты открываешь Писание, и во время чтения ты начинаешь из этого текста кое-что понимать. Вы не уловили момента моего. Друзья, понимание приходит тогда, когда ты кое-что не знал, и вдруг что? Понял. Да? То есть известный текст, ты знаешь на память пшат, и вдруг во время чтения ты бежишь к жене и говоришь, ты знаешь 10 дев, это о том, о том, о том. А я думал, не о том. Знаете, один брат говорил, я читал притчу про 10 дев так. Я, говорит, первый раз ее прочитал и понял, 5 разумных это православные, 5 неразумных все остальные. Потом, говорит, покаялся, понял, нет. 5 разумных – это пятидесятники, а 5 неразумных – все остальные. Да? Потом, говорит, почитал, почитал дальше и понял, говорит, братья, я понял, что, говорит, и разумные, и неразумные – все пятидесятники. Да? Видите, как оно получается? Один и тот же текст он читал несколько раз, И несколько раз Бог к нему что? Говорил. Он начинал его понимать. И когда это случается в вашей жизни, друзья, вы начинаете понимать этот текст. Вас от этой книги что? Не оттащишь. Поэтому если мы... Конечно, я не буду сейчас забегать наперед. И есть процессы, например, писание временами для нас как крепость, которую надо штурмовать, да, применять усилия, строить какие-то машины и так дальше, чтобы одолеть это все. Я, например, воюю сегодня с книгой Иезекииля. Она мне не сильно дается, эта книга. Да? Но я поставил перед собой цель, задачу. Я уже так, уже прочитал чуть Иезекииля, перехожу там на царство, еще что-то, чтобы, знаете, так как бы разрядиться. Да? Потому что там читаю, ничего не понимаю. Боже, ну хоть какой-то свет, знаете, есть у евреев такая объяснение, кто такой мудрец. Не слышали вы никогда эту притчу? Они рассказывают, они говорят, мудрец, он подобен молнии. Угадайте, почему? Потому что мудрец это человек, которому время от времени включается свет, я так скажу. Поняли? Вот все мы идем в темноте. А мудрец это человек, который раз молния загорелась. Да? И он успел что-то увидеть во время вспышки этой молнии. А остальные все в темноте. Ну, там и мудрецов они различают по-разному. Они говорят, в жизни одних одна молния на всю жизнь ударила, все. А в жизни других, говорит, очень часто бьют молнии, не способны что-то объяснять из Писания. Поняли? Вот так, друзья, Словом Божьим. Я верю, что вы все мудрецы у нас в доме горшечника, и что у вас молнии включаются, и мы немножко начинаем видеть. Не останавливаюсь, потому что я могу застрянуть на одном. Итак, нам не интересно читать, потому что мы ее не понимаем, друзья. Вторая причина, Библия не захватывающая книга, да? Я когда читал первый раз Писание, друзья, я был очень разочарован, когда я дошел до описания распятия. Я ожидал художественного описания распятия. У вас так не было? Со всеми этими, знаете, как художник, гром загремел, полился дождь и так дальше, да. И сотник сказал то, тот сказал то. Знаете, как это, как беллетристика. И распяли его. Бум, что это? Как вообще читать такую книгу? Господи, ты не мог побольше как-то деталей там дать? Да, мне же интересно. А что тот сказал, а что тот? А как было то? Понимаете, друзья, и мы временами к Библии относимся как к художественной книге. Но Писание – это книга не художественная. И в этом ее что? Прелесть, ее красота. Мы временами не читаем, потому что сатана закладывает в нас мысль или чувство, что эта книга неинтересная. И мы, давая, как бы сказать, волю действовать врагу, где-то на подсознательном уровне, смотрите, перед христианином выбор лежит. Лежит Писание и лежит христианская книга, окей. Христианская книга. Большинство христиан, друзья, считают, что если он почитал христианскую книгу, не взял в руки Писание, то это в принципе то же самое, что я почитал и Библию. Правильно или нет? Правильно или нет? Абсолютно. Можно ли читать христианские книги? Можно. Но христианские книги это та же самая беллетристика, которая, или давайте по-другому скажу. Помните, была такая в синей обложке детская Библия. Многие христиане с нее начинали. И даже мы временами советовали, говорили, что тебе тяжело дается Писание, да, возьми детскую Библию, почитай. Потом мы перестали давать этот совет новообращенным христианам. Знаете почему? Они зависали на детской Библии, потому что детская Библия, она, это та же история, но она окружена в художественную форму. Ну, да, с картинками, знаете, и так дальше. Это все в таком, как бы понятном вроде режиме, друзья. И вот у нас складывается впечатление, что вот эта детская Библия, она интересная. А вот это вот слово написано, особенно там, когда я залезу в Исаию или еще куда-то, там же ничего не понятно. Друзья, но именно в этом и ее красота. Я хочу, чтобы в вашем сердце утвердилась эта мысль. Писание – это самая интересная книга. Доказать вам? Доказать? Угадайте, какой книги в мире продается самое большее. Библия. Угадайте, какая книга ни разу не рекламировалась. А? Вы видели рекламу? Читайте Библию и отрывок там из Исаии. Да? Знаете, как эти делают все, чтобы прорекламировать свою книгу, берут кусок своей книги, чтобы ты прочитал кусок, тебе захотелось. Вы видели такую рекламу на Библию когда-нибудь? Нет. И тем не менее, друзья, это самая популярная, самая читаемая книга. Это книга, которая достойна нашего внимания. Двигаемся дальше. Почему неинтересно читать? Потому что у нас присутствует мысль, я уже все знаю. Это очень показательно, когда мы, друзья, слушаем некоторых проповедников. Знаете, почему некоторые проповедники для нас боринг, скучные? Знаете почему? Потому что когда этот проповедник выходит за кафедру, я уже наперед знаю, что он будет проповедовать. Он может переставить слова местами, но его проповедь будет об одном и том же. И поэтому я замечаю, друзья, по вас всех, по себе тоже, что на некоторых проповедниках мы вот так реагируем. Мы правильно реагируем или нет? Друзья, Слово Божье, которое проповедуется даже в немощи, даже братом, у которого нету наших учительских способностей, вы должны понимать, что если я могу объяснить 1+1, это не потому, что я такой способный, а потому что когда-то Бог вложил в меня это дарование. Он просто взял и вложил в меня. И у меня есть способность немножко больше и лучше объяснить Слово, но это не уничижает абсолютно брата, который выйдет сюда на кафедру и будет проповедовать то же Слово, тоже слово, но нам нужно отнестись к этому проповеди точно так, как мы относимся к Писанию, друзья. Внимательно послушайте, что Бог говорит через него. И через немощных временами Бог дает хорошую пищу. Я вам гарантирую. Надо научиться этому всему. И последняя причина, друзья, почему мы не любим читать, это духовная болезнь. Вы все это знаете прекрасно, да? Многие сейчас переболели коронавирусом. Если у тебя нету аппетита, тебе нужно посмотреть, не заболел ли ты. Болезни бывают различные, да? Но есть часть болезней, которые лишают тебя духовного аппетита. И если ты нормальный христианин, у тебя должен быть духовный аппетит. Это значит, что ты покушал, прошло некоторое время, тебе захочется еще раз покушать. Вот это причины, почему нам неинтересно читать Библию. Если у вас есть еще, ну, под духовной болезнью я подразумеваю и грех, естественно. Если у человека грех, это духовный грех, это духовная болезнь. Если еще кто-то хочет добавить этот список, пожалуйста. Почему нам неинтересно читать Библию? Причина кроется в нашем духовном состоянии, друзья. Имя имеет смысл. Это некоторые слайды, которые я оставил с прошлого разбора, но я их быстро пробегу. Я просто хочу объяснить вам некие библейские истины. Вы знаете, что это за животное? Кенгуру. Кто знает, как переводится слово кенгуру на наш язык?
2: Не понимаю.
1: Да. Слово кенгуру означает «не понимаю». Когда первый раз приехали белые люди в Австралию, они встретили местных аборигенов, показали на это животное и спросили, как вы его называете. Им аборигены ответили, кенгуру. Что, я не понимаю, что ты говоришь. I don't understand English. Okay? И белые приняли это за название животного. И оно, и это животное так и стало кенгуру, и посидело кенгуру. И когда мы смотрим на это животное и говорим кенгуру, то для нас оно не имеет никакого смысла. При чем тут кенгуру? Что это за кенгуру? Да? Ну, утконос, понятно, утконос. Да? Утконос это самые верующие животные. Вы знали это или нет? Утконос это самое верующее животное, потому что эволюционисты не знают, куда его запихать. Это как оно, млекопитающие, которые несут яйца. Да? Они не понимают, потому что в теории эволюции утконос не вписывается. И они бы хотели его выкинуть, но он есть, этот утконос. Да? Но с утконосом понятно, потому что он у него нос как утки, да? То он и утконос. А при чем здесь кенгуру? Вот вам, друзья, в значении имени есть некий смысл, который сокрыт от нас, но он может быть открыт, если мы вникнем в значение чего? имени или в значении названия. Вот почему, друзья, мы с вами берем временами иврит, берем слово на иврите, мы обращаемся к тому языку, на котором Бог говорил, я верю, когда творил вселенную, и Он этот язык дал сегодня людям, и мы немножко об этом будем сегодня говорить, окей? Итак, и нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Вообще оно звучит мана. На иврите оно звучит как мана. Правильно, Юра, я говорю, да? Поправь меня, если я не прав. Ну, мы называем по-русски, я буду держаться русского названия, манна. И это не манная каша, друзья. Это совсем другие вещи. Окей? И нарек дом Израилю хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя, белая со вкусом, как лепешка с медом. Мы этот текст с вами разберем по запчастям. Буквально по крошкам, по крупицам разобьем полностью этот текст. И вы увидите, что в тексте есть очень интересные намеки на Слово Божье. Но прежде того, друзья, как мы будем разбирать этот текст, как вы думаете, что означает слово «манна»? Я к кенгуру возвращаюсь. Что означает на иврите слово «манна»? «Манна» обозначает «что это?». Это самый популярный перевод. Да? Потому что, как произошло, евреи вышли на первый раз, увидели манну и что говорят? Что это? Что это? Но у слова манна, друзья, я сделал свою домашнюю работу, поверьте мне, я выписал, наверное, процентов 30. Как это слово можно перевести? Вот попробуйте. Да? Что это? Что? Как? Какой? Почему? В чем? Каким образом? Чем? Как часто? Сколько? Похоже на? Да? Или на что похоже? Другими словами, друзья, слово «манна», оно больше относится к такому значению, как вопросительный знак. Поняли? Смотрите, когда вы будете читать Писание, у вас больше будет вопросов или ответов. Поймите, друзья, я хочу, чтобы вы это поняли. Они дают имя этой вещи. И это имя наталкивает нас на то, что это говорится о Слове Божьем. И Писание нам просто напрямую говорит, что когда ты возьмешь в руки Библию, приготовься к тому, что у тебя сразу начнут возникать вопросы. У нормального христианина при чтении Писания должны возникать вопросы. Почему, друзья? Скажите, почему? Потому что вопросы сигнализируют твой, что? Интерес. Твой интерес. Когда ребенок у тебя что-то спрашивает. Были у вас в семье такие дети, которые надоедали вам? Папа, а что вот это? А зачем это? Папа, а что это? А как это? А почему то, да? Были? Еще есть даже. Это нормальные дети или нет? Это нормальные дети. Обычно с таких детей что-то нормальное вырастает. Поэтому, когда вы приближаетесь к Богу, Бог хочет, чтобы, читая Его Слово, у тебя возникали вопросы. Конечно, самый первый вопрос, который у тебя возникает, когда ты читаешь Писание, какой? Как у евреев. Что это? Что это? Но если у тебя возникают и другие вопросы по ходу, это нормально, потому что вопросы неправильно символизируют. Вопросы показывают, что тебе интересно. Представьте ребенок, которому ничего не интересно. Сохрани Господь нас от таких детей. Который сидит, ему вообще ничего не интересно. Вы бы переживали за такого ребенка или нет? Конечно, переживали. Ему ничего не интересно, на улицу ему не интересно, в игру какую-то поиграть не интересно, книжку почитать не интересно, молиться не интересно, Библия не интересна, ничего не интересно, ничего не интересно. Сидит, в одну точку смотрит, беда. Мы будем бить тревогу. Не будьте вот такими христианами. Читаешь Писание, и тебе ничего не интересно. Манна, друзья, подразумевает твой интерес, подразумевает, что когда ты будешь читать эту книгу, у тебя должны возникать вопросы. И для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, что ты должен делать? Ты должен ее больше читать. Хорошо, молиться тоже правильный ответ. Но я считаю, друзья, чтобы получить ответы на вопросы, надо большим читать Писание. И Писание на какие-то вопросы тебе будет отвечать, а потом будет ставить что? Другие вопросы. Я вам сегодня покажу, я немножко сегодня практически вам покажу, как это все работает. Мы углубимся в это все, окей? Мы углубимся в исследование нескольких стихов Священного Писания. С этим разобрались? А, еще одно упустил. Смотрите. И нарек дом Израилев. Кто нарек имя? Манна. Кто ему дал это имя? Бог дал? Почему дом Израилев, друзья? Как понимать это все? Друзья, это твое взаимоотношение с Богом через Слово. Вы не поняли. Смотрите. Я читаю Писание. Да? И я читаю Писание на уровне мяса. И нарекаю сегодня этому месту Священного Писания имя мясо. Я правильно говорю или нет? Твердая пища. Да? Читает Олег Пышный. Место Священного Писания и нарекает ему имя какое? Молоко. Бывает или нет? Да? Ну, вы не думайте, что он младенец, молоко. Потому что он читает другое место и нарекает этому месту имя как? Мед. И получилось у него молоко и что? И мед. По Писанию. По Писанию. Понимаете, друзья? Вот эти вопросы вы должны понимать, что твое отношение, именно Израиль дает имя Слову Божьему, как бы, да, откровение, которое Бог дает. Именно ты.

0: я нарекаю пищу, которую я хочу. И женка, хорошо, хорошая жена, у нее есть сусеки, знаете, пошкребла по сусекам, выловила кусочек тортика, и я ухожу с кухни довольный. Да? Я же в духовной практике вам говорю. Ты стал на колени и говоришь: Господи, дай мне сегодня такого спайси. Да? Что-то так, Господи, дай. Да? И, конечно, временами жінка тобі скаже: знаєш що, сьогодні нічого спайсі нема, їж те, що осталось в холодильнику, і це хорошо. Ми ж не привередливі, ми говоримо, ми ж любимо наших жін, правда? Так і Бог временами. Но ви повинні розуміти, що це твоє отношення з Богом, як у Ізраїля було своє отношення, да? Так і у тебе. Хорошо? Я не буду на цьому останавливатися, це інтересно. Итак, свойства манны, я взял мидраш. Мидраш. Я знаю, что вы любите еврейские сказки. Если вы не любите, то я их люблю точно. И я взял из мидраша, из предания. Это нету написано, это мидраши. Мидраши – это еврейская литература, которая передана нам. Но я стараюсь выбирать те мидраши, которые не спорные. То есть то, во что верит еврейский народ. И я верю, что это та информация, которая была в то время, когда Христос ходил по земле. И если вам интересно, друзья, то очень много притч, которые говорил Господь, эти притчи взяты из некоторых из Мидрашим, некоторые взяты из Танаха. Там все очень интересно. Я не хочу сейчас об этом говорить, да, но я хочу вам показать, что мы не говорим, что это Слово Божье, но мы берем Мидраш, чтобы немножко расширить наш угол зрения. Вы не обязаны принимать эту информацию, если она вам не нравится, отставьте в сторону. Это Мидрашим, как я уже сказал, воспринимайте ее как еврейские сказки. Но вот смотрите, что интересно. Во-первых, евреи верят, что манна была по вкусу каждого. Я буду брать эти вещи и буду переводить их на духовные, хорошо? То есть вы понимаете, что такое? Они выводят из места Священного Писания. Я не буду это делать, я не буду привязывать место Священного Писания, потому что это уже будет толкование на толкование. Я просто говорю вам как мидраш. То есть буквально евреи верят в следующее. Например, я не знаю, ты любишь картошку, но не любишь помидоры. Окей? И ты берешь манну, приготовляешь ее. Вы знаете, как евреи ее приготовляли. И говоришь: сегодня у нас на обед будет картошка. Испек ее, и вкус этой лепешки как картошка. По вкусу каждому. Поняли? То есть, если ты не любишь, там написано, вкус ее был как лепешка с медом. Мы к этому еще подойдем, к Писанию. Я вам еще раз говорю, я подвожу вас к простой мысли. Послушайте меня. Есть стихи, которые я люблю, а Шевцов их не любит. Да? Но я могу вот здесь, в этой манне, найти то, что будет мне что? По вкусу. Поняли? У каждого из нас разные вкусы. Но вот она манна. Вот она манна. Она должна быть по вкусу каждому. Окей? Я вывожу простую мысль. Я не буду на ней останавливаться, как это мидрашим. Окей? Манна усваивалась вся без остатка. Это тоже не написано. Вы поняли, что имеется в виду? Я вам так скажу, по-нашему. Они в туалет не ходили. Поняли? Ну, поэтому есть, я, допустим, усматриваю в этом. Вот у меня сразу интересный такой вопрос. Скажите, как вы думаете, Адам в туалет ходил или нет? Извините, что на разборе я такую тему поднял. Но она, мы духовно сейчас будем говорить, да? Но вот как вы думаете, Адам в туалет ходил или нет? Ну, до греха. До грехопадения. Ходил Адам в туалет или нет? А? Ну, понятно, что не написано. Мы входим в область рассуждения. Она очень интересная. Я понимаю, что вы смеетесь, я затронул тему, которая очень такая смешная. Но вы сейчас поймете, почему я ее затрагиваю. Потому что я все перевожу на духовные вещи. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь, что в Едемском саду Адам туалет не строил.
1: Если все было совершенно, значит, отхода не должно
0: быть. Не должно быть отходов. Да? Ну, к слову сказать, Мидраш и говорит, что пришельцы именно по этой причине взбунтовались против манны, потому что они переживали, что манна вредит их организму. Поняли? Как это кушать и что это? Ну, я бы тоже запереживал бы, чтобы я неделю не ходил бы никуда. Я бы

0: вроде ешь нормально, полноценно, а как бы функции организма. Но, друзья, послушайте меня сюда внимательно. Я верю, что в этом мидраше есть правда. Знаете почему? Потому что я вам точно скажу, что вот эта манна, вот эта, она усваивается без отходов. Отходов нету. Все, что отсюда вышло, оно должно внутри твоего духовного организма, что? Усвоиться. И не имеет права быть извергнуто вон. Потому что манна — это только чистый продукт, который Бог приготовил для тебя. И оно все усваивается клетками, приносит пользу, дает здоровье, работает. Понятно? Видите, как в мидрашах можно найти... Вы еще не поняли. Я еще раз. Хорошо, давайте вот так. Есть люди, которые читают Писание, и он прочитал стих Священного Писания и говорит, примерно, вы слышали такой разговор? И говорит, ну, вот этот стих, где написано «трое свидетельствуют на небе, и сии три сути едино», это поздняя вставка, и я считаю, что принимать ее не надо. Слышали вы такое или нет? Ну, вы не исследователи Библии, может, вы и не слышали, но я вам говорю, есть, это евангельские христиане, это не только это, есть очень, есть, не очень много, но есть места Священного Писания, которые на самом деле люди читают и говорят, ну, вот я верю во всю Библию, но вот этот стих как-то, это поздняя вставка, не надо на это обращать внимание, братья, все, давайте 200. Так вот, друзья, это то, что человек извергает часть Слова Божия. Он делать это право, что? Не имеет. Поняли? Я понятный пример привел. Или, например, некоторые берут и говорят, знамение иных языков, это было для первой церкви, и оно уже сейчас не нужно. Они упраздняют главы. Главы, потому что целая глава, посвященная тому, как должен действовать этот дар. Это самый маленький дар, самый... я хотел сказать, не знаю, ли правильно будет сказать про дар, неупорядоченный дар. Поняли, в чем дело? То есть большинство людей, которые имеют этот дар, они пользоваться этим даром, что не умеют. Но есть люди, которые выбрасывают целую главу, и это есть то, что не должно извергать. Мы извергаем Слово Божие. Мы не усваиваем все Слово Божие. Мы говорим, эта часть Слова Божия мне подходит, а эту я выплюну, фу, не буду ее кушать. Поняли? И поэтому это грех. Манна приносила насыщение независимо от количества съеденного. Это Мидраш им говорит опять же. Да? Вот. Хотя есть намек в Писании, кто собрал много, не было лишнего, кто собрал мало, всем хватило. Хотя там, скорее всего, намек больше к Гомору, количеству собранному. Но можно истолковать. Смотрите, манна приносила насыщение. То есть у тебя сегодня... серьезный рабочий день, и ты успел почитать два стиха. Получишь насыщение или нет? Получишь. Обстоятельства такие. Ну, такие сложились обстоятельства. Но когда надо, сядь и время Слову Божьему посвяти. Мы об этом поговорим дальше. Я не буду, друзья, сейчас на этом останавливаться. Но это согласны со мной, что можно насытиться одним словом из Писания? Согласны? Можно взять одно слово. И так Бог тебя это одно слово раскроет, что ты получишь пищу с одного слова на целый день. И последнее, друзья, очень интересно. Роптали на манну те, кто впоследствии погиб в пустыне. Опять же, вы сейчас будете критиковать Мидраш. Можете критиковать заслуженно. Это вы не меня критикуете, это вы критикуете Мидраш. Да? Но мысль такая, смотрите. Тот, кто не любит Библию и ропщет на Писание... тот погибнет в пустыне или нет? Погибнет. 100%. Кто не любит Писание, тот до Ханаана не дойдет. Вот смотри, я взял из Мидраша несколько, там больше, можно было вам больше рассказать за манну, как это все описывается, там они вообще там за эти гуморы и так дальше. Но я, друзья, когда мы сейчас с вами будем говорить, поверьте мне, что моя информация не подчеркнута из Мидраша. Давайте укунемся в Писание, у нас есть полчаса. Если мы успеем, мы сегодня этот стих закончим. Смотрите. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна». И дальше описывается манна. Внимание. «Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом». Это писание. Это уже не мидраш. Это Писание. И Писание говорит, послушайте, это не Моисей говорит, это говорит не кто-то из личностей Ветхого Завета, это говорит Писание. И Писание говорит так, во-первых, она была как кориандровое семя. Вот это кориандровое семя, если вы не знаете, как оно выглядит, вот так приблизительно оно на фотографии. Кориандр. Поняли, да? Хозяйки наверняка кориандровое семя. Только что цвет кориандрового семени такой более желтоватый, а манный цвет был белый. Да? Но почему Писание говорит, что манна это кориандровое семя? Почему? В Писании есть замысел, да? Давайте остановимся на этом. Вы можете читать это место, прочитать и принять вот такой смысл. Ну, она какая-то там похожа на кориандровое семя. И пойти дальше. А вы можете взять вот это слово, которое говорит, она была как кориандровое семя. И давайте мы сейчас посмотрим, что обозначает. Как... Давайте переведем с иврита слово кориандровое семя, переведем. Я дам два значения. Если вам интересно, я вам дам лексикон, откуда я это взял. Я ничего не выдумываю, друзья. Но первое значение, друзья, слова кориандровое семя, это проникать, разделять и атаковать. А? Есть ли намек у вас на что-то? Оно как меч, обоюдоострый, который проникает и разделяет. Понимаете, друзья, когда мы начинаем вникать в Слово Божье, мы видим вот это, я называю это закон Омера или закон Снопа. Мы с вами потом поговорим. То есть, вы должны понимать, если Слово Божье описано в Новом Завете, то оно точно так же должно быть где-то описано где? В Ветхом Завете. Потому что вот то, что Павел пишет, оно как меч обоюдоострый. Он должен взять это откуда-то из того места, которое уже написано. Новый Завет, друзья, это не отдельная часть Писания. Новый и Старый Завет – это две части одного, что и того же. Они вот так связаны, вот так. И поэтому, друзья, Бог дает Павлу откровение и говорит, «Слово Божье, как меч обоюдоострый». Но это откровение не новое, не просто что-то, что Бог придумал, а Он уже об этом писал раньше. И это можно где-то найти, где оно раньше написано. И места в Священном Писании должны перекликаться в этом красота Библии. Поняли? Вот когда мы так читаем Библию, мы начинаем читать Библию, видим, это место перекликается с этим, а это с этим, а это с этим. Вы замечаете, например, что когда цитируются ветхозаветные тексты, они цитируются немножко по-другому, чем они записаны в оригинале. Вы замечали? А почему, скажите? Получается, что в некоторых цитатах или в некотором оригинальном языке добавлена еще какая-то что? Информация. Когда ты начинаешь сравнивать два места Священного Писания, ты начинаешь кое-что понимать. Ты начинаешь улавливать скрытый смысл, потому что, друзья, я не буду сейчас объяснять, мы на прошлом разборе, по-моему, очень сильно об этом говорили, что означает разделять и так дальше. Но, например, еще один из переводов кориандрового семени – это атаковать. Атаковать. Вы знаете, друзья, что когда Павел говорит о мече, то там та же мысль заложена. Для чего нужен меч? Для защиты? Для атаки. Для нападения. И помните, мы с вами говорили в прошлый раз, что когда мы говорим о Слове Божьем, мы думаем, что мы атакуем. Временами не мы атакуем, а кто? А Слово Божье нас атакует. И это нам не нравится. Нам не нравится, когда то кориандровое семя приходит. Я часто делаю так, друзья. Шевцов меня критикует. Но это моя личная практика. Вы не обязаны это делать. Я просто привожу это как пример. Я стою в своей молитвенной комнате, молюсь, открываю место Священного Писания. И наблюдаю. Например, если мне неделю подряд открываются места Священного Писания такие вот такого характера. Буду судить, накажу и так дальше. Я уже начинаю переживать. Я начинаю переживать. Я говорю, Господи. Атакует меня это слово? Ну, знаете, как-то так. Я начинаю напрягаться. Я начинаю обходить свою жизнь. Господи, что такое? Дай мне понять. Может, где-то я виноват перед тобою. Слово Божье начинает говорить против меня. Кориандровое семя. Она видом была, как что? Как кориандровое семя. Поняли? Но с другой стороны, конечно же, это то же самое слово, которое вы можете взять в руки. Не берите его за острие. Берите его за что? За ручку. Да? Змея может стать в твоей руке жезлом. Когда? Когда за хвост ее словишь. Надо правильное место найти в любой вещи. Взять его в руку. И тогда, друзья, оно станет для тебя оружием нападения. Оружие нападения. Причем, поверьте мне, как мечники имеют искусство, да? Мечник от мечника разнится способностью. Так и вы должны разниться в Слове Божьем, потому что написано, что надлежит быть у вас что? Разномыслием. Не разногласием, а разномыслием. Да? Для чего? Вот кто-то может быть напрягается, когда брат Филипп начинает говорить что-то против, там, скажем, то, что я говорю. Я не напрягаюсь, знаете почему? Потому что мы с братом Филиппом занимаемся фехтованием. Да? А вы слушаете нас, и что дальше? Какой дальше процесс? И дальше смотрите, кто из нас искусный. И если брат Филипп более искусный, принимайте его аргументы. Он объяснил, он показал, а я проиграл, сложил оружие и сказал: брат Филипп, сдаюсь на сегодня, но завтра мы с вами посражаемся еще. Поняли? Только все должно быть у вас как? С любовью. Поняли? С любовью. Не то, что там, да я сейчас, как вошел в раж. Да я, ну, бывают же такие разборы, да? Как вошли в раж. Этими мечами направо-налево друг друга люди сидят и думают, а какой же там искусный, там уже сейчас боишься за здоровье этих бедных людей духовные. Это не должно быть, друзья. У нас должно быть, но правильная такая вот, как бы, как сказать, пикировка в Священном Писании должна быть. И вы участвуете в этом. Не надо соглашаться со всем, что я вам говорю. Я знаю, что я человек авторитетный, особенно когда я стою за кафедру, особенно когда я говорю, я читал и так дальше. Но вы имеете право возразить мне, да? Не то, что я вас послушаю, но отрабатывайте свое умение, владение мечом. Оно вам пригодится. Когда вы встретитесь на полях сражений с сатаною, у вас не будет другого оружия, как только что? Кориандровое семя, а? Как вам нравится? Кориандровое семя, друзья. Хорошо. Второе значение слова кориандровое семя. Собирать вместе для войны. И именно вот такое интересное выражение. Не только, не просто собирать вместе. Слово Божье, послушайте, друзья. Что нас должно собирать здесь вместе? Слово Божье. Цель, почему мы приходим? Потому что нам хорошо. Хорошее собрание, нам приятно быть, нам приятно увидеть друг друга, приятно послушать проповедь, приятно помолиться, друзья. Но мы не понимаем временами, что цель того, что Бог нас собирает вокруг Слова Божье, самая первая и главная цель – сделать нас кем? Воинами. Воинами, друзья. Мы все должны быть воины. Слово Божье должно достигнуть в внутренности нашей такого состояния, когда мы смело выступаем против всего сатанинского. Не просто выступаем, не просто выступаем. Я не буду углубляться, друзья, в значение кориандрового семени. Я вам одно хочу сказать. Вы найдете больше, если вы полистаете лексиконы. Я обычно 3-4 лексикона просматриваю. Просматриваю, как оно употребляется и так дальше. И поверьте мне, друзья, информация, которую я вам даю, она может на поверхности, не лежит на поверхности, но она правдивая. И вы видите, как это все перекликается с Ветхим Заветом, с Новым Заветом. И Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Я специально это место выписал, чтобы вы его просто обновили в памяти. Евреям 4:12, друзья. Свойство манны белая. Белая. Ну, тут очень легко догадаться. Какой перевод слова белая, кроме белая еще? Еще одно значение, снова, она на иврите звучит как лебан. Лабан. Лаван. Белый тоже был, лаван. Ну, это по-русски лаван, а на иврите это лабан, да. Оно, слово белый, обозначает, друзья, чистый. Итак, первая цель, которую преследует Дух Святой, Господь, когда нас собирает вокруг Слова Божьего, это приготовить нас к брани. Может быть, не первая, одна из целей. И следующая цель, может быть, их надо было переставить немножко местами, но я уже иду как по тексту. Следующая цель, друзья, слушая Слово Божье, мы должны с вами что делать? Очищаться. Очищаться, убеляться, становиться белым. Слово Божье, оно не только белое, оно имеет свойство в себе убелять нас. Всякий раз, когда вы читаете Слово Божье, оно вас очищает, оно вас облагораживает. Оно вас... Знаете, очень интересный момент. Вы помните, были такие люди, которые читали Библию в связи с тем, что они занимали некоторые посты в бывшем Советском Союзе? Слышали вы про таких людей? Знаете, что интересно? Знаете, что интересно? Большинство из этих людей покаялись впоследствии. Прошли года. Но Слово Божье свой результат сделало. И последнее, друзья, смотрите. Как лепешка с медом. Мне очень сложно было перевести его на русский, потому что это английский лексикон. Лепешка с медом, перевод слова лепешка с медом, один из переводов, который я взял для вас сегодня, это to be gummy. Знаете, что такое gummy? В русском языке нету соответствующего слова. Gum, все знают, что такое gum? Bubble gum, жвачка. Да? Так вот, слово Божье, оно gummy. Уловили или нет? Его нужно пережевывать. Да? Не глотать целыми кусками. Вы понимаете, о чем я веду речь? Бог учит нас, когда ты берешь Слово Божье, вот эту манну, то не хапай его целыми кусками. Не-не-не-не-не. Ты очень тщательно его что? Пережуй. Ты его разбери по запчастям. Ты вникни. Ты происследуй. Ты зацепись за это слово. Потому что оно гамми. Смысл такой. Знаете, вот эти есть мишки гамми. Да? Можно же их проглотнуть и все. Как таблетки. Можно. Да? Но сама консистенция этого мишки, она подразумевает, что тебе надо его что? Разжевать. Причем разжевать тщательно. Ты не можешь его укусить один раз и глотнуть. Ты должен его тщательно измельчить. Друзья, вы должны понимать, что Слово Божье дает нам намек на некоторые вещи. Оно говорит, когда ты читаешь Писание, вот так относись к Библии. Окей? Как лепешка? Ну и, конечно, есть и прямой смысл. Да, удовольствия нету. А когда ты его измягчаешь, когда ты его разжевываешь, да, кушали ли вы что-то очень-очень вкусное в своей жизни? Кушали? Да? Когда ты кушаешь очень-очень вкусное, хочется быстрее его глотнуть. Но умный человек, он ее подольше жует, чтобы продлить что? Удовольствие, да? Я сейчас о Слове Божьем говорю, вы же понимаете? Не, вы можете наглотаться. Хорошо, с другой стороны подойду. Вот почему некоторым нравятся мои проповеди. Знаете почему? Я вам очень хорошо все разжевываю. Да? Что у вас, для вас нет никакого усилия, только раз и уже только проглотнуть. Да? Но я хотел бы, чтобы вы взяли из этого урок, сами этим занимайтесь. Открывайте Писание, работайте над стихами, сопоставляйте, вникайте, и вы будете получать от этого удовольствие. Аминь? Хорошо. Это то, что Бог говорит, это свойство манны. Это не я говорю, это говорит Писание. Вот оно белое, оно круповидное, оно похоже на кориандр и так дальше. Хорошо? Давайте, наверное, с Гомором немножко разберемся сегодня, и на этом, я думаю, мы закончим. С Гомором, я думаю, что в 10 минут мы с Гомором вместимся. Вот что повелел Господь. Смотрите, законы манны помогут нам правильно понять, как... Цель моя, смотрите, я поставил перед собой цель. Научить вас так читать Писание, чтобы вам никогда не было скучно. Мы к этому идем. Вот мы с вами только касаемся частью. Мы поговорили о свойствах манны. Сейчас мы будем говорить, как правильно ее читать. Смотрите, первое, друзья. И вот что повелел Господь. Собирайте его каждый день. Мы к этому все придем. Мы все к этому придем. Собирайте его каждый день, поскольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. Мы этот стих тоже разберем на запчасти с вами. Окей? Все буквально разжуем этот стих сегодня. Не сегодня, в следующий раз. Но начнем мы с вами, друзья, с гомора. Слово гомор переводится на наш язык. И у него два значения. Оно первое значение как мера сухого веса, как у нас, например, паунд. Да? Мера сухого веса. Ну, паунд, он и мокрый, и сухой есть, и так дальше. Но вы понимаете, то гомором все меряли. Но гомор, скорее всего, произошел от снопа. То есть, как раньше в древности, как вообще, откуда появился гомор? Скорее всего, брали сноп, и то, что со снопа выбили, это считался, что гомор. Впоследствии закрепили эту меру веса, чтобы вы просто поняли, что такое гомор. Поэтому гомор, он в переводе на наш язык, омер, ома, омер, омор, омер, наверное, правильно будет, да? На иврите. Омер. На первое омер будет правильно. Гомор это мера сухого веса, но в переводе на наш язык оно обозначает сноп. Давайте, друзья, поймем, о чем вообще Бог говорит. Бог говорит, Слово Божье читать так, как будто кто-то собирает что? Снопы. Вы поняли или нет? Будем жевать или проглотите куском? Примеры гомора. Я специально взял свою проповедь, которую я говорил в это воскресенье. Да? Смотрите, примеры гомора. Вот вам первый колосок из снопа. И говорит Иисус ей, жена, что плачешь, что ищешь, она думает, что это садовник. Вот ваш первый колосок, садовник. Вот ваш второй колосок. И взял Господь Бог человека и поселил его где? В саду. Садовник, сад, вот ваш второй колосок. Вот вам, я уже истолковал эти два стиха, когда я проповедовал, но я специально даю вам пример, как можно добавить к этому снопу третий колосок и уйти абсолютно в другую сторону этого рассуждения. Смотрите. И так написано, первый человек Адам стал душой живою, последний Адам есть дух животворящий. Я начал с садовника, перешел на сад, заканчиваю, друзья, двумя Адамами. Вот вам омер, друзья. Поняли? И это только три колоска в моем снопу. Если сказать вам честно, сюда можно добавить еще навскидку колосков 5-6. Поняли, как надо читать Священное Писание? Священное Писание вот так надо читать. Вы должны взять один колосок оттуда, один колосок оттуда, один колосок оттуда, один колосок оттуда. И связать эти два колоска общим что? Смыслом. Смыслом. И тогда вы от Писания не оторветесь. Не оторветесь. Потому что когда вы просто, даже некоторые даже читают текст. Это нормально, читайте текст. Но читать текст нужно для того, чтобы получить базу. Базу. Посмотрите на любую пророческую книгу. Как она написана? Один стих ушел туда, один стих ушел туда, один стих говорит про сегодня. Так или нет? Три стиха прочитал в разных временных плоскостях. Это и Христос точно так же и говорил временами. Он говорил некоторые вещи, которые никто не понимал. Потому что он брал и связывал эти омеры, эти снопы. Да? И мы должны быть способны понимать эти вещи. Ты должен взять тему, которая тебя беспокоит, твою душу беспокоит. И взять из Священного Писания и пособирать все колоски. Поняли? И когда ты все колоски, которые относятся к этой теме, соберешь и свяжешь их в один сноп, это будет для тебя настоящей пищей. Уловили эту мысль? В следующий раз мы поговорим о том, как меряли. Потому что сейчас мы поговорили, как омер собирать. Да? Как собирать омер? Один колосок, другой колосок, третий. А второй вопрос, который я хочу задать, и ответим мы на него в следующий раз. Сколько колосков надо затащить в омер? Ну так же или нет?
1: Сколько не затащишь, мало не будет.
0: Вот мы разберемся, потому что, ну это тоже вопрос.
2: А сколько колосков проповедь?
0: Давайте так скажем. Один колосок это омер?
1: Нет.
0: Два колоска омер?
1: Нет.
0: То есть какая-то... Понимаете, о чем я говорю? Как бы... Ты прочитал одно место Священного Писания, кинул на вторую референс. Хватит ли это или надо все-таки еще больше копнуть? А? Часто мы, друзья, останавливаемся на одном-двух колосках. Омер, ну это я забегаю наперед, мы об этом поговорим, как говорит об этом Писание. Видите, я вам даю практическую сторону чтения Писания. Не просто сухие какие-то утверждения, мы практику должны понять. Мы должны понять, как его читать. Чтобы вы ушли с этого разбора в следующий раз, пришли сегодня домой и собрали свой омер. И почему, друзья, вы должны это сделать? Потому что если вы свой омер не соберете, то будете вы голодны. Не только вы, а кто еще будет голодный? Читайте, как написано. По гомору на человека, что? По числу душ. Сколько у кого в шатре? Вы не задумывались над этим? Как вы думаете? Вот я папа, это вступление на следующий раз, все, одна минута беру. Вот я папа, да? У меня есть семья из 5 детей. Мне их надо покормить. На улице манна. Что я делаю? Я беру всю семью, выгоняю на улицу собирать манну? Или я иду сам собираю манну для всех? Ну, Олег выгоняет всех. Вот подумайте над этим, потому что я думаю, что все-таки один кто-то ходил, исходя из этого места, смотрите, по гомору на человека, по числу душ, сколько в шатре? Сколько человек собирало эту манну? Один. Шевцов говорит два. Ну, у него двое только в шатре, больше нету. Хорошо, ты следующий или сейчас можешь рассказать. Это на следующий раз мы поговорим, друзья, как правильно собирать манну. Вот мы правильно поговорим. Или один приносит на всех, или все берут каждый сколько ему надо.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однако необходимо отметить, что все же многие миряне и служители из разных частей страны не поддерживали это противостояние. Они благосклонно относились к тому, что мы делаем, и твердо стояли за нас. Узнав о тех трудностях, которые мы часто испытывали, они щедро жертвовали деньги и употребляли свое влияние, чтобы помочь нам двигаться вперед. Я говорил о мистере Чапине из Провиденса, который в течение нескольких лет посылал мне $600 в год, чтобы я мог содержать свою семью. Он поступал так, считая это своим долгом, пока из-за материальных трудностей не прекратил финансирование. Вместо него это стал делать мистер Уиллард Сиерс из Бостона, в течение нескольких лет присылавший мне ту же самую сумму, что и мистер Чапин. В то же самое время прилагались большие усилия к тому, чтобы поддержать и других преподавателей. И по Божьей благодати мы пережили все трудности. Через несколько лет страсти в какой-то мере улеглись. Президент Махан, профессор Коулс, профессор Морган и я издали сборник лекций на тему освящения. Мы учредили журнал «Аберлинский евангелист», а потом «Аберлин ежеквартально». Благодаря этим изданиям мы в значительной степени смогли показать общественности, что люди заблуждаются в отношении наших истинных взглядов. В 1846 году вышел из печати двухтомник моих трудов по систематическому богословию. В этой работе я обсуждал тему полного освящения. До сих пор я излагал основные факты, связанные с основанием и становлением колледжа в Аберлине. Будучи преподавателем богословия, я чувствовал, что в теологической области противление в основном было направлено в мою сторону. Но хочу, чтобы читатель меня правильно понял. Я не утверждаю, что братья, которые восстали против меня, были злыми и несправедливыми людьми. Вне сомнения, что большинство из них действительно были введены в заблуждение и действовали в соответствии со своим пониманием. Для славы Божьей благодати я должен сказать, что ни одно из противостояний, с которым мы сталкивались, не смогло нарушить наш мир и вызвать дух противоречия или неприязни. Мы хорошо знали о тех огромных усилиях, которые были приложены, чтобы ввести людей в это заблуждение. Поэтому и не удивлялись тому, что многие восстали против нас. Во все эти трудные годы недопонимания и противления, проявляемые извне, Господь нас щедро благословлял. Мы не только преуспевали в духовном плане, как церковь, но и все время находились в состоянии пробуждения. Наши студенты один за другим обретали рождение свыше, и Бог постоянно был с нами, покрывая облаком Своей милости. Ветры божественного воздействия проносились над нами год за годом, что обильно производило плоды Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Весь успех в труде я всегда полностью приписывал Божьей благодати. Мы не достигли бы этого благодаря нашей собственной мудрости или доброте. Ничто иное, как непрерывное Божье действие, поддерживало нас в испытаниях и удерживало в таком состоянии, которое позволило быть успешными в том деле, за которое мы взялись. Мы всегда чувствовали, что если Господь не сойдет на нас Своим Духом, то никакие внешние обстоятельства не смогут помочь нам одержать победу. Мы переносили различные испытания. Часто возникали публичные споры на некоторые темы. Мы проводили дни, а возможно и недели, обсуждая серьезные вопросы, в отношении которых наши взгляды не всегда были едины. Но ни один из этих вопросов нас не разделил. Как правило, мы приходили к согласию по всем спорным вопросам. Когда же мы видели, что не можем сойтись во мнении,
меньшинство покорялось большинству. Мы не допускали того, чтобы из-за нашего недопонимания разделилась церковь и в значительной степени сохранили единство Духа в союзе мира. Возможно, что никакая другая община не смогла бы просуществовать столько времени, проходя через такие испытания и изменения. Нам удалось сохранить дух гармонии, христианской кротости и братской любви. Когда вопрос полного освящения впервые был поднят для всеобщего обсуждения, и когда эта тема впервые привлекла внимание Церкви, мы находились в стадии мощного пробуждения. В разгар этого пробуждения президент Махан однажды произнес обличительную проповедь. В ней, как я заметил, он не затронул ни один момент, который, на мой взгляд, был очень важным. В конце своей проповеди он обычно спрашивал у меня, хочу ли я высказать какое-либо замечание. Так он сделал и в этот раз. Я начал говорить о том, что он упустил. Это было различие между желанием и волей. Я чувствовал, что разъяснение различия между ними прольет свет на вопрос о том, действительно ли слушающие являются христианами и посвященными людьми, или же у них есть только желание быть таковыми, а на самом деле они не готовы покориться Богу. Я показал различие между человеком, который только желает что-либо делать, но так и ограничивается своими мечтами, и человеком, который волевым усилием достигает конкретного результата. Когда это различие стало понятно, помню, Дух Святой сошел на конгрегацию самым удивительным образом. Многие опустили головы. Некоторые стали громко вздыхать и стенать. Ложные надежды обманувшихся профессоров, присутствовавших там, были уничтожены. Некоторые сразу встали и сказали, что они глубоко ошибались и теперь видят, в чем именно. Это произошло так неожиданно и откровенно, что привело всех нас в глубокое изумление. Благодаря действию Духа Божьего старые профессора обрели новую надежду. Они настолько преобразились, что это повлияло на всю общину. В числе этих профессоров большое благословение получил президент Махан, который явно перешел на новый уровень христианских переживаний. Несколько дней спустя встал один из наших студентов и спросил, не указаны ли в Евангелии все необходимые условия для обретения непоколебимой веры, а также надежды и любви? Есть ли что-то лучшее и высшее, нежели то, что переживают многие христиане? Разве освящение недостижимо в этой жизни, в том смысле, что христиане постоянно могут иметь мир в душе и не чувствовать никакого осуждения? Брат Махан сразу же ответил: «Да, то, что произошло на собрании, прямо поставило перед нами вопрос освящения как практического действия. У нас не было ни теоретического, ни философского основания в этом вопросе. Мы просто черпали руководство к действию из Библии. Мы не пытались свести этот вопрос к богословской формуле или философскому объяснению. Мы просто открывали свои Библии и исследовали Писание. Это послужило великим благословением для нас и для большого количества наших студентов, которые сейчас разбросаны по разным регионам страны, а многие из них уехали миссионерами в другие страны». Прежде чем я вернусь к рассказу о событиях, сопутствующих пробуждению, хочу подробно остановиться на развитии антирабовладельческого движения, которое развернулось не только во Берлине, но и везде, где я трудился. Это нужно для того, чтобы читатель понимал истинное положение вещей. Я говорил о настроениях в обществе относительно этого вопроса.
и также упоминал о том, что законодатели штата, в то время демократы, пытались найти предлог, чтобы ликвидировать наше учреждение из-за доминирующих там антирабовладельческих настроений. Все началось с того, что повсюду стали говорить о том, что мы не только поощряем браки между черными и белыми студентами, но даже заставляем их вступать в такие браки. Маленький факт, о котором я хочу рассказать, проиллюстрирует то настроение, которое царило среди многих жителей нашего района. Однажды, вскоре после приезда сюда, мне нужно было навестить одного фермера. Когда он узнал, кто я такой и где работаю, тут же заявил, что не хочет иметь ничего общего с людьми из Аберлина, так как наша цель — это слияние рас через браки белых и черных студентов, объединение церкви и государства. И потому наши цели и планы неприемлемые. Он был совершенно в этом убежден. Но это выглядело смешно. И я был уверен, что, пообщавшись с ним немножко, я смогу легко развеять его подозрения. В самом начале у нас были причины опасаться того, что из соседних городов могут приехать враждебно настроенные люди и разрушить то, что мы построили. Но прошло совсем немного времени после нашего приезда, как произошли события, которые изменили общественное мнение. Аберлин стал одним из пунктов подземной железной дороги, по которой рабы убегали в Канаду. Здесь они находили убежище на день или два, а затем продолжали путь, когда дорога была открыта. Было несколько случаев, когда за беглецами гнались наемники рабовладельцев, и тогда не только в нашем городе, но и в соседних местах поднималась страшная шумиха, когда рабов пытались вернуть назад. Люди, ловившие рабов, были неимоверно жестоки, поэтому население им не симпатизировало. Это заставило фермеров и остальное население этой местности более детально изучить наши цели и взгляды. И вскоре наш колледж стал известным и всеми признанным. В результате между Аберлином и соседними районами возникло чувство всеобщего доверия и доброжелательности. В то же самое время, вызванные вопросом отношения к рабству волнением, охватили восточные города, а также запад и юг. Наш друг, мистер Уиллард Сирс из Бостона, храбро отражал атаки противостоявших нам. Для того, чтобы в Бостоне открыто и свободно говорить на эту тему, поклоняться Богу и иметь возможность из-за кафедры обсуждать все важные вопросы, он купил отель «Мальборо» на улице Вашингтон. Получилась большая церковь для богослужений, в которых могли принимать участие и реформаторы, для которых многие церкви закрывали свои двери. Это потребовало больших финансовых вложений. В 1842 году меня убедительно попросили поехать и несколько месяцев проповедовать в церкви «Мальборо». Я согласился и начал свой труд со всем усердием, проповедуя в течение этих двух месяцев. Дух Господень был излит мгновенно, и возникло общее оживление среди сухих костей. Ко мне каждый день приходили люди для беседы и молитвы. Это были приближенные верующие со всех регионов города. Каждый день многие из них обретали надежду. В это время старейшина Наб, хорошо известный баптистский евангелист, трудился в Провиденсе. Там он сталкивался с большим противлением. Братья-баптисты из Бостона пригласили его приехать к ним проповедовать. В то же самое время мистер Иосия Чапин и многие другие очень настаивали на том, чтобы я приехал и проводил собрание в Провиденсе. Я считал себя должником мистера Чапина за то, что он сделал для Берлина и лично для меня. В тот момент уехать из Бостона было для меня достаточно сложно. Однако после встречи с братом Напом и подробного разговора о положении вещей, я спокойно смог уехать в Провиденс. Это было то время, когда в Бостон пришло великое пробуждение.
Это пробуждение особенно удивительным образом затронуло баптистов, а также коснулось и других деноминаций. Баптистские служители приняли брата Напа, и христиане из конгрегационалистических церквей получили большое благословение, потому что труд был весьма обширным. Я начал трудиться в Провиденсе, и результаты не замедлили себя долго ждать. Интерес заметно возрастал изо дня в день. Там произошло множество поразительных случаев покаяния. Расскажу здесь об одном пожилом джентльмене, чьего имени я не помню. Если мне не изменяет память, много лет назад его отец был судьей Верховного суда штата Массачусетс. Этот пожилой джентльмен жил недалеко от церкви, где проходили наши собрания. Спустя некоторое время, после того, как наладилась духовная работа, я заметил, что на служение стал приходить один почетный джентльмен, который довольно внимательно слушал мои проповеди. Мой друг, мистер Чапин, заметил его и рассказал мне, кто этот человек и какие у него религиозные взгляды. Оказалось, что этот человек никогда не посещал богослужений, и то, что он начал появляться на наших собраниях, было очень удивительно. Я заметил, что он приходил каждый вечер. Было нетрудно увидеть, что он взволнован и глубоко заинтересован вопросами веры. Однажды вечером, когда я уже собирался завершать собрание, этот почетный джентльмен встал и спросил, может ли он сказать несколько слов присутствующим. Получив разрешение, он обратился ко всем следующим образом. «Друзья мои и соседи, вы наверняка очень удивлены видеть меня на этих собраниях. Вам известны мои скептические взгляды и то, что я долгое время не посещал служений. Но услышав об изменениях в духовной жизни этой конгрегации, я пришел сюда и хочу, чтобы мои друзья и соседи знали, что проповеди, которые мы слушаем изо дня в день, являются Евангелием. Я изменил свое мнение и верю, что это истина и истинный путь спасения. Я говорю это с тем, чтобы вы знали мои истинные мотивы, с которыми я сюда прихожу. Моя цель не раскритиковать или найти изъян, но серьезно подойти к решению величайшего вопроса спасения и побудить остальных к тому же». Он говорил очень эмоционально, а затем сел. В подвале церкви была большая комната для проведения урока воскресной школы. Приближенных стало уже так много, что назрела необходимость собрать всех их вместе, как я делал это в других местах. Поэтому после завершения собрания я попросил их спуститься вниз в этот класс. Он был таким же большим, как и зал, в котором проводились собрания. В нем поместились бы почти все присутствующие на собрании, кроме тех людей, которые сидели на балконе. Проводимая нами духовная работа охватывала все новые районы города. Численность приближенных и новообращенных постоянно возрастала. Каждый вечер после проповеди класс воскресной школы был заполнен радующимися новообращенными, а также взволнованными вопросом о своем будущем грешниками. Так продолжалось около 2 месяцев. К тому времени я был уже совершенно измучен, протрудившись 4 месяца без перерыва, 2 месяца в Бостоне и 2 месяца в Провиденсе. Кроме того, начинался весенний семестр в Берлине, поэтому я попрощался со всеми в Провиденсе и поехал домой.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Нет, я не верю. Я не верю, что небеса совсем пусты, что я живу по совпадению, что без причины дышишь ты. Нет, я не верю. Я не верю, что все вокруг, что вижу я, само собой слепилось в землю, что жизнь возникла из огня. Не верю я, что взрыв случайный мог сделать бабочек цветы, произрастить необычайно мог он деревья и плоды. В людские басни я не верю, в безумство умных гордецов. Не верю я предположению возникновения миров. Из хаоса и беспорядка не мог возникнуть дивный мир, где все продумано и гладко, где каждый вздох необъясним, где взгляд, улыбка и походка не прекращают удивлять, где восхитительно и четко придуман ветер и закат. Мудро Бог украсил землю. Он держит все в руках любви. Он подарил себя творению и все омыл в своей крови. Он показал нам путь смирения. Он все во всем. Он наш ответ. Он дал нам все благословения

зрения, и все склонятся перед Ним. Он мертвых словом воскрешает, Он солнце держит над тобой. Пока ты здесь, Он ожидает, что ты придешь в Его покой. Знай, день придет, и Он вернется. Он возвратится в этот мир, как кинопленка пронесется все то, что ты здесь говорил. Перед Его лицом все тает. Что скажешь ты у Его ног? Спеши, пока Господь прощает, пока ты здесь, спасает Бог. Там будет поздно. О, покайся, признай Его Творцом всего. Во всех грехах Ему сознайся. Открой же двери для Него. Нет, я не верю. И я не верю, что без причины дышишь ты, что я живу по совпадению. Я верю в Бога доброты.

Молитва Христа. Он уходил один на гору, ночью, чтобы помолиться там наедине. Он к небу поднимал святые очи и раздавал слово в тишине. Он говорил с Отцом Своим, Сын Божий, чтоб новый день начать хватало сил, чтоб делать то, что было невозможно. У Господа Он милости просил. Днем Иисуса люди окружали. Он проповедовал, Он исцелял, Он уставал и в помощи нуждался, и на горе Он силу получал. Он сном не дорожил. Вторым дыханием молитва Сыну Божьему была. Он снова видел ярких звезд мерцания, и тишина вновь над землей плыла. Ему ль стоять колено преклоненно, когда он сыном был царя царей? Но он молитву возносил смиренно, с горы спускался только на заре. И мне ль не преклонять свои колени, колено горестной земле живу? И мне ль не возносить души моления тому, кого Спасителем зову? Не нужно мне на гору подниматься, чтоб помолиться там наедине. Я в комнате своей могу склоняться, и раздается слово в тишине. И слышит Иисус мою молитву, порой слаба она, порой сильна, чтоб днем сражаться мне на поле битвы, я ночью с Богом говорить должна. О нет, я не умею так молиться, как некогда молился Божий Сын. Хочу у Иисуса научиться в молитве все у Господа просить. Хочу я научиться у Иисуса в молитве низко голову склонять, чтоб днем, шагая по тропинке узкой, мне Слово Божие верно исполнять. Я устаю, я в помощи нуждаюсь, нуждаюсь в силе Господа Христа, поэтому у ноги Его склоняюсь и молятся Отцу.

Один из вкладов, который могут сделать христиане, это ограждать людей от ненужных страданий. Мы можем почитать боль. Самое главное — это понимать, что всякая боль причиняет страдания. Каким бы ни был ее источник — мигрень, фарингит или острая депрессия. Первый шаг на пути помощи страдающему человеку или в принятии нашей собственной боли — это признать, что эта боль обоснована и заслуживает сочувствия. Таким образом, мы можем начать вкладывать в нее какой-то смысл. Но зачастую христиане вкладывают в страдания иной смысл. Так, подлить масло в огонь страданий могут посетители больниц. Мы способны вызвать чувство вины. Вы же помолились? У вас нет веры, что Бог исцелит вас? Или же внести смятение? Не сатана ли причиняет вам эти страдания? Может, все так и должно быть? Возможно, Бог особым образом избрал вас, чтобы показать пример другим. Я выяснил, что боль — надежный генератор чувства вины. Все мы совершаем поступки, которых не стоило бы совершать. И когда нас постигают страдания, мы сразу же начинаем винить случившимся себя. Когда речь идет о сильных страданиях, даже высказывания с благими намерениями могут иметь болезненное действие. Можно по неосторожности сказать: «Бог, должно быть, сильно любил вашу дочь, что забрал ее к себе так рано», и тем самым вызвать у страдающих родителей мысль о том, что лучше бы Бог любил их дочь меньше. Если же мы скажем: «Бог не дал бы вам ноши тяжелее, чем вы можете понести», то страдающий человек может пожелать себе более слабой веры, чтобы заслуживать более легкого бремени. Я побеседовал с достаточным количеством страдальцев, чтобы узнать, что боль, причиняемая подобными высказываниями у больничной койки, может превышать страдания от самой болезни. Одна известная в христианских кругах женщина ярко описала страдания, причиняемые дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Она испытывала боли на протяжении всей своей жизни. И все же, по ее словам, ей было гораздо больнее получать письма от христиан с осуждающими комментариями, опирающимися на примитивные формулы «почему Бог допускает страдания». Наверное, основной вклад, который могут сделать христиане, это не причинять людям ненужных страданий.

если кажется, пути твои сужаются в очень узкий темный коридор. Бог тебя там встретит, собирается на какой-то важный разговор.

Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Осии 6.6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если проследить по книге «Деяния», которая является началом писанной истории церкви, то в ней вы обнаружите, что после каждого нового нападения врага, после каждого преследования, гонения и даже убиения верующих, церковь расширяла свои пределы. О первом гонении на первоапостольскую церковь мы читаем в 4 главе этой книги, то есть книги «Деяния». Это была первая атака дьявола на церковь. Сразу же после этой первой попытки уничтожить церковь сказано, что верующие, исполнившись Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. Апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вы заметили слова «множество» и «великое»? Множество уверовало, и с великой силою апостолы совершали служение. Из 5 главы мы узнаем о новой атаке сатаны. В 4 главе враг атаковал церковь в лобовую, а в начале 5 главы мы видим атаку изнутри с помощью двух притворщиков. Но и тут он потерпел неудачу. После того, как церковь была очищена от этих лицемеров, сказано, и я читаю с 11 стиха по 16 стих. Слушайте. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их». И дальше мы читаем, «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Интересно отметить, что здесь мы впервые читаем о том, что влияние Благой Вести вышло за пределы города Иерусалима, так что многие из окрестных городов были охвачены этой новой волной пробуждения. А во второй половине пятой главы книги «Деяния» мы читаем о новом преследовании, еще более интенсивном, чем первое. И здесь, в связи с этим вторым преследованием, первый раз сказано, что враги церкви умышляли умертвить их, то есть умышляли умертвить апостолов. Но читайте шестую главу, и вы найдете следующее. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма», вы заметили, теперь уже «весьма» умножилось в Иерусалиме. И слушайте, что произошло дальше. «И из священников очень многие покорились вере. Число верующих весьма умножилось. Новая волна, новое излияние Духа Святого после новой атаки врага. Разве это не пробуждение?» И притом особое пробуждение, когда священнослужители, священники, проповедники перестают быть просто религиозниками и становятся воистину детьми Божьими и Его верными служителями. Так что каждая попытка дьявола нанести смертельный удар церкви приводила ее еще к большей победе. И наоборот, когда мир начал покровительствовать церкви, и церковь поддавалась искушению, она непременно слабела и теряла свою силу и авторитет. Когда церковь поступала по словам Петра и апостолов, обращенным к преследователям, должна повиноваться больше Богу, нежели человеком, она всегда была сильной и духовно влиятельной в этом мире. Секрет силы церкви всегда был пропорционален тому, насколько она покорялась Богу. И вот эта свежая волна пробуждения, о которой мы прочли в пятой главе, вызвала новую атаку со стороны врагов церкви. В 17 стихе сказано: «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукеев, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Они исполнились зависти. Почему? Они пришли в отчаяние, когда увидели, что теряют власть, что их влияние уменьшается, и что это новое движение увлекает за собой такое множество последователей. Вы заметили, верующие были исполнены Духа Святого, а противник их был исполнен зависти. Да, все зависит от того, чем мы исполнены, чем исполнено наше сердце. Духом Святым, верой, любовью Христовой, силой Божией, добрыми делами, или же завистью, коварством, злыми помыслами, любодействием, ненавистью. Чем исполнен я? Чем, дорогой друг, исполнен ты? Помните, как после первого преследования церковь падает на колени и просит: «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса». И Бог услышал эту молитву, и Он ответил, и сказано, что поколебалось место, где они находились, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Поколебалось место, где они были собраны. Этим Бог дал наглядный пример того, что Он сделает со всем городом Иерусалимом. Он поколебает этот город и его окрестности силой Своею, но через детей Своих, которые исполнены Духа Святого. И смотрите, насколько сильно было служение апостолов, что враги их должны были признать это и сказать: «Вот вы наполнили Иерусалим учением вашим». Это были слова их преследователей. Видите, эти дети Божии просили у Бога, чтобы их служение сопровождалось знамениями и чудесами. И в 12 стихе сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». И дальше: «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вы заметили? Все. И обратите внимание на то, что большее число больных было в таком состоянии, что их должны были нести. Другие же не могли ни стоять, ни сидеть, а только лежа ожидать, когда сила Божия, исходящая из рук и даже из тени апостолов, коснется их. Да, сила Божия проявлялась в такой степени, что эта толпа нуждающихся людей была окружена атмосферой веры и силы Божией. Не думайте, что сама тень Петра имела какую-то целительную силу, нет. Атмосфера веры и силы Божией была проявлено в такой сильной степени, что исцелялись все. Нетрудно верить, когда Дух Божий так действует. И причина этого мощного пробуждения была в том, что дети Божии были исполнены Духа Святого, и церковь была в таком состоянии святости и чистоты, что Дух Божий мог действовать в их среде. Да, так чиста была церковь, что в 13 стихе мы читаем: «Из посторонних же никто не смел пристать», дословно «прилепиться к ним». Церковь только что была очищена. В ее пределы пытались проникнуть притворщики, лицемеры Анании и Сапфира. Но они были разоблачены и осуждены. И после этого сказано: «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот почему к этому чистому и святому обществу посторонние не отваживались присоединиться. Но интересно отметить, что в следующем же стихе, то есть в 14 стихе, мы читаем, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Вы заметили, сперва Господу, Господу Иисусу Христу. Да, только через Него может войти посторонний, то есть грешник, и присоединиться к числу детей Божьих. Иного входа в церковь нет. Невозможно присоединиться к телу Христову в обход Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». До этого Христос сказал, «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Только входящие дверью, то есть через Господа Иисуса Христа, являются Его овцами. Христос сказал, «Я есмь путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, человек имеет доступ к Богу только путем Сына, через Иисуса Христа. Но кто-нибудь спросит, как же можно войти этой дверью? Если Христос является этой дверью, и только входящий ею спасется, то как это осуществить? Помните, когда Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Как ответил Христос? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», то есть в Сына Его Иисуса Христа. Да, некоторым Он должен был сказать, «Вы не верите, ибо вы не из овец Моих». А о тех, которые уверовали в Него, о них Он говорит, «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Это и есть те, о которых Лука пишет здесь, в книге Деяния, в 14 стихе 5 главы. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Так что они сперва верой прилепились к Господу и потом присоединились к церкви. А те, которые пытались сделать это другим путем, войти не дверью, не верой в Господа Иисуса Христа, когда они увидели, что случилось с Ананией и Сапфирой, которые так пытались войти в церковь, с этими двумя лицемерами, они не осмелились пристать к церкви. О, дал бы Господь, чтобы наши общины, наши церкви были настолько чисты и святы, чтобы в них был такой страх Божий, чтобы никто не смел к ним присоединиться без истинного покаяния и возрождения. А то, что такое состояние наследия Божие вызовет ярость врага, несомненно. Однако это только говорит об окончательной победе Иисуса Христа. Слово Божие говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но это только одна сторона. Другую сторону мы видим в том, что чем больше церковь гонима, тем больше она переживает победу Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь», сказал Иисус Христос, «но мужайтесь, Я победил мир». Тот, кто не переживает скорбей, испытаний, гонений и страданий ради Христа, не переживает победы Божьей. Апостол Павел, который перенес так много обид, нужд, гонений, притеснений за Христа, обнаружил в этих переживаниях, в этом жале в плоти чудную истину, что когда он немощен, тогда он силен. И вместо того, чтобы просить Господа удалить от него жало, он говорит, «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Он везде, в любых условиях и при любых обстоятельствах мог сказать «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Таков божественный принцип. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Правда, Христос сказал это о себе, о своих страданиях, о своей смерти, что только посредством своих страданий, испытав крестную смерть, Он сможет спасти грешников. Дорогие мои, если бы Он не пошел на крестную смерть, если бы Он не умер и не пострадал, то остался бы один, и не было бы у Него ни одного сына, ни одной дочери. Но, падши в землю и умирая как зерно, Он тем самым обрел множество последователей и граждан для Царствия Божия, как автор послания к евреям говорит, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, то есть Иисус Христос, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Вот этот принцип «жизнь и смерти, сила через немощь, благословение и умножение силы Духа через гонение и притеснение» вы обнаружите буквально во всей Библии. Эта истина лежит в основе нашего искупления. Наше спасение не было бы возможным без страдания и смерти Иисуса Христа. Посмотрите, что происходит здесь, в 5 главе книги Деяния. Исполнившись зависти, религиозные лидеры наложили руки на служителей Божьих и заперли их в темницу. Как будто поражение, неудача для церкви, как будто победа противника. Но! Вот этим чудным божественным «но» начинается следующий 19 стих. И вот это «но» враг выпустил из вида. Он думал, что теперь все находится под его контролем. Но! Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Но! Ангел Господень. Кто бы подумал, кому бы в голову пришло, что Бог пошлет ангела освободить их из темницы? Вряд ли кто-то из верующих мог представить такое избавление. Тем паче враги церкви, при всем том, что они были религиозниками. Да, Бог избавил их своим способом и при том самым непредвиденным путем. Так Господь вознаграждает своих свидетелей. А над восстающими царями земли, как говорит псалмопевец, и над князями, совещающимися вместе против Господа и помазанника Его, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. И здесь действительно происходит комедия. Есть над чем посмеяться. Представьте себе эту картину. На следующее утро, после ареста апостолов, первосвященник и все его приближенные созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых на важнейшее заседание. Перед ними должны были предстать апостолы, и они должны были дать отчет им, почему они осмелились продолжать проповедовать Христа вопреки запрету Синедриона. Ведь религиозники крепко-накрепко запретили им это делать. И при том пригрозили. И вот этот августейший состав высших религиозных и правительственных чиновников сидит в зале, ожидая узников. Но вместо них в зал вбегает адъютант и объявляет, что они не нашли узников в темнице. Темницу мы нашли запертую, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого. Только он успел закончить свой доклад, как вбегает другой человек и говорит: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Кто тут оказался в смешном положении? Над кем следует посмеяться? Сам Бог посмеялся над этими безумцами, которые решили вступить в состязание не с человеком, но с самим Богом. Не обязательно быть пророком, дорогие мои, чтобы предсказать, кто тут выйдет победителем. Но Необходимо заметить, что Бог совершил это чудо не только для того, чтобы посмеяться над врагом. Так или иначе, комедия была неизбежна. Но это чудо освобождения Бог совершил с определенной целью. Бог никогда не совершает чудо просто ради чуда, чтобы удовлетворить любопытство людей. Нет. Бог их избавил, чтобы они пошли и проповедовали слово. Слушайте, что ангел им сказал. «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Он не сказал, чтобы они теперь воспользовались предоставившейся свободой и скрылись, или немножко отдохнули. Притом он не велел им идти и всем рассказывать об этом чуде, который они пережили, и об ангеле, который их освободил. И дальше, заметьте, они не перекладывали ответственность на других, но пошли, потому что поручено было идти именно им. «Вы идите». И ставшие во храме, наверное, на том же самом месте, на котором они были арестованы, говорите народу. То есть им велено было делать именно то, за что они были арестованы. И говорите народу все сии слова жизни. Бог дает нам свободу, дорогие друзья, чтобы мы ее использовали для расширения Царствия Божия, а не для наших собственных выгод, какой бы ни было короткой и временной эта свобода. Идите и скажите народу, тем, которые еще не приняли Иисуса Христа, им говорите все сии слова жизни. Ничего не упускайте, говорите все, не смягчая, не соглашаясь ни на малейший компромисс. Какое было искушение проповедовать поделикатнее? Зачем так сильно подчеркивать, например, воскресение Иисуса, если это истинно раздражает противника? Но нет, они не пошли на этот компромисс. И мы знаем это из того, что было сказано самим врагом. Когда арестованных привели в Синедрион и поставили перед этими людьми, стоящими у власти, сам председатель, первосвященник, заявляет им об этом. И говорит, послушайте, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Да, члены Первоапостольской церкви возвестили все слова жизни сей. Они не пошли ни на малейшую уступку врагу. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Это был их лозунг. Им они руководились. Они не сказали «желательно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Или «это выгоднее». Нет, они сказали «должно, иначе мы не можем». Это сильнейшее слово в Библии. Вы знаете, это слово «можно». Оно не оставляет права выбора. Дорогие мои, мы приняли на себя это обязательство. Должно повиноваться больше Богу. Об остальном нам нет надобности беспокоиться. Это и есть значение слов, сказанных Иисусом Христом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Мой друг, если ты гражданин Царствия Божия, тогда ты подвластен авторитету царя этого царства, и ты должен подчиниться Его должно. И когда ты отдал себя Богу целиком и подчинился Его должно, тогда об остальном царь сам позаботится. Он побеспокоится об этом. Он может послать ангела и освободить тебя из темницы. А если его воля, чтобы ты там остался на время, то он даст тебе песню в ночи. Или он может послать землетрясение и превратить твою темницу в кафедру для евангелизации. Мое дело – повиноваться Богу, покориться Ему, а Его дело – дать победу, в каких бы условиях и обстоятельствах я ни находился бы. Он обязательно исполнит свое обещание. Я могу всецело и безоговорочно довериться Ему в этом. Слава и благодарение Ему. Надеющийся на Него не постыдится, так говорит Слово Божие. И ты, мой дорогой друг, если ты еще не принял веры Его спасения, то ты можешь это сделать сейчас. Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется». О, это так просто. И ты никогда не постыдишься, если так поступишь. Не будешь разочарован, если доверишься Ему. Сделай это сейчас. Склонись там, у своего радиоприемника, и пригласи Иисуса в свое сердце. Это Он говорит тебе: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это блаженство ты можешь пережить сейчас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:3-4. Бог не дает ни одного обетования тем, кто помогает бедным, чтобы покрасоваться перед окружающими. Такие люди получают свою награду сразу и не могут надеяться на воздаяние от Бога. Давайте скрывать свою благотворительность от других и даже от самих себя. Творите милостыню часто и щедро. Делайте это так, как нечто само собой разумеющееся. И пусть благотворительность будет для вас так же привычна и обычна, как прием пищи. Подавайте бедным и даже не думайте о том, какие вы щедрые. Не пытайтесь таким образом воздать самим себе. Предоставьте это Господу, который всегда видит, помнит и воздает. Благословен тот, кто держит в тайне свои благие дела. Он находит особую радость в этой скрытой благотворительности. Это подобно съедаемому украдкой хлебу, который, тем не менее, прекраснее всех царских трапез. Каким образом я могу сегодня отведать этого великолепного угощения? Мне нужно устроить праздник своей щедрости и душевного расположения. Сейчас и всегда Бог следит за тем, чтобы творящие милостыню не остались без награды. Он будет воздавать им в определенное время и определенным образом. И это будет самое лучшее время и наилучший способ. Для того, чтобы ощутить всю полноту и постичь значение этого обетования,

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю книгу «Евангелие от Матфея». Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рухавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву». Умерли искавшие души младенца. Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».

Христос говорит: «Я дорога, я истинный путь на земле, я свет, нисходящий от Бога для всех, кто стенает».

пошли мне мудрость Божию с неба, и дай слова Тебя воспеть, чтоб слово сеять вместо хлеба и о Тебе сказать успеть, соседям, близким и знакомым на путь спасения указать и словом с Библии весомым о Царстве Божьем рассказать. Не дай мне трусить, если много твоих противников вокруг, с тобой легка в душе дорога и неразрывен веры круг. Я в этом круге под защитой, Господь всегда везде со мной, в крови, омытая, пролитой, я выживаю, словно Ной.

«Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Матфея 7:2. Данное заявление является не случайным предположением, но вечным законом Бога. То, как вы судите, является мерилом и для вас. Между воздаянием и карой существует разница. Иисус говорит, что основой жизни является принцип воздаяния. «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Если вы поглощены поиском недостатков других, не забывайте, что с вами будет то же самое. Жизнь отплачивает той же монетой, которой платите вы. Этот закон действует от Божьего престола. В послании к римлянам во 2 главе говорится о более определенном пути и сказано, что тот, кто критикует других, виновен в том же самом. Бог смотрит не только на действия, но и на вероятность его совершения, что ему видно в нашем сердце. Для начала мы не верим утверждениям Библии. Например, верим ли мы тому, что в вещах, за которые мы критикуем других, виновны сами? Причина, по которой мы видим в других лицемерие, обман и неискренность, в том, что у нас самих это есть в сердце. Замечательной характеристикой святых является смирение. Да, все эти вещи и другое зло имели бы место во мне, если бы не Божья благодать. Потому я не имею права осуждать. Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». Иисус продолжает, говоря, что если же вы судите, то вам отмерится той же мерою, которую мерите вы. Кто из нас, стоя перед Богом, дерзнет сказать: «Суди меня, Боже, так же, как я судил своих ближних». Мы судили своих ближних как грешники, и если бы Богу пришлось судить нас, то мы все оказались бы в аду. Однако Бог судит нас сквозь призму чудного искупления Иисуса Христа.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

день, дорогие друзья! А сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. В конце 1872 года миссионер Стивенсон, один из сотрудников знаменитого Гудсона Тейлора, нес служение в одном из горных округов Китая. В течение долгого времени все усилия и молитвы миссионера в этом районе казались бесплодными. Люди жили и умирали без Бога. Но вот свет воссиял. Произошло это благодаря обращению одного замечательного человека. Его звали Ни Инг. Это был разносторонне образованный китайский ученый, видный мыслитель и сторонник конфуцианства. С вершины своего положения он не был склонен снизойти до бесед с иностранцем, проповедовавшим в его городе какое-то странное учение. Но он интересовался западной наукой. И вот в одном из переводов научных книг ему встретилось много неясного. Воспользовавшись пребыванием Стивенсона в городе, Ни Инг однажды вечером пришел в дом миссионера. Стивенсон принял его очень приветливо. Во время беседы миссионер указал на Новый Завет, лежавший на столе. «Есть ли в вашей библиотеке книги о христианстве?» «Да», — ответил ученый. «Но, честно говоря, я не нахожу их столь же интересными, как научные книги». Слово за слово выяснилось, что Ни Инг был большим скептиком, не веря в существование Бога и души. Молитву он считал нелепостью. «И если бы даже высшее существо и было, — говорил он, — то оно было бы слишком великим и далеким от нас, чтобы вникать в наши мелкие дела». Стивенсон терпеливо убеждал собеседника, приводя примеры. «Посмотрите на воду и огонь. Казалось бы, эти элементы совершенно несовместимы. Вода тушит огонь, огонь превращает воду в пар. Вместе им не ужиться. Но вот пока мы разговариваем, слуга поставил чайник на огонь, и вода вскипела, и в результате мы с вами можем выпить чашку чая. Вы говорите, что если бы Бог существовал, то ему было бы не до нас? Но я уверяю вас, что если вы, придя домой, возьмете Новый Завет и прежде чем раскрыть его, искренне попросите Бога помочь вам в чтении и понимании Его Слова, то очень скоро эта книга станет для вас совершенно новой книгой, более близкой, чем все другие книги мира. Предлагаю вам попробовать, а я буду молиться о вас». Это предложение произвело на ученого неожиданно для него самого большое впечатление. Идя домой, он подумал: «Даже если это кажется абсурдным, это удивительно. Человек полон убежденности и заботы о моей душе. Он будет молиться обо мне, о человеке, который сам за себя не молится». Дома он снял с полки книгу, о которой шла речь, и подумал: может ли разумный человек допустить, что несколько слов, обращенных к невидимому существу, само существование которого сомнительно, могут превратить скучную книгу в интересную или изменить его мировоззрение? Однако, оставаясь неверующим, он был не прочь поставить эксперимент. «О Боже, если ты есть, — воскликнул он, — спаси мою душу, если она у меня есть. Дай мне понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа погруженным в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». Новый Завет действительно стал для Ни Инга новой книгой. Читая страницу за страницей, он чувствовал обновление, происходящее внутри его. Но как сказать об этом своим родным и близким? Его жена принадлежала к аристократическому роду,
И такая перемена в его жизни навлекла бы на него презрение родственников. Жена и дети скорее оставят его, чем перенесут такой позор. Однако зародившаяся в нем вера все разгоралась. Дивный Спаситель, о котором говорила эта книга, стал для него реальным и живым. Сбывалось то, что прежде казалось невозможным. Слова, сказанные когда-то Господом, до ныне оставались в силе. Ощущая в себе действие этих слов, он обрел не только сознание греха, но и исцеление от него и мир сердца. Радость начинала бить в нем ключом. Однажды он сказал жене: «Когда уложишь детей спать, мне надо поговорить с тобой». Тревога не оставляла его. Как объяснить ей то, что с ним произошло? К его удивлению, жена слушала с интересом. «Бог живой и настоящий, Бог, который прощает грехи, Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром. Ты его нашел!» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой и должен существовать. Иначе кто же, как не он, услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали с собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как мятежники грабили дом. «Вот они, все ближе, ближе!» «О, великий Бог!» — взмолилась она в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось что-нибудь узнать о том чудном Боге, который спас ее. С великой радостью ее муж заверил ее, что такой великий и добрый Бог действительно есть, и что он желает, чтобы все люди познали его. История, искупляющая любви Христа, казалась им особенно драгоценной. Никто не был счастливее, чем этот гордый ученик Конфуция, когда он стал проповедовать Христа в городе. Его радость и горение обезоруживали даже тех, кто готов был поднять его на смех. «Его надо унять», — говорил местный правитель канцлеру университета. «Он бесчестит нас, проповедуя на улицах это чуждое учение. И я хотел урезонить его, но он и мне начал проповедовать. Он говорит, что не может молчать о такой радостной вести спасения». «Предоставьте это мне», — ответил канцлер. «Я быстро приведу его в себя». Но и канцлер вынужден был скоро отступить. Горя любовью к Богу, при поддержке Стивенсона и Гудсона Тейлора, Ни Инг стал проповедником редкой силы. Одним из первых обращенных им стал человек, наводивший страх на всю округу. О его жестокости ходили легенды. Какая сила могла бы сделать этого зверя ягненком? Но теперь даже его отец, потерявший всякую надежду на исправление сына, свидетельствовал о чудной перемене в нем. Вскоре и отец стал учеником Христа. Все шире и шире распространялась евангельская весть. Достигла она и соседнего города, где обратился владелец игорного заведения. Его дом пользовался дурной славой. Теперь из этого дома выброшены были игральные столы, а самая большая и лучшая комната была превращена в молитвенное помещение. Когда в этот город прибыл Гудсон Тейлор, его окружила многочисленная и радостная семья верующих. Как описать эту радость общения, песнопения и молитвы?
«Я плакал от радости», — писал Тейлор, слушая о том, что милость Божья сделала для них. Большинство из них рассказывали о своих родных и друзьях, обращения которых они вскоре ожидали. «Ничего подобного я в Китае еще не видел».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Евреям 4 глава 13 стих. Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римлянам 2 глава 16 стих. Ничего не скрыто. Никто из нас не вынес бы, если бы все вокруг знали, что мы делаем, говорим или думаем. Как было бы неудобно, если бы кому-то стали известны наши не самые лучшие мысли. Но именно в таком положении мы находимся перед Богом. Он знает все. Что бы мы ни делали и что бы мы ни думали, Он знает. Его оценка должна волновать нас больше, чем оценка людей, ибо однажды нам придется дать Ему отчет за все. Такое совершенное знание, которое есть у Бога, вызвало беспокойство у автора Псалма 138-го, и он сказал: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Однако такое беспокойство может смениться и ни с чем не сравнимой радостью. Это когда человек, осознав, что он грешник, искренне исповедует свою вину перед Богом. И Бог сможет явить себя как Бог всякой благодати и прощения, как Бог-спаситель. Верующий сможет тогда воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, и узнай помышления мои, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 17, 23, 24 стихи. И теперь он может с помощью Бога идти по жизненному пути вперед, шаг за шагом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вам, конечно, известно, что мы занимаемся в течение этой недели обширной темой «Горький водоем жизни». Эта тема базируется на происшествии, которое имело место с Израилем в пустыне, когда они пришли к водоему с горькой водой в Мерре, которую нельзя было пить. До этого они пережили великое освобождение. Затем они перешли через Черное море, как по суше. После этого они пошли в пустыню и шли в течение 3 дней, не находя воды. Потом они нашли естественный водоем с водой, хотя пить из него они не могли, потому что, как оказалось, вода в нем была горькой. В прошлый раз мы сказали, что такой горький водоем может встретить в своей жизни каждый человек на своем пути. Это место горького разочарования, где то, что сияло и влекло, и казалось прекрасным, оказалось не тем, что мы думали. В прошлых беседах мы также указали на некоторые примеры из нашей современной жизни, примеры горьких водоемов, которые мы встречали или еще можем встретить в будущем на своем пути. Все эти горькие водоемы – это места горьких разочарований по той причине, что то, что сияло и казалось для нас прекрасным, оказалось обманом. Такими примерами горьких водоемов может быть разбитый брак, банкротство и бизнес, потеря здоровья или разочарование человеческим лидерам. Изучая этот инцидент из истории израильского народа, мы видим, что горький водоем, к которому привел его Бог, входил в Божьи планы и отнюдь не был делом случая. И я верю, что то же самое можно сказать о всех горьких водоемах, которые мы встречаем на своем пути в обещанную небесную страну. Бог допускает в нашей жизни горькие водоемы, потому что у Него есть цель. И когда эта Божья цель достигнута, все горькое сверхъестественным Словом Божьим превращается в сладкое. Конечно, очень важным есть, как мы реагируем на наши горькие водоемы. Ропщем ли мы или молимся? Сегодня я намерен выразить эту жизненно важную истину нашего опыта как понятный принцип, действующий в любой области жизни. Фактически, я должен сказать, что Бог учредил этот принцип для функционирования самой Вселенной. Есть 2 текста, которые определяют эти принципы. Первый записан в Ветхом Завете, а второй, к которому мы придем позже, в Новом Завете. Сначала мы найдем наш текст, записанный в Ветхом Завете. Он записан в книге пророка Осии, 2 главе, в стихах от 14 до 16. Это пророческий отрывок, который, как я верю, уже исполняется в наши дни. Это обещание Бога своему народу Израилю – восстановить его. Восстановить этот народ для себя, восстановить его для благословения, которое имеется для него у Бога, восстановить для Израиля его землю. И здесь, в книге пророка Осии, Бог описывает способ, путь, которым Он собирается совершить это восстановление. Я хотел бы, чтобы вы слушали внимательно, потому что очень часто Божий путь отличается от того пути, которым мы бы шли, чтобы осуществить то или другое. Вот что говорит Господь относительно восстановления Израиля в книге пророка Осии, 2 главе, в стихах от 14 до 16. Читаю. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Иногда Бог начинает нас привлекать, влечь. Это слово является мистическим словом.
Оно содержит в себе мысль, что Бог иногда имеет с нами дело таким образом, что мы полностью не понимаем, а чувствуем, тем не менее, себя увлеченными. Бог говорит: «Приведу ее в пустыню». Пустыня не является в норме местом благословения. «Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Русский перевод этого текста точен, потому что в гебрайском языке так и сказано: «Буду говорить к сердцу ее». В гебрайском языке это прекрасное выражение. Не всегда Бог может говорить к нашему сердцу. Иногда наше сердце закрыто, иногда мы не отвечаем на его речь. Поэтому Бог работает над нашим сердцем в нашей жизни и часто приводит нас в такую ситуацию, в какой оказался Израиль, в пустыне, в которой он может говорить к нашему сердцу. И вот что Господь говорит дальше: «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды». Нужно помнить, что в гебрайском языке слово «Ахор» значит «беспокойство». «И дам ей оттуда виноградники ее и долину беспокойства в преддверие надежды». Дальше сказано: «И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Вы помните, что в истории о горьком водоеме говорится о Мариаме, а также всех женщинах Израиля, которые пели на берегу Черного моря. Бог говорит, что возвратит Израилю его песнь. Быть может, в эту минуту я говорю к тому, кто потерял свою песнь. Это трагедия, когда христианин теряет свою песнь. У тебя в твоем сердце была песнь. Ты славил Господа так свободно и непринужденно. А теперь у тебя тяжесть, сомнение, чувство оставленности. Бог желает возвратить тебе обратно твою песнь. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Теперь мы приблизились к цели Бога, к откровению. Подобно тому, как у горького водоема у Бога есть откровение себя самого, которое Он желает дать. Стих 16. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, то есть господин мой». Как мы видим в Ветхом Завете, взаимоотношение Бога с Израилем строилось по типу брачных взаимоотношений. Но они знали Бога как Ваала, то есть как господина. Это были взаимоотношения, которые не базировались на посвящении сердца, на глубокой личной любви. Но Бог говорит: когда я восстановлю тебя, уровень наших взаимоотношений поднимется, будет более высоким. Вы получите высшее откровение. Ты не будешь больше звать меня «мой господин», но будешь звать меня «мой муж». Я покажу вам себя в новом свете. Вы увидите того, кто любит вас, как муж любит свою жену. Это откровение любви и глубокой нежности. Итак, мы видим, что Божья цель в отношениях с Израилем состояла в том, чтобы дать Израилю новое откровение самого себя. Когда я вижу в истории безграничную мудрость и терпение Бога, которые Он распростер над Израилем и все еще распространяет поныне, я получаю великое ободрение. Я думаю о том, что если Бог настолько терпелив к целому народу, то Он может быть терпеливым и со мной. И даже тогда, когда я должен буду идти долиной беспокойства и тревоги, если я буду продолжать идти, если я буду стойко и настойчиво продолжать свой путь, не буду сдаваться, не сойду с пути, не стану роптать, то тогда долина беспокойства станет для меня, как для Израиля, дверью надежды. Дверью, которая ведет меня к новому, более глубокому и более полному откровению Господа.
Это откровение, откровение его любви, сострадания и нежности. Иногда только в периоды печали мы можем оценить по-настоящему сострадание и нежность. Итак, если твоя настоящая ситуация укладывается в рамки горького водоема, знай, мой приятель, что Бог желает дать тебе откровение самого себя, если ты позволишь Ему говорить к твоему сердцу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить. И чтоб, идя долиной страданий, мы словно искры поднимались ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах. И каждый день, и каждое мгновение взор с верой направляли к небесам. А крест

Давай, над нами Божья милость. Он силу даст нам все перенести. Пусть страшно и жестоко буря жизни, пусть ветер злобно воет и ревет. Настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и даст нам силу все перенести. Нам Искупитель обещал охрану. Поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все пережить, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость. Ведь путь смирения — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети. Нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований. Нам главное довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Псалом 71:6. Поддержка — это кислород для души. Мы жаждем свежести. Жизнь часто заводит нас в безводные пустыни, темные леса и опасные горные ущелья. Такие повороты на пути иногда воспринимаются как интересные приключения. Но когда они затягиваются, нам нужно отдохнуть и освежиться. Хорошая новость. Божье Царство нам это обещает. Картина Божьего правления, обрисованная в 71-м псалме, включает легкий дождь, освежающий и способствующий хорошему урожаю. Иногда мы попадаем в пустыни и опасные места по собственной вине. Мы забредаем туда либо по невнимательности к Божьим указаниям, либо намеренно, бунтуя против них. Съедаемые угрызениями совести, мы молча терпим последствия. Что посеешь, то и пожнешь. Но хотя грехи действительно чреваты последствиями, мы — дети милостивого Бога. Его освежение не только для тех, кто пострадал невинно, оно для всех, кто так или иначе пострадал. Бог не оставит нас в пустыне, даже если мы попали туда, убегая от Него. Он слышит нашу мольбу об отдыхе и свежести. Божье Царство в некотором смысле возвращение Эдема, во всяком случае его обильных благословений, приносящих счастье. Однажды мы получим все эти благословения в полной мере, но и сейчас можем попробовать на вкус многие из них. Уставшие души могут отдохнуть, мы можем поднять крылья, как орлы, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаии 40:31. Даже не сомневайтесь, темные полосы жизни — явление временное. Всей душой стремясь к Царству, не бойтесь просить у Бога отдыха и освежения, чтобы ласковый дождь Его любви оросил вас и произвел вас новый рост. Жизнь полна не только проблем —

луной благословений. Если вам кажется, что благословения стали скудными и редкими, попросите, чтобы Бог дал вам отдохнуть. Откройте сердце для Его прикосновения и обетования. Пусть Его дожди несут свежесть.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

Отдохнув несколько дней в Бостоне, я поехал домой. Будучи очень уставшим от труда и переездов, навестил друга в Рочестере, чтобы там немножко отдохнуть, прежде чем ехать дальше. Как только люди узнали, что я нахожусь в Рочестере, ко мне сразу же пришел судья и настойчиво просил остаться и проповедовать у них. Просили меня об этом и некоторые служители. И я объяснял, что буквально истощен, и к тому же пришло время возвращаться домой. Но они проявляли настойчивость, особенно один из служителей, чья жена Сара была одной из моих духовных дочерей. О ее покаянии, которое произошло в Уэстерне, я уже упоминал. Наконец я согласился, чтобы один или два раза сказать проповедь у них. Но это привело к тому, что тут же последовало предложение, чтобы остаться и провести ряд служений. Я решил остаться и продолжить труд, хотя был очень уставшим. В то же самое время судья Д. при поддержке некоторых своих сотрудников прислал мне в письменном виде просьбу прочесть серию лекций для юристов. Судья Д. был одним из судей апелляционного суда штата и пользовался большим уважением среди людей своей профессии. Я согласился, зная о скептическом настроении тех судей, которые до сих пор оставались необращенными. Тем не менее, в городе было немало благочестивых юристов, которые пришли к покаянию во время пробуждения в 1830-31 годах. Свой курс лекций для юристов я начал следующим вопросом. Знаем ли мы что-либо? Вечер за вечером я углублялся в исследование этого вопроса. Здание, где я проповедовал, было каждый вечер заполнено слушателями, и с каждым разом интерес людей увеличивался. Поскольку я был знаком с женой судьи Д., то нередко их навещал и убеждался в том, что слово очень воздействовало на судью. После нескольких моих лекций он сделал замечание. «Мистер Финей, вы хорошо излагаете вопрос искупления грехов, но когда подойдете к вопросу вечного наказания, вы не сможете убедить нас в этом». Я ответил: «Подождите, и вы увидите». Такой намек заставил меня быть более осторожным, когда я подходил к этому пункту, чтобы обсудить его основательно. Проповедуя каждый вечер, я видел, что моя аудитория еще не готова к призыву принять какое-то серьезное решение. Я знал, что юристы привыкли слушать доводы и логически взвешивать все аргументы. И только увидев, что подавляющее большинство их было полностью убеждено в истинности Евангелия, я подготовил речь, которой намеревался подвести их к покаянию. Судья Д., когда я был в их городе впервые, во время обращения его жены противился месту обеспокоенного. Я ожидал от него такой же реакции и в этот раз, потому что он крепко держался своих убеждений. Но, начав свою призывную проповедь, заметил, что судьи Д. не было в зале. Меня это обеспокоило, так как я подготовил слово, которое касалось его внутренних переживаний. Я знал, что он имеет большое влияние на коллег, и если займет определенную позицию, это сильно подействует на всех юристов города. Затем я увидел, что он поднялся на балкон и занял место возле лестницы, где сидел, закутавшись в свою мантию. Я продолжил говорить, и уже заканчивая, заметил, как судья Д. поднялся со своего места. Это меня огорчило, поскольку пришла мысль, что там, где он сидел, было холодно, и он решил пойти домой. Следовательно, своей проповедью я не мог достучаться до его души. Из подвального помещения церкви узкая лестница вела прямо в зал собраний, к дверному проему за кафедрой. Когда я уже произносил заключительные слова проповеди, переживая о том, что, вероятно, потерпел неудачу
и не достиг в тот вечер того, чего хотел, вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за край плаща. Я повернулся и увидел судью Д. Оказывается, он спустился в подвал, затем поднялся по той узкой лестнице, ведущей к кафедре, и подошел ко мне. Когда я повернулся и изумленно взглянул на него, он сказал: «Мистер Финей, помолитесь за меня, и я займу место обеспокоенного». Все находившиеся в зале внимательно наблюдали за действиями судьи Д, и когда я озвучил его просьбу, это их очень удивило. Люди не скрывали своих чувств. Многие наклонили головы и рыдали. Другие искренне молились. Судья Д опустился на колени перед кафедрой. Юристы стали выходить вперед к кафедре и заполнили проходы между рядами, также склоняясь на колени. Это произошло само собой, без моего призыва. Тогда я публично пригласил тех, кто желает отречься от своих грехов, открыть сердце Богу и принять Христа как Спасителя, выйти вперед или в проходы, где есть место, чтобы встать на колени. Весь зал пришел в движение. Мы помолились, а затем я распустил собрание. Поскольку я проповедовал каждый вечер, то не мог найти время, чтобы встретиться с приближенными верующими. Поэтому назначил такое собрание на следующий день в 2 часа дня в подвальном помещении церкви. Придя туда, был приятно удивлен. Комната была почти полностью заполнена людьми, большинство из которых составляли самые известные граждане города. Такие встречи мы стали проводить каждый день, и у меня была возможность со многими свободно пообщаться. Эти люди отличались какой-то детской простотой. И думаю, что более интересных встреч с приближенными я никогда не имел. К покаянию пришло достаточно много юристов, по примеру судьи Д, который первым из них принял Христа. В этом городе я оставался в течение 2 месяцев. Пробуждение проходило интересным образом и приобрело большой размах. В результате покаялось много людей. Пробуждение распространялось на епископальную церковь Святого Луки. Пастором там был доктор Уайтхаус. Как я узнал, он призывал своих прихожан посещать наши собрания, и многие из них тогда были рождены свыше. Сам же он был очень успешным пастором и имел большое влияние в Рочестере. Мне сообщили, что во время этого пробуждения в 1842 году не менее 70 человек, почти все из которых были известными людьми его конгрегации, были обращены и стали членами его церкви. А сейчас хочу вспомнить один необычный случай. В своих проповедях я настаивал на полном посвящении Богу, увещевая отдать Ему все — тело, душу, имение, все, что может быть использовано для Его славы. Однажды, когда я пришел на собрание, у двери церкви меня ожидал юрист, с которым мы недавно познакомились. Он был очень встревожен и при моем приближении вынул из кармана листок бумаги и передал мне. Затем сказал: «Я вручаю это вам как служителю Господа Иисуса Христа». Я положил его в карман, а прочесть то, что было там написано, мне удалось лишь после служения. Это был документ отказа от права на собственность, составленный по всей форме. На основании этого документа он отказывался от права собственности на все свое имущество в пользу Господа Иисуса Христа. Бумага, как я уже и сказал, была оформлена с соблюдением всех формальностей. Думаю, этот документ до сих пор лежит в моем архиве. Человек, передавший мне его, казался серьезным и, насколько могу судить, очень интеллигентным. Но я больше не буду вдаваться в подробности.
Если говорить о методах, используемых во время пробуждения, то надо сказать, что везде я использовал одни и те же доктрины. Я говорил о Божьем правосудии, о необходимости всеобщего и безоговорочного принятия Божьей воли, о вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, об освящении души посредством принятия истины. Методами продвижения пробуждения были простая проповедь Евангелия, обилие личных молитв, а также общее молитвенное собрание. Основной акцент делался на молитву, как весьма важное средство, которое способствовало пробуждению. Я не позволял грешникам надеяться на то, что Святой Дух их преобразит, пока они будут находиться в пассивном состоянии. Я никогда не поддерживал той точки зрения, что нужно ожидать Богом назначенного времени, но учил, что обязанность каждого грешника — покориться Богу, отречься от своей собственной воли, от самостоятельно выбранного пути и немедленно отдать самого себя и все свое законному владельцу, Господу Иисусу Христу. И здесь, и в других местах людей учили тому, что единственное препятствие на их пути — это упрямство. Ведь Бог пытается добиться их безоговорочного согласия, чтобы отречься от своих грехов и принять Господа Иисуса Христа. Мы твердо держались доктрины о справедливости вечного наказания и заявляли об абсолютной уверенности в том, что грешники понесут вечное наказание, если умрут в своих грехах. На все эти вопросы Евангелие дает четкий ответ. По крайней мере, я постоянно старался донести это учение, когда давал кому-то наставление. С одной стороны, мы заостряли внимание на зависимости грешника от Святого Духа, а с другой — обращали внимание на то, что причиной непримирения с Богом является жестокость их сердец или упрямство собственной воли. И поэтому их зависимость от Божьего Духа не может быть отговоркой, что они до сих пор не христиане. Во время этих пробуждений грешникам никогда не говорили, что им в ответ на свои молитвы просто следует ожидать рождения свыше. Их учили, что Бог ожидает от каждого молитв с верой и в духе покаяния. Когда они будут просить Бога простить их, то должны быть готовы полностью подчиниться Его воле. Людям объясняли, что молитва без раскаяния и веры — это мерзость пред Богом, и никогда не позволяли думать, что они могут приблизиться к Богу, не открыв своего сердца Ему. Покаяться, верить и покориться — это основные непременные условия. Никакие внешние действия не заменят их. А молитва об изменении состояния сердца без покорности Богу — это не что иное, как искушение Бога. Молитва о прощении без покаяния — это оскорбление Бога. Молитва без веры — это обвинение Бога в обмане. Мы прилагали большие усилия для того, чтобы заставить грешника принять Христа, Его волю, искупление, отречься от грехов, от всякого рода оправданий, неверия, жестокосердия и зла. Я всегда особенно был заинтересован в спасении юристов и всех людей этой профессии, так как и сам получил это же образование. Мне были понятны особенности их мышления и то, что они ищут аргументы, доказательства и логические утверждения более, нежели любой другой тип людей. Везде, где пришлось трудиться, я видел, что если Евангелие проповедано юристам должным образом, то они принимают его быстрее, чем люди, занимающиеся чем-то другим. Полагаю, что в пропорциональном отношении их покаялось больше, нежели людей других профессий. Я не помню ни одного случая, когда кто-нибудь из судей, посещавших собрание во время всех этих пробуждений, не убедился бы в истинности Евангелия.
В Рочестере проживал один судья апелляционного суда, который, казалось, обладал хроническим скептицизмом. Он был начитан, любил размышлять, обладал тонким вкусом и отличался честностью. Его жена, побывав на проводимых мною служениях, стала моим близким другом. Я серьезно побеседовал с ее мужем. Он легко признал, что мои аргументы были убедительными и что проповедь и беседа беспокоят его сознание. Он сказал: «Мистер Финей, я соглашаюсь с истинностью всего того, что вы говорите, и чувствую себя некомфортно, но почему-то мое сердце не отвечает на это». Он был одним из самых любезных необращенных людей. Беседы с ним одновременно и печалили меня, и доставляли удовольствие. Его откровенность и интеллект позволяли наслаждаться нашими разговорами, но его хроническое неверие делало их в то же время крайне тягостными. Я беседовал с ним не один раз, и, казалось, он был взволнован до самых глубин души. И все же, насколько мне известно, он так и не пришел к покаянию. Его жена, духовная женщина и искренняя молитвенница, умерла. Сын, единственный ребенок, утонул на его глазах. После всех этих бед, которые с ним приключились, я написал ему письмо, ссылаясь на некоторые из наших бесед, пытаясь направить его к тому источнику, где он получит утешение. Любезно ответив на письмо, этот человек заявил, что после такой потери для него нет никакого утешения. Он проявил абсолютную слепоту в отношении того, что утешение можно найти лишь во Христе, и не смог осознать, что, приняв Божий промысел, можно быть счастливым. Он жил в Рочестере, наблюдая за всем, что было связано с пробуждениями, которые возникали одно за другим. Хотя он не мог ничего сказать вопреки или найти оправдание себе, все же, насколько мне известно, в душе оставался в состоянии неверия. Когда я буду рассказывать о следующем пробуждении в Рочестере, в котором принимал участие, у меня будет возможность привести и другие подобные примеры. Несколько юристов, покаявшихся во время этого пробуждения в Рочестере, оставили свою профессию и стали служителями. Одним из них был сын канцлера У, который в то время был молодым адвокатом в Рочестере. По какой-то причине он уехал в Европу, в Рим, где стал католическим священником. В течение нескольких лет он ревностно трудился, неся свет пробуждения людям. Во время нашей встречи в Англии он рассказал, что проводил серии пробудительных служений, пытаясь достичь в католической церкви того, что я делал среди протестантов. Мистер У был ревностным служителем Христа, который не жалел себя ради спасения католиков. Я не могу сказать, насколько он разделял их взгляды. Когда я был в Англии, он специально приехал ко мне, так как очень хотел меня увидеть. У нас была такая же приятная беседа, как если бы мы оба были протестантами. Он не высказывал своих личных взглядов, но говорил только о том, что трудился среди католиков, чтобы и у них было пробуждение. В результате большого пробуждения в Рочестере на Неве Божьей появилось много служителей. Когда я трудился в этом городе, многие юристы приходили ко мне для личной беседы, задавая множество вопросов. Я снова и снова замечал, что когда все в их разуме становилось на свои места, они были готовы покориться Богу. На самом деле, у них более логичное осознание всего плана спасения, нежели у людей с другими профессиями. Во время этих великих пробуждений покаялось очень много врачей. Все они умны, и если Евангелие изложено им доступно, их легко убедить, и они с готовностью покоряются Богу, так же, как и любые другие люди.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Стоит гора вблизи Иерусалима, такая же, как много рядом с ней. Но только здесь распяли Божьего Сына. Он умер для спасения от зла своих людей. Он человеком был, но человек от Бога. Он волю неба выполнял здесь на земле. Через себя, святого Бога открывая, он сеял Царство Божье на земле. Он исцелял людей, их с Богом примиряя, давал свободу от проказа и греха и к жизни вечной в небе призывая. Все это делал, искренне любя. Из царства сатаны людей освобождая, всю злобу дьявола он принял на себя. А дьявол думал, Бога распиная, победу одержал он для себя. Когда на крест Иисуса поднимая, он ликовал через людей греха. Ошибся дьявол, на горе Голгофе он вынес приговор, смертельный для себя. Не знал убийца, что в крови пролитой спасение дается от греха. В крови пролитой на горе Голгофе спасение мир находит для себя. И каждый, кто придет на эту гору и все грехи оставит у подножия креста, получит радость общения с Богом и в вечности спасение для себя.

какой дом войдете, сначала говорите «Мир дому этому». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Луки 10:5-6. Путь от Бога к человеческому сердцу лежит через другое человеческое сердце. Мало кто на протяжении истории соблюдал эту заповедь. Некоторые, отправившись исполнять великое поручение царя, с порога говорили «покайся», часто буквально. Другие, заходя в дом, произносили «повинуйся». Третьи начинали

и жизни, восстановление утраченного мира. И прежде всего, Он пришел установить мир между Богом и отчужденными от Него людьми. Иисус совершенно ясно говорил, что пришел спасти, а не осудить. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанна 3:17. Такова Его цель. И все же многие люди почему-то слышат от христиан слово «осуждение». Даже если мы благословляем окружающих, они иногда сомневаются в наших истинных побуждениях. Им кажется, что за нашей добротой скрываются хитрые планы. Видимо, мы добры лишь потому, что хотим, чтобы они стали такими, как мы. Как подданное царство, исполняющее его миссию, мы должны помнить, что разговоры на любые темы, как то грех, покаяние, послушание и так далее, должны приходить в контексте мира. Божье царство — царство шалома. Его сотрудники — люди, полные шалома. Они ищут людей, истосковавшихся по шалому, чьи сердца готовы примириться с Богом шалома. Если это будет очевидно из наших слов, многие их примут.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я рад приветствовать вас на этом месте. И я хочу поделиться свидетельством своей жизни, своей встречи со Христом. И это будет, наверное, таких две главных мысли. Первое, это мне когда-то сказал один человек, когда я еще был неверующим. Он подошел и сказал: «Иисус живой». И я так, знаете, ничего не ответил, просто подумал, что какой-то очень странный, глупый человек, потому что, знаете, я не был верующим, но я тогда подумал, что достаточно просто посмотреть там на любую церковь, на любого человека, у него на груди будет изображено то, что Иисус мертв, то, что Иисуса люди распяли, и его нет. И, знаете, и вторая мысль, она написана в послании к евреям, 13 главе, 8 стихом говорится: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И знаете, я хочу вот своей историей жизни подтвердить, знаете, стать свидетелем того, что Иисус Христос, Он живой, и Он не изменился. Он делает все те чудеса, что описаны в Писании 2000 лет назад, Он делает их и по сей день. И я начну со своей жизни. Смотрите, я пришел к Богу к 30 годам, а до этого вот так сложилась у меня жизнь, что я в 14 лет начал употреблять наркотики, у меня развелись родители, и вот так получилось, что мы были предоставлены сами себе. И в 14 лет я вернулся в домашний дом к матери, отец уехал, и вот я приехал туда, где был другой мир. Там моя мать изготавливала наркотики, там было много-много неправильных вещей. И в этом всем я понял, что мне нужно как-то выживать. Я пошел работать, я оставил школу, не стал учиться в 10 классе, пошел работать грузчиком и понимал, что денег мне все равно не хватает. Я для себя увидел вот этот путь, который я видел дома, что, изготавливая наркотики, занимаясь ими, можно обеспечить себя. И я начал жить такую вот двойную жизнь. Естественно, я начал употреблять эти наркотики и продолжал это делать последующие 16 лет. И, конечно же, у меня не получилось выстроить мою жизнь, но все это привело меня вот в точку, где я встретил Иисуса. И это было такое особенное место, это была тюремная камера. Я на свободе последнее время очень много употреблял наркотики, и у меня остановился желудок, я больше 3 недель не ел, я не мог есть, я, если съедал что-то, вставал, и меня тут же тошнило, то есть у меня не переваривалась еда. И вот так я ходил, и когда я уже перестал спать абсолютно, я не мог есть, я уже весил 49 килограмм, мне порой тяжело давалось даже встать, сесть. Я обратился к милиции, чтобы они меня посадили. Я понимал, что я умираю, а у меня перед этим умерла мать, потом сразу же умер брат, и я уже четко понимал, что я следующий. Только в отличие от них меня хранить некому. И я пошел в милицию, и они вышли навстречу. Мне дали срок 1,5 года. И вот когда Я оказался в этой камере. Знаете, когда приезжаешь в тюрьму, там проходишь обследование. И врач, когда посмотрел на меня, она сказала: «Все, ты не жилец». Меня просто посадили в камеру, такую одноместную, это медизолятор. Ну, это обычная тюремная камера, просто ты сидишь один. И мне нужно было каждых 2 часа шевелить рукой или ногой. Смотрели всегда в глазок, подходили, стучали. Я в это время должен был пошевелить чем-то, чтобы администрация понимала, когда я умер или я еще живой. И знаете, и вот в это время, в этой камере у меня не было ни людей, никого. Я нашел маленький Новый Завет. И знаете, я вспомнил вот этого человека, который мне сказал, что Иисус живой. И я услышал, как врач, она говорила милиции о том, чтобы она со мной, ну, чтобы они со мной разговаривали, потому что вот в своем состоянии она сказала: если я не умру быстро, то я начну сходить с ума, и ЧП неизбежно. И поэтому они сказали, чтобы они периодически разговаривали со мной. Ну, я решил, что я не буду с ними разговаривать. И я вспомнил про слова этого человека, взял Писание и решил, что буду общаться со Христом. Вот как будто он действительно есть, живой и сидит со мной в камере. И я решил, что буду задавать ему вопросы, обсуждать с ним что-то, разговаривать, а он мне будет как будто бы писать в этой книге. Я буду открывать и читать. У меня дело в том, что брат умирал вот за год до этого. Именно так. Он долго умирал, находясь в больнице, и он перестал разговаривать. И мы с ним так общались. То есть мы ему говорили, а он нам писал. И вот я делать решил так же. И знаете, я обращался к Господу. Ну, непонимание того, что происходит в моей жизни, почему так все сложно. И знаете, Господь, Он давал утешение, Он давал ответы. И я, дочитав до места, где разбойник висел на кресте и вступился за Иисуса, Иисус ему сказал, что ты ныне же будешь со мной, я решил также умолить Господа, молиться Ему, чтобы Он мне дал сон. Я просто вспомнил слова бабушки, она всегда говорила, что это очень хорошая смерть, во сне умереть – это прямо самое лучшее. Я начал молить Господа о том, чтобы Он послал мне сон, чтобы у меня был шанс умереть во сне. Я как-то одним вечером сел, это уже была ночь, и я сел и начал читать «Отче наш», вот просто по кругу. Я знал, что нужно молиться Богу, но как это делать, не знаю. Единственную молитву, которую я нашел, вот «Отче наш». И я ее несколько часов просто повторял, повторял, повторял, повторял по кругу. И знаете, и я закрыл глаза, я ее уже когда выучил, просто сел, на стенку оперся и читал ее про себя. И здесь я проснулся от того, что мне стучат в двери, и открываются двери. Я услышал, что шумят двери, засовы ее открывают, я испугался. А на самом деле я просто Господь ответил на мою молитву, Он мне дал сон. Я отключился буквально, может быть, на час, потому что, ну, успело расцвести. И поскольку меня каждых 2 часа проверяли, то вот как раз в этот промежуток я попал. И они открыли, увидели, когда что я живой, они померили пульс, осмотрели и ушли. Но для меня это стало встречей с Богом. Знаете, я понял тогда в жизни, то есть меня не учили, но я прожил то, что действительно Иисус живой. И прожил то, что Господу все-таки не все равно на меня. Потому что, будучи неверующим человеком, сколько бы я ни слышал про Бога, я всегда ходил и думал, какая мне разница, есть Он или нет, если Ему все равно до моей судьбы. И знаете, когда вот я увидел, что Господь, Он хочет давать свою любовь, давать свою милость, участвовать в моей судьбе, и я начал молиться дальше. И знаете, и вот возвращаясь ко второму месту Писания, где Бог говорит, Иисус Христос вот вчера, сегодня и вовеки тот же. Знаете, на своей жизни я прожил таких несколько вещей. Знаете, я когда читал, у меня были вопросы. Почему Иисус, если раньше воскрешал, сейчас не воскрешает? Почему были расслаблены, и Господь вот не исцеляет? И когда я увидел свое состояние и понял, что я был расслабленный, я был расслабленный, и Господь, Он прикоснулся и исцелил. И знаете, за 3 недели я набрал 18 килограмм, у меня восстановилось пищеварение. И я понял, что Бог, Он действует. Он не просто где-то находится на небесах, Он действует здесь, сейчас, в моей жизни. Следующее, что я вспомнил, думаю, почему не воскрешает? И знаете, Господь вот мне послал те места жизни моей. За 16 лет употребления у меня было 25 передозировок. У меня были недели, когда я 2 раза за неделю просыпался в реанимации. И врачи всегда ходили и изумлялись, потому что они говорили: слушай, как твое сердце выдерживает это? После 10-й передозировки моей маме сказали: вы следите, как он употребляет, потому что стенки сердца, они расслабились. И когда она у него в следующий раз остановится, мы просто не сможем его завести. Знаете, и слава Богу, что оно еще 15 раз завелось. И сегодня я могу свидетельствовать о том, что Иисус Христос, Он живой, и Он воскрешает. Следующий момент, который, знаете, я считал какое-то время, что, знаете, болезни изменились, а Иисус Христос, то Он остался прежний, Он немножко не в контексте. Знаете, и у меня была в жизни ситуация, когда я понял, во-первых, и что болезни не изменились, изменились их названия. Я, находясь в реабилитационном центре, у меня остановился процесс жироотложения, и началась стрептодермия. Это болезнь такая кожи. Получается, организм, когда не делает запасов жира, энергии, то вот у меня вышел из организма весь жир, я выходил, когда на солнце, у меня получались ожоги термические, вздувались волдыри, и они гнили. И вот меня положили в больницу, я приехал с программой реабилитации на обследование, и мне сказала замкафедры, пришла, обследовав, и говорит: слушай, ну, мне сказали, ты из какого-то репцентра приехал. Смотри, у тебя стрептодермия. Говорит, если говорить таким народным языком, библейским, это белая проказа. Это одна из форм белой проказы. И говорит, как тогда, много тысяч лет назад, ее не могли излечить врачи, так и сейчас мы, говорит, ничем не можем тебе помочь. У тебя есть вариант ехать только вот в эту церковь, откуда ты приехал, и молиться. И знаете, я уехал, и Господь через буквально 2 месяца, Он исцелил эту проказу. Слава Богу! И знаете, это еще одно подтверждение того, что Иисус, Он живой. Он с нами, и Его рука не ослабела. И знаете, еще есть такой момент. У меня есть официальное подтверждение, да? Есть вот, знаете, можно сказать, да, это твое мнение, твои мысли. Но у меня есть теперь официальное подтверждение того, что Иисус живой, и Он действует. Знаете, когда я употреблял, у меня был, конечно же, учет. И одним из судов мне присудили принудительное лечение от наркотиков. И когда я начал новую жизнь, я все прошел, знаете, и снялся со всех учетов. Кроме вот этой вот статьи, которая, оказывается, она длится всю жизнь, пока ты не пройдешь это принудительное лечение. И один из пунктов в ней должен быть, что я должен был лечь в больницу, и меня должны были вот этими всеми веществами 28 дней пролечить. Если я этого не делаю, значит, я не прошел. И знаете, я взял справку, что я прошел 28 дней в реабилитационном центре. Я принес им справку, что я там был. Ну, и меня подали именно вот с этими документами. И когда я пришел на суд, судья сразу же открыла дело и говорит: ну, расскажите нам, как вы прошли лечение. И я начал рассказывать, говорю, так нечего рассказывать, вот, был в центре, теперь ходил, наблюдался, все хорошо. Она говорит, я вам помогу, открывает на этом. Скажите, какими медикаментами вас лечили в реабилитационном центре? И все. И я в этот момент понимаю, что я не снимаюсь с учета, а это важно для меня было, потому что Господь, Он по карьере продвигал. И я понимал, что мне это нужно. Я говорю, никакими. И она берет, вот так закрывает дело. Говорит, ну я так понимаю, вы не прошли лечение. Я говорю, почему? Ну меня же Господь освободил. И она говорит, ну давайте, хотя бы расскажите, как вы пришли к своей вере. И она так расслабилась, села. И я думаю, ну, нужно свидетельствовать. Я начал ей свидетельствовать. Я 20 минут рассказывал вот с самого детства и до того, какую Господь дал мне яркую жизнь сейчас. Я рассказывал это свидетельство. И в определенный момент она просто закрыла лицо руками и навзрыд заплакала. И меня секретарь удалила из зала. Буквально через там 10 минут меня позвали обратно. И судья встала и вынесла официальный приговор. Она сказала, суд считает, что вы полностью исцелены от наркомании. И это слава Богу, знаете. Наш Бог, он великий Бог. И Он дает эту новую жизнь. У меня мало времени, поэтому я не смогу рассказать, какую яркую жизнь Он мне дает сегодня. Но знаете, Он дает такую атмосферу жизни, что я переживаю абсолютное счастье. Я недавно был в горах, и вот когда мы оказались первым утром там в отеле, я вышел на террасу с кружкой кофе, а терраса была 2 километра над землей, и над нами еще был 1 километр гор. И я когда просто вот посмотрел на все это, у меня просто потекли слезы. Знаете, я не мог даже как-то сформулировать себе, как я буду рассказывать об этом. Потому что я понял, что невозможно передать какую-то атмосферу. Но знаете, вот у меня есть нечто большее. Знаете, атмосферу еще делает в моей жизни это служение Христу. Вот Писание говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу великое и недоступное, о чем не помышляешь. И знаете, я не мог помышлять в той камере, что Господь мне даст такую судьбу, даст такое окружение, даст такую атмосферу жизни. И больше того, знаете, я по-особому счастлив, когда Господь берет в удел служить Его народу. Когда Он дает возможность поучаствовать в чьей-то судьбе, в моменты какого-то падения, слабости, может быть, вдохновения. Но это особое время, когда ты понимаешь, что Господь, Он доверяет тебе служить Его народу. И за это я очень благодарен Ему. Слава Богу.

откуда ты любовь берешь и где ее хранишь, ты не на все мне отвечаешь. Но почему молчишь? За что меня так сильно любишь? Ведь я тебя распял. Зачем поднял меня из спячки? Ведь я почти всю жизнь проспал. Грехи принес тебе нескладно, и ты меня простил. Хвала тебе, Господь, любимый. Но я опять грешил и снова шел к тебе с повинной, и снова ты прощал. Ты милосерд, любимый Божий, для нас ты обещал. И вот небес оставил славу, чтобы детей спасти своих. Ты нес свой крест на гору смерти, чтобы с креста взирать на них. Ты телом и душой распялся за каждого из нас. Ты принял муки добровольно. И вот настал тот страшный час, когда оставлен был отцом ты, когда не стало сил терпеть. «Свершилось!» — вскликнул ты. «За вас я должен умереть». Но это не конец у смерти. Ты жало вырвал навсегда, и в третий день воскрес. Теперь нас не покинешь никогда. И та гора Голгофы смерти, где кровь твоя лилась за нас, где так страдал ты в страшных муках, горою жизни нареклась.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Псалом 126. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Аминь.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Возвращение иудеев из плена. Как мы уже слышали, ассирийские войска завоевали Северное царство, Израильское, и увели народ в плен. Это случилось за 700 лет до рождения Христа. Лет на 100 позже объединенные войска медийцев и вавилонян уничтожили после двухлетней осады Ниневию. Вавилон, став сильным государством, грабил соседние народы, среди них также Южное царство, Иудейское, вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вавилонский плен. Но и сильной Вавилонской империи пришел конец. Ее завоевали медийцы и персы. Вскоре персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас и всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». На родину возвратилось более 40 тысяч евреев, в основном иудеев, то есть евреев из колена Иуды, и считается, что также люди из других 11 израильских колен. Но много евреев все же осталось в персидских странах. Во второй год после возвращения на родину израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили снова построить разрушенный храм Господень и заложили основание нового храма. Многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли и плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Внук иудейского царя Иехонии, Зарававель, руководил возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке храма на 15 лет, до царствования нового персидского царя Дария. Это другой Дарий, а не тот, о котором мы слышали раньше, и который завоевал Вавилон. Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо с указом окончить постройку храма. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария. Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного Соломоном более 450 лет назад.

царица Есфирь. Персидский царь Артаксеркс решил жениться. Чтобы найти себе самую красивую в персидском царстве жену, царь разослал гонцов во все области своего царства, чтобы собрать всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя. В это время в Персии было много потомков евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был в Сузах один иудеянин, то есть еврей из колена Иуды. Имя его Мардохей. И был он воспитателем Гадасы, дочери дяди его, она же Есфирь, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Есфирь в царский дом. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льгот областям, и раздал дары с царственной щедростью. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. После этого возвеличил царь одного из князей своих, Амана, выше всех князей персидских. И все служащие при царе кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И исполнился гнева Аман, и задумал Аман истребить всех иудеев во всем царстве Артаксеркса. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют». И сказал царь Аману: «Поступи с ним, как тебе угодно». И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то известил царицу Есфирь о царском указе и наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уж 30 дней». И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказал Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесили Мардохея на нем. На 3-й день Есфирь оделась по-царски и пошла ко входу дома царя. И простер царь к Есфири золотой скипетр. Есфирь коснулась конца скипетра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на следующий день пригласила царица царя и Амана на пир. И сказал царь: «Какое желание твое, царица Есфирь?» И отвечала царица Есфирь: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
Так узнал царь, что его жена – еврейка, и понял коварный замысел Амана. По повелению царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Однако невозможно было отменить или изменить указ об истреблении иудеев в Персидском царстве, так как написаны они были от имени царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением, чтобы передать эти письма правителям 127 царских областей от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев Мардохей установил ежегодный праздник, называемый Пурим, который до ныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца Адара в марте.

0: Творец благой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, в восторге радости сердечной, хваленье гимн тебе поет.
1: Тебе свято благоухание, простор полей и шум лесов, пустынь смиренное молчание, дыхание бурное ветров.
0: Зари румяное сияние, журчание тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья.
1: Тебе молюсь с упованием, я малое дитя земли, бессмертия твоим дыханием, ты и моей мольбе внемли.
0: Аминь.

Много лет тому назад в Америке жили две девочки. Они не были знакомы друг с другом. Знали друг друга их отцы, но они враждовали между собой. О них я и хочу сегодня рассказать. Отец одной девочки был вождем племени апачей, а отец другой – армейским офицером, начальником крепости. В то время американское правительство пыталось поселить индейские племена в специально для них отведенных землях, что вызывало ожесточенное сопротивление индейцев и приводило к бесконечным конфликтам и стычкам. Случай, о котором я рассказываю, произошел, когда между племенем апачей и белыми опять шла война. Солдаты в то время жили в небольших фортах, так назывались крепости. В таких фортах часто жили и семьи офицеров. У командира была маленькая дочь, которая в этот день играла со своей новой куклой. Она ласково гладила куклу по длинным светлым волосам и заглядывала в ее чудесные голубые глазки. Никогда еще не было у нее такой красивой куклы! А в этот день солдаты привели первого пленного, маленькую девочку, младшую дочь вождя апачей. Она ушла слишком далеко от палаток своего племени и заблудилась. Заплаканная и уставшая, пряталась она в кустах неподалеку от форта. Ей было страшно в лесу, а бледнолицах она боялась еще больше, чем диких зверей. Солдаты нашли ее, привели в форт и стояли теперь вокруг испуганной малышки, растерянные и беспомощные. «У меня есть идея», — сказал вдруг командир. Он пошел домой и привел свою дочь Мэри, которая, как всегда, держала в руках свою любимую куклу. Осторожно подвел он ее к несчастной пленнице. Как только индейская девочка увидела красивую куклу, она, забыв страх, протянула руки за ней. Но Мэри только плотнее прижала к себе свою любимицу. «Ты не хочешь дать малышке твою куклу поиграть?» – удивился ее отец. Мэри медленно положила куклу в протянутые руки дочери вождя. И с этого момента девочки стали подругами. Они играли весь этот день вместе. Вместе ели и вместе пошли спать. На следующее утро маленького пленника отвезли на место, откуда уже был виден лагерь индейцев, и отпустили. Счастливая девочка прыгала по лагерю и показывала всем красивую куклу, которую ей подарила маленькая бледнолицая. День спустя в форт пришел индеец. В руках он держал куклу. Его провели к командиру. Командир его сразу узнал. Это был сам вождь апачей. «Нет-нет», — сказал офицер, когда индеец без слов протянул ему куклу. «Эта кукла — подарок моей дочери, ее краснокожей подруги. Твоя дочь может оставить куклу себе». Индеец с куклой ушел. Долго ждали солдаты следующей атаки индейцев. Вдруг дозорные сообщили, что индейцы сложили свои палатки и уходят. Удивленные солдаты и офицеры собрались на совет. Не очередная ли это военная хитрость индейцев? Но нет. Дружелюбие маленькой девочки настолько тронуло сердце вождя апачей, что он решил прекратить войну и вернуться в свои земли. Ребенок, который подарил другому то, что ему самому было самым дорогим, стал миротворцем. У каждого из нас каждый день есть возможность распространять мир, если мы думаем не о себе, а о других.

Леночка, Эрикина мама, молоденькая, маленькая Эрикина мама. Она ее так сильно любила и прижимала ее к себе крепко-крепко. И говорила: Эрика, я с тобой никогда в жизни не расстанусь. Ты самая лучшая у меня, самая красивая. И вот все заговорили о куклах. И старенькие, и молодые. И девочки, и все-все говорят о куклах, и в церкви, и дома. А почему? Потому что в церкви поставили две елки. На одной елке было написано: «Вы получили даром». Эта елка была для деток воскресной школы. А вторая елка, на ней было написано: «Даром давайте». На ней все было то, что сделали детки воскресной школы, и повесили на эту елку. Они должны были это отнести в госпиталь, там, где были детки, лежали, которые, может быть, никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то из них когда-то поправится, но они были очень больные. И вот подарки были всякие разные, и на них были куклы. Предложили, чтобы кукол одели как можно красивее, всякие шелковые, атласные, бархатные платьишки на них, и чтобы было красиво, и чтобы деткам было приятно их получить. И вот Леночка, она так прижимала к себе Эрику, говорила: нет, никогда, никогда я с тобой не расстанусь. И вдруг слышит разговор. Ее старшая сестричка, Верочка, говорит: ах, если бы была такая вот кукла красивая, как у нашей Леночки. В госпитале я видела одну девочку, Машеньку. Она никогда не будет ходить, даже одного шага никогда не сделает. Она такая несчастная, бедненькая, она сиротка, у нее никого нету. Если бы ей подарить вот такую куклу. Леночка еще сильнее прижала Эрику и говорит: нет, нет, Эрика, я с тобой не расстанусь. Я тебя не дам, никому тебя не дам. А внутри какой-то голосок ей говорил: Леночка, ты что, жадная, что ли? Конечно же ты дашь, ведь Машенька, у нее никогда не было куклы, и она никогда не сможет ходить. А Леночка говорит: нет, нет, я не отдам мою куколку, я ее очень сильно люблю. А с ней никто не спорил, в комнате никого не было. Она просто в сердечке, у нее такой голосок звучал. И она думает, что же сделать. Она взяла, понесла Эрику в комнату к себе, положила ее в шкаф и закрыла на ключ. И думает: все, я про нее забуду, и все. Но никак не могла забыть. Она тогда пошла к маме и говорит: мама, вот если бы у тебя была маленькая лялечка, и кто-нибудь бы ее захотел, ты бы ее отдала? Мама говорит: ты что, Леночка, конечно бы не отдала. Мамочка, а ведь для девочек кукла – это то же самое, что для мамы маленькая лялечка. Мама говорит: а, вот ты про что. Нет, это совсем не одно и то же. Ты же знаешь, что кукла, она не живая, что ее сделали дяди и тети, и что она просто похожа на человека, но она же не человек, она не живая. А лялечку? Нет, лялечку бы я, конечно же, не отдала бы. И никто из мам, наверное, не отдал бы. Вздохнула Леночка и пошла. Ходила-ходила, думала-думала. Потом думает: пойду спрошу дядю Митю. Ведь это дядя Митя мне подарил. Она приходит и говорит: дядя Митя, вот скажите, пожалуйста, подарок можно другим отдавать или нет, если его тебе кто-то подарил? Дядя Митя говорит: ну, смотря какой подарок и смотря кому, если кто-то в нем очень нуждается, то, конечно, можно. Это будет радостно тому, кто его отдаст. Бедная Леночка так опустила голову и думает: что же мне делать? Все против меня. Вот она ходила, ходила. И Леночка вдруг вспомнила стишок, который был написан в церкви над елками. Этот стишок написан был золотыми буквами и висел на ниточках, так что ниточек не видно было, а слова были золотые видны.
И она вспомнила, даром получили, даром давайте. Это же Господь сказал. А я получила же даром, это же подарок. Эрика, милая, мне тебя так жалко, я тебя должна отдать. Она помолилась, Господи, наполни мое сердечко любовью и миром, чтобы я могла отдать Машеньке мою драгоценную Эрику. Она оделась, закуталась потеплее, потому что на улице холодно было, и пошла. А еще она взяла сундучок, в сундучок положила всю одежку Эрики и шелковые платьишки, и положила Эрику туда и пошла. Подходит к церкви, большая церковь, двери тяжелые, большие и закрытые. Она знала, что там никого нету. Но папа ее был служителем, и у него был ключ. И она взяла этот большой железный ключ, подошла, отомкнула. В коридоре темно-темно, какой-то запах. Думаешь, что за запах? Она открыла другую дверь, и вдруг на нее дым клубом прямо. Она быстренько поставила свой сундучок и сразу закрыла двери. Она слышала, что если пожар, то двери нельзя открывать, потому что свежий воздух зайдет, и сразу же пламя вспыхнет, и быстро все сгорит. И она это запомнила. Она быстренько закрыла дверь и закрыла другую дверь, выскочила и кричит: «Пожар! Пожар!» И вдруг услышал это мальчик, который проходил мимо. Ему было 16 лет. Саша. И он как закричит: «Пожар! Пожар!» Другие мальчишки услышали на углу и стали кричать: «Пожар! Пожар!» И это случилось все быстрее, чем я вам говорю. Все, весь город пришел в движение. Загудели машины, сирены, колокола забили. Все люди побежали. Воды, скорее, все. И быстренько за полчаса потушили пожар. И церковь спасли. И она не сгорела. И пастор смотрит на Леночку и говорит: «Леночка, а лицо его черное было, закопченное, руки черные, он обтирает пот, еще больше размазывает грязь». И говорит: «Ты спасла нам церковь». Она говорит: «Это не я, это Эрика сделала». И плачет. Она так переволновалась сильно. И тогда пастор говорит: «Хорошо». И вот вечером, когда все собрались, на елке висела красивая кукла, точно такая же, как Эрика, только ее звали Ангелина. И она была предназначена для Машеньки. А на другой елке висела кукла Эрика. И у нее была такая табличка, и написано: «За доблестную службу, за то, что ты спасла нам церковь, мы возвращаем тебя твоей мамочке Леночке навсегда».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать в нашей очередной передаче «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Андрея Воробьева о благословении детей –

Братья и сестры, хочется вместе с вами от всего сердца тоже сказать славу нашему Богу. Господь дал нам самые прекрасные законы Слова Божьего. Господь позаботился в Своем Слове о всех слоях общества, о всех. И о младенцах, и о юношах, и подростках, и отцах, и матерях, и о пожилых людях. То есть Господний кодекс самый лучший в мире. И за это слава нашему Богу. Я сегодня хотел бы поделиться одной мыслью, которая у меня на сердце. Я ее назвал «Ответственность детей перед родителями». Или «Фундамент благословения детей». Братья и сестры, я слышал десятки проповедей об ответственности родителей. Очень часто приезжают гости, проповедники проповедуют нам и всегда говорят, родители должны, они ответственны. Иногда настолько уже бывают эти проповедя, что я смотрю, что эти бедные родители и так еле ноги тянут, и иногда даже уже их с кафедры бьют. Но очень мало звучит проповедей об ответственности детей перед родителями. Поэтому эта проповедь не будет только для молодых людей, для молодых детей. Но я в эту проповедь включаю и себя. Хотя я уже и отец, и дедушка 8 раз, скоро буду 10. Но я включаю себя, потому что у меня еще живая мать, и я имею определенную ответственность перед моей матерью.